0: Я от дорогих подарков никогда не отказываюсь. Любовь приходит и уходит. Ломбард работает всегда.
1: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Во все времена икра и масло сочетались идеально.
3: В поисках новых присадок для элитной серии моторных масел специалисты Кукушкинского нефтенедорабатывающего завода провели эксперименты с икрой лососевых рыб и получили феноменальный результат.
4: Да, в ходе испытаний нашего нового моторного масла, добавив икру нерки, мы свели коэффициент трения к нулю. А в сочетании с икрой горбуши коэффициент трения показал отрицательные значения. Говоря простым языком, в ходе эксплуатации ваш мотор не только не изнашивается, но и становится новее с каждым пройденным километром.
5: Ну, это просто фантастика!
2: Да! Моторное масло икорное. Самая настоящая научная фантастика. От Кукушкинского нефтенедорабатывающего завода.
3: Превращает обычный двигатель в вечный.
5: Но, наверное, это очень дорого.
2: А как вы думали? С икоркой-то. С икоркой оно все дорого.
3: Моторное масло икорное. С золотой рыбкой на этикетке. Во всех икорных магазинах страны.
6: Скоро во всех кинотеатрах от создателей механизатора и рационализатора Ассенизатор. Он мститель из глубины. Он хозяин подземного мира. Его миссия — сделать мир чище. Павел Прилучший в ураганном боевике «Ассенизатор».
7: Учись, сынок, а то так и будешь ключи подавать.
6: «Ассенизатор». Он придет и уберет за тобой. Смотрите только в формате 5D с ароматом присутствия. При поддержке Министерства коммунального хозяйства Российской Федерации.
8: Че такой невеселый?
9: Ты что тут скажешь? Не высыпаюсь, переутомляюсь. Похоже, у меня депрессия. Что делать?
8: Делай, как я! Принимай! Меня прет!
9: Меня прет? А что это?
10: БАД «Меня прет» – новейшая разработка российских ученых. Вы устали, приуныли, потеряли вкус к жизни. Всего одна капсула «Меня прета» поднимает тонус и настроение на целый день.
8: Вот поработаем, потом спортзал, потом читальный зал, велопрогулка, бассейн, в Третьяковку заглянем, потом прыгнем с тарзанки, а вечером попозже у нас урок бачаты!
10: «Меня прет» действительно работает.
8: Еще как!
10: Спрашивайте «Меня прет» и отвечайте «Да, меня прет». БАД не является лекарством, нигде не продается. Перед применением проконсультируйтесь и поймите уже наконец, что это не реклама, а просто мы на Юмор-ФМ так шутим.
1: На Юмор-ФМ.

0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Лилия Аверина, Новокузнецк.
1: Всем привет. Со мной недавно произошло радостное событие. Мне впервые за 30 лет написал биологический отец. Как думаете, что? Ну, он спросил, как скинуть видео в ВК. Ну, уже не интересно, где он эти 30 лет был. Интересно, да, что там за видос. Ну, я ему объяснила, потому что я хорошая дочь, воспитанная не им. И он скинул видео, как горячая вода на морозе замерзает. И вы знаете, я думаю, хорошо, что они с мамой расстались. Ну, просто если человека так обычный факт из физики удивил, вряд ли он из семьи из-за какой-то ссоры ушел. Нет, скорее всего, просто вот так побежал за воздушным змеем. И так бежал, пока не увидел, как горячая вода на морозе замерзает. Больше отец мне не писал. Мне хочется верить, что это какая-то проверка, что за пару сообщений ВКонтакте он все обо мне узнал. Ну, смотрите, писать умеет, смартфон есть, теперь и видела видео, как горячая вода на морозе замерзает. В целом, дочь к жизни готова. Хуже было бы, если бы он написал: «Я тут в конкурсе участвую, сделай репост, важен каждый голос». Мать тоже попроси, а то она мне что-то в одноклассниках не отвечает. Вообще, мама с папой, когда развелась, она в этот же день вырезала его со всех свадебных фоток. Вот это, я понимаю, поставила точку. Ну, их не восстановить, как недавно удаленные, потому что она в это же ведро картошку почистила. Ну, я вообще не хочу замуж. Просто у меня мама замужем была 5 раз. Ее в ЗАГСе, когда видят, прям ржать начинают. Там, если регистраторша текст забудет, мама и подсказать что-то может. Ну, мама меня тоже постоянно спрашивает: «Лиль, когда замуж, когда замуж?» Я думаю, серьезно? Ну, ты разве за меня еще не сходила? Там же план на 5 поколений вперед выполнен. Просто мне советуют выйти замуж человек, у которого за плечами 5 неудачных браков. Ну, это как полностью забинтованный чувак будет говорить: «Охрененный самокат! Сам на таком гоняю, бери!» У меня было 4 отчима. Меня из садика разные люди забирали. Ну, представляете, 4 отчима. Я к третьему старалась уже не привязываться. Я смотрю, как мужчина вещи распаковывает, и думаю: ну, я бы на твоем месте так не спешила. Я свою мать знаю. Ну, у меня 10 бабушек и дедушек. У меня в Пасху телеграм разрывается вообще. Знаете, меня не напрягают сообщения в соцсетях. Вот что реально бесит, так это телефонный звонок. Просто в эпоху соцсетей телефонный звонок, ну, это что-то враждебное, что-то из банка, что-то, после чего, не дай бог, еще в дверь позвонят. Ну, и вряд ли с ними кто-то с энтузиазмом разговаривает, да? Скорее всего, эти работники колл-центра за смену могут собрать новый альбом «Шнуру». Мне кажется, если им кто-то вежливо ответит, там прям переспросят: «Вы мне?» Я как-то решила идти до конца, отвечать на все вопросы, слушать всю информацию. В какой-то момент девушка с колл-центра сама сливаться начала. Ну, она как будто до этого места в беседе никогда не доходила. Там такая паника была. Она в какой-то момент просто трубку бросила. Представляете, как она растерялась, если бы я ей еще перезвонила? У меня на этом все. Спасибо большое.
0: Это большой стендап. На Юмор-ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно. И протянул мне счет на 100 тысяч рублей.
1: А еще бабушка Рожков.
2: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: За третьей бутылкой Валера летел пулей.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков. Доктор Рожков. Рожков-душнила. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: Дзюдоист Анатолий листал Камасутру и заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой прием.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Лайфхак. Если вы потерялись в лесу, то просто оденьте шапку. Сразу прибегут неравнодушные люди и скажут, что правильно надеть шапку, а не одеть.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Семен Альтов.
1: Лохматый пес неопределенной национальности шагал не спеша. От зеленого забора до синего. От синего до зеленого. Лениво брякала железная цепь, на которой сидел пес. Неподалеку остановились две вкусно пахнущие женщины. Одна держала на поводке собачку, которую пес в жизни не видел. Но откуда ему серому было знать, что голубая изящная овечка называется Бендлингтон? Скосив на Барбоса черные с поволока глаза, Бендлингтон сказал: «Hello! Эй, псина, как тебя там?»
2: «Тюзик, сэр!»
1: «О, Тюзик! А меня лорд!» «Ну что, всю жизнь так и сидим на цепи, мой френд?» Пес, однако, за словом в карман не полез. «А вы все за хозяйкой на поводке бегаете?» «Френд, май, июнь!» Бендлингтон переступил с ноги на ногу. «Знал бы ты, куда я бегаю, на приемы, на выставки. Вот видишь, медаль золотая, за экстерьер получили. Это за форму морды, что ли?» «Да, завал лица. А я тут в сауне побывал, гордо сказал Бендлингтон». «Это что такое?» «Собираются приличные люди, часами потеют». «А что, кроме как в сауне, у нас уже и попотеть негде?» Удивился пес. «Ну, дела. Видео тут смотрели у знакомых, фильм ужасов. Вот это да. Три ночи потом лаял во сне». «Видео не видал», признался пес. «Но тут вчера сосед возвращался. Полчаса ключом забор открывал. Вот это было кино. А меня на той неделе везут в Москву свадебное путешествие. Причем девочка специально приезжает из Швеции. Нас в мире всего 7 осталось, нам с кем попало нельзя. Представляешь, девочку везут из Швеции ко мне замуж». «Постой», — изумился пес, — «постой. Так ты только если твоя приезжает из Швеции?» «Ну, дела. А я любую могу. Какая тут пробежала, какую к забору прижал? Моя. Бывает по две в день. Кстати, могу познакомить». «Да нет, нельзя мне», — вздохнул Бендлингтон. «Породу надо беречь. Будь она проклята. Зато мои потомки идут по 300 рублей, а твои, как дельтерьеров, никто и за рубль не возьмет. Да, в отличие от некоторых, мои не продаются и не покупаются. Зато сколько их по белу свету бегает безвозмездно». «Вот тут мерси», — обиделся Бендлингтон. «Я действительно гуляю по миру. На той неделе у нас круиз вокруг Европы. А ты сидишь тут зато на цепи. Извини, excuse me». «Нет, это вы меня excuse», — ответил пес. «Вы же на поводке? Веселенький круиз вокруг целой Европы на поводке волочат». «А ты-то», — завизжал Бендлингтон, — «что ты тут видишь? Круиз от зеленого забора до синего? Годами сидишь на цепи. Кто вам сказал, что я сижу на цепи? Искьюз меня? Могу встать на цепи, могу лечь на цепи. Что хочу, то и делаю. Меня никто не дергает. Сам себе хозяин». «Ох, здорово». Бендлингтон попробовал лечь, но повис на поводке, захрипел. Сели и сказал пес, что в переводе с английского значит: «Свобода определяется длиной цепи».
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Топ-3 популярных блюд в ресторанах японской кухни. Вот эти с лососем, вот такие с угрём и Калифорния.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Совершенно верно. Роман Юнусов у микрофона. И ближайшие полторы минуты самые смешные оговорки спортивных комментаторов из моей личной коллекции вашему драгоценному вниманию. Слышите свисток арбитра? Не слышите? А он есть. Самое время что-нибудь прокомментировать.
1: Гол! Штанга!
2: На экранах нам показывают гостевую ложу Баварии. После очередного пропущенного немцами мяча у всех гостей выражение лица крайне туповатое. Но вы можете представить себе ощущение комментатора в железобетонном неотапливаемом бункере? С вашего позволения, еще глоточек. Так, внимательно смотрим счет матча. 19:46. Ой, простите, это время. И вот Тотти идет на скрещивание с Манчини. Я, конечно, имею в виду не ветеринарный термин. Ну, наконец-то французы поняли, что лучшая атака – это нападение. Удар, и Шамуродов посылает мяч в стиле Соболева. В никуда! А тренер, судя по губам, посылает его еще дальше. Слушайте, да мне даже самому нравится, как ярко, громко и весело я ору в микрофон. Может, мне уже пора что-нибудь и самому прокомментировать? Городки там или бейсбол? Обещаю, без оговорок. Городки – дело серьезное. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Это выпуск планетарного масштаба. Ученые решают, что делать. Скорость вращения Земли выросла, а в сутках по-прежнему 24 часа. Обсуждать эту проблему будут на 28-й генеральной конференции по мерам и весам. Сначала хотели отнимать по секунде. Потом поняли, что это может вызвать глобальный цифровой хаос и спровоцировать масштабные сбои в работе телекоммуникаций, электросетей и систем спутниковой навигации. В общем, решили подождать, пока вот таких секунд накопится час. И тогда его сразу отнимут от суток, и будет у нас в сутках 23 часа. Но, правда, этот процесс может занять тысячелетие. Специалисты Института космических исследований Иран заявили, что Луна – неосвоенный седьмой континент Земли. Поэтому нужно его осваивать, ведь там запасы водяного льда, который может быть полезен для полетов к дальним объектам Солнечной системы. Потому что водород и кислород – одни из лучших парных компонентов ракетного топлива. Ага, все так, но делишки на Земле пока не дают к Луне полететь, к сожалению.
1: Хорошие новости.
0: Американский биохакер Брайан Джонсон заявил, что инопланетяне с трудом отличили бы его от 18-летнего юноши. На самом деле ему уже 49, и несколько лет подряд он пытается остановить старение. Пьет горстями витамины, переливал себе кровь 18-летнего сына и многое-многое другое. Джонсон уверен, что инопланетяне удивились бы показателям его фертильности, здоровья и внешнего вида. Однако признается, что его слух уже выдает реальный возраст. Глуховат, мол, стал. Поэтому не услышит, как инопланетяне скажут. Ну и дурачок. 50 лет, а ума нет. К этому часу все новости. Еще больше ищите на сайте веселоерадио.ру или в эфире Юмор-ФМ.
1: Юмор-ФМ. Всегда хорошие

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Когда от меня ушла жена, мне было очень тяжело. Но стало совсем невыносимо, когда она вернулась.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Ипполит Матвеевич проснулся по привычке в половине восьмого, пророкотал «Гутен Морген» и направился к умывальнику. Он умывался с наслаждением, отплевывался, причитал и тряс головой. Вытираться было приятно, но, отняв от лица полотенце, Ипполит Матвеевич увидел, что оно испачкано тем радикальным черным цветом, которым с позавчерашнего дня были окрашены его горизонтальные усы. Сердце Ипполита Матвеевича потухло. Он бросился к своему карманному зеркальцу. В зеркальце отразился большой нос и зеленый, как молодая травка, левый ус. Все существо Ипполита Матвеевича издало такой громкий стон, что Остап Бендер открыл глаза. «Вы с ума сошли!» — воскликнул Бендер и сейчас же сомкнул сонные вежды.
3: «Товарищ Бендер!»
2: — умоляюще зашептала жертва «Титаника». Остап проснулся после многих толчков и уговоров. Он внимательно посмотрел на Ипполита Матвеевича и радостно засмеялся. Отвернувшись от директора-учредителя концессии, он содрогался, хватался за спинку кровати, кричал «Не могу!» и снова бушевал.
3: «С вашей стороны это нехорошо, товарищ Бендер», сказал Ипполит Матвеевич с дрожью, шевеля зелеными усами.
2: Это придало новые силы уже изнемогшему было Остапу. Чистосердечный его смех продолжался еще минут 10. Отдышавшись, он сразу сделался очень серьезным. «Что вы на меня смотрите такими злыми глазами, как солдат на вож? Вы на себя посмотрите.
3: Но ведь мне аптекарь говорил, что это будет радикально черный цвет. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином. Контрабандный товар».
2: «Контрабандный? Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице. Придется красить снова. Давайте деньги, пойду в аптеку». Остап вернулся с новой микстурой. «Наяда! Возможно, что лучше вашего «Титаника». Снимайте пиджак». Начался обряд перекраски, но изумительный каштановый цвет, придающий волосам нежность и пушистость, смешавшись с зеленью «Титаника», неожиданно окрасил голову и усы Ипполита Матвеевича в краски солнечного спектра. «Таких усов должно быть нет даже у Аристида Бриана», — бодро заметил Остап. «Но жить с такими ультрафиолетовыми волосами в Советской России не рекомендуется. Придется сбрить».
3: «Я не могу», — скорбно ответил Ипполит Матвеевич. «Это невозможно».
2: «Тогда вы всю жизнь сидите в дворницкой, а я пойду за стульями. Кстати, первый стул над нашим...

0: 40 копеек.
1: За конспирацию, товарищ фельдмаршал, быстро ответил Бендер.
2: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
2: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Была у меня такая привычка. После секса всегда выкуривал сигаретку. Так постепенно и бросил.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в боксерской раздевалке.
2: Ну что, как дела?
3: Все нормально?
2: Готов?
3: Все нормально, готов. Смотрите связку, короче. Так. Левой, правой, левой, левой.

0: апперкот.
1: Это все ерунда.
0: Ерунда.
1: На сегодняшний бой у тебя совершенно другая установка. Понял?
0: Ну-ка.
1: Вот запоминай, встал, значит, прямая стойка. Значит, да. Смотри, вот он, смотришь в глаза ему. Раз, раз получил, понял? Раз в печень, понял, услышал гонг, только потом побежал, сел в угол, вытираешь кровь. Все.
0: А хрена ли я так должен делать, не пойму. Я Сергей Науменко, я чемпион района, блин.
1: А при чем здесь твое домино?
0: Ну.
1: Это во-первых. А во-вторых, я уже договорился с промоутером твоего сегодняшнего соперника.
0: Ну?
1: Ты должен упасть в третьем раунде. За это я получу 50 тысяч долларов. А ты 2000 рублей.
0: Я понял. Вы предлагаете мне сдать бой? Вы что? Это повредит моей статистике. У меня статистика боев 74-0.
1: Ну? 74-0?
0: Ну?
1: И ты хочешь победить? Одна победа не спасет твою статистику, понимаешь или нет? Ты самый хреновый боец, который вообще видел бокс, понимаешь ты или нет? Тебе федерация в том году разрешила с ножом выступать. Ты все равно проиграл. Ну согласись, ты хреновый боец, ну.
0: Нифига, в этот раз я его порву, понятно? Я его порву, блин.
1: Ты понимаешь, что тебе заплатят деньги? Тебе впервые заплатят за то, что ты делаешь лучше всех в мире. Валяешься на ринге.
0: Да вы понимаете, я готовился к этому бою. Я даже стал на полпачки меньше курить.
1: Да, но все равно 2,5 пачки в день — это очень много. Ну по-братски проиграй, я тебя прошу, пожалуйста. Он даже тебя бить не будет. Просто первые 2 раунда побегаешь от него аккуратненько, и все. Ну, бегай, пожалуйста, аккуратно. Не как в прошлый раз, когда ты грохнулся в нокаут от бессилия.
0: Ладно. Это последний раз, понятно?
1: Деньги почти у нас в руках, Серега.
0: Давай, давай.
1: О!
2: Так, ну что, здравствуйте.
1: Здравствуйте. В общем, мой спортсмен в порядке. Так. Ну, естественно, кроме здоровья. Так что он готов грохнуться в третий раунд.
2: Нет, все поменялось. Дело в том, что на его поражение не принимаются ставки.
1: Твою мать!
2: Да, на его победу принимаются ставки 1000 к 1.
1: Ничего себе!
2: Я все свои деньги поставил на его победу.
1: Вот это да, поздравляю! Да,
2: спасибо, спасибо.
1: И что бы это могло значить, интересно?
2: Это значит, что он должен выиграть!
1: Вы шутите, что ли? Что значит выиграть? Вы видели его 74 боя?
2: А у меня нет времени смотреть бои.
1: Там всего 6 минут.
2: Короче, ничего страшного нету. Просто мой боксер подходит к твоему, опускает руки, и твой кек даст ему в челюсть. А? Mm-hmm.
1: И кек сломает себе руку. А потом как упадет в обморок от болевого шока. Вы что, не видели 6-й его бой?
2: Да я же говорю, у меня нет времени смотреть
1: так,
2: его бои.
1: Всего 4 секунды.
2: Так, короче, поступаем следующим образом. Значит так, мой боксер подходит к твоему.
1: Так.
2: Твой просто опускаем, машет руками. Мой боксер сам под него ляжет. И сильно пусть не машет, чтобы руку не сломал себе. Да. Все понятно,
1: все
2: давай.
1: Понятно.
2: Я пошел.
1: До свидания.
2: Не подведите.
1: 50 тысяч баксов.
2: Ну да, да.
0: Будь уверен, понял.
1: Серега, не подведи, ну, родной.
0: Это моя первая победа.
1: Давай.
0: Пусть договорная, но да. Победа. Да! Ударьте по щеке меня, чтобы я разозлился. Давайте.
3: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.
4: Ты тихо уснешь, чтобы проснуться потом, с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Старайтесь не ругаться с некрасивыми людьми, ведь в случае мордобоя им-то терять нечего. Однажды на меня напали пятеро, и я 1, 2, 3, 4 и 5 числа лежал в больнице. Гопники встретили цыпленка и спросили: «Слышь, ты чё вылупился?» Трое неизвестных отобрали у прохожего паспорт и порвали. Теперь неизвестных четверо. Рычи как волк, сражайся как лев. Суй руку в реку, как грека. Если жизнь сбила тебя с ног, устройся поудобнее и пару часиков поспи.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Новости из мира животных. Ученые наконец-то научились определять возраст медведя по количеству засосов на лапе.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Впервые меня назвали угарным папой две 18-летние девушки, которые ошиблись номером в отеле «Павлин» в Анталии в далеком 2008 году. А теперь меня так называют все слушатели Юмор-ФМ. Короче, детишки угарно шутят, мы с вами угарно смеемся. Правила понятны, приготовились, начнем.
0: Угарный папа.
1: Кирюше 5 лет. В семье ожидается пополнение. Мама показывает на свой живот и говорит: «Кирюша, смотри, там твой братик». И получает в ответ: «Нет, мама, там твоя еда». Миле 4 годика. Родители показывают ей картинки со сказочными персонажами. Попадается красная шапочка. Спрашивают: «Мила, что за сказка?» Мила молчит. Они еще раз: «Что на картинке нарисовано?» «Девочка, а что у девочки на голове?» «Сяпка». «А какого цвета?» «Клясная». «Так как называется сказка?» Мила немного подумала и говорит: «Клясная сяпка». Из школьных сочинений Егора. Мушкетеров было сложно обмануть, ведь они соображали на троих. Маяковский спал, положив под голову колено. Когда писал Лермонтов, все оживало под его пером. Пейзажи оживали, животные жили своей жизнью. Никакая вещь не могла устоять под его талантом.
0: Угарный папа.
1: Марату 5 лет. Катается с мамой во дворе на велосипеде. Мама ему говорит: «Марат, здесь поворачивай направо». «А ты здесь не указывай, ты тут не главное». «А кто же тут главный?» – недоумевает мама. Марат в ответ: «Вообще-то у нас здесь самый главный – президент». Володя 2 года. Гуляет с мамой. Бежал по улице, упал, затормозил почти носом. Мама беспокойно спрашивает: «Ты как, сын, все нормально?» Володя встал, отряхнулся, поплевался и говорит: «Да, только в рот что-то попало. Наверное, асфальт». Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер +7 915 0303 567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю, пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
2: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
1: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
3: «Битва поколений», пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
4: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы,
5: блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо
6: и бесплатно.
5: Рутюб. Смотри каждый день.
7: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». Угрейн 112-77-47-03-18-40. 18+.
8: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя по воскресеньям в 20:20 на НТВ 6+.
0: Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Сайт веселаярадио.ру. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вы представляете? Внуки 136-летней бабушки психанули и сами заработали себе на квартиру.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов, это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте, команда «Москвичи». Москва.
3: А девушки всегда ведут себя как девушки, даже на похоронах.
4: Он был хорошим человеком в любом случае, спасибо.
5: А вот мне столько приятных слов ты никогда не говорил.
4: Алина, успокойся.
5: О, сфотай нас, типа мы все такие Total Black.
4: Алин, мы на похоронах.
5: Дима, это что там, твоя бывшая?
4: О, действительно пришла.
5: Ты ее до сих пор любишь?
4: Да нет, конечно, дурец. Она просто флорист, все здесь украшает.
5: А что, меня нельзя было попросить?
4: Если бы дядьке нужно было мыло из свиного жира, я бы обязательно попросил.
5: Все, она видит, как мы ссоримся. Быстро засоси меня, чтобы она поняла, что у нас все хорошо.
4: Алина! Люди, которые сосутся на похоронах, у них не все хорошо.
5: Вот я так и знала, что не надо мне сюда идти. Атмосфера тут такая... негативная.
4: Алина, тебя что не устраивает?
5: Да то, что столько цветов ты мне никогда не дарил.
4: Алина, мы на похоронах.
5: Да, наших отношений.
4: И твоего дядьки.
1: Вместе, это Лига городов.
0: Команда «Кыргызы», Москва.
6: Здорово.
7: Здорово.
6: Киркорова, интересно, кто ангел-хранитель? Работает вечно. Ты слышал, что Илон Маск хочет 1 000 000 человек на Марс переселить?
7: Да ладно.
6: А Сашу Таню до сих пор снимают на ТНТ. Видел, на ТНТ сделали новую фабрику звезд. Новых Букиных сделали. Интересно, а новую креативную группу не хотят сделать? Знаешь, что в «Фабрике звезд» был сын? Сын Тины Канделаки.
7: Да. Но он выбыл уже оттуда.
6: Угу. Думаешь, это ему помешает выиграть?
8: Это хорошая шутка.
7: Там все участники проголосовали за то, чтобы он остался. А он благородно отдал свои голоса другому участнику. И решил сам уйти из проекта.
6: А, так придумали, да?
7: Там еще племянница Мартиросяна участвует.
6: А, серьезно? А сын Канделаки вылетел? Интересно, конфетка сколько еще будет идти? Видел в зале, сколько звезд сидит?
7: Да. Только я не знаю никого.
6: Ну, вот так вот сейчас.

0: Новости.
1: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Этот выпуск посвятим отечественным киноделам. Начнем с любимца всех российских граждан Сарика Андреасяна. Режиссера опять ругают, на этот раз за то, что якобы из-за выхода его очередного опуса «Зима в Простоквашино» третья часть «Дюны» и продолжение «Мстителей» появится в российских кинотеатрах позже или вообще никогда. Вообще, это распространенная практика, все же помнят эпическую битву Колобка и Человека-паука. «Абсолютное вранье», — говорит Сарик. «Ради фильма Сарика Андреасяна никто не будет суетиться и двигать «Мстителей» и «Дюну». Поверьте мне», — заявил режиссер. И добавил, что выступает за честную конкуренцию зрителя. Верим? После выхода сериала «Трудно быть богом» спрос на одноименную книгу Аркадия и Бориса Стругацких вырос на 292%. До этого уже выходил фильм, но он согражданам не зашел. А вот сериал – другое дело. Тем более в ролях Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. Ну а роль Дона Руматы досталась актеру из Сербии Александру Радаичичу. Вообще, спрос на книги Стругацких увеличился в 3,5 раза в этом году. Так что это не последний сериал по любимой фантастике.
0: Хорошие новости.
1: Ну и еще немного советской классики, переосмысленной современниками. В прокат 10 сентября выходит фильм «Чужой звонок». Это режиссерский дебют Светланы Белкиной, основанный на повести Екатерины Маркиной, которая была опубликована в далеком 1979 году. Историю перенесли в начало нулевых, и от этого она заиграла по-новому. По сюжету юная Наташа разрывается между сложным выбором – быть художником или пойти учиться на юриста. А тут еще первая любовь. Спустя годы влюбленные сталкиваются на выставке, где выставляют картины Наташи. И эта встреча меняет все. Прикольно, что картины для фильма нарисовала актриса, сыгравшая главную героиню, Аля Майер. А еще она самостоятельно исполняла песни в фильме, пела и играла на гитаре. На этом у меня все. Вернусь с хорошими новостями.
0: Юмор FM. Всегда хорошие новости.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Резюме Яше помогла написать любимая бабушка. Поэтому в графе недостатки было указано «плохо кушает».

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: А когда наши попадают за границу, ну все, кирдык за границу. Два моряка из Владивостока приехали в Японию, купили машину и решили еще в придачу купить часы. Купили часы в лавке в японской, такой обыкновенные дешевые часы, но там же японцы всегда дают гарантию, они не тонут, не горят, пыль не попадает, пули непробиваемые, под водой держат температуру 600 градусов. В общем, когда наши пришли домой, один из них говорит: наши ведь не доверяют, они в другом государстве выросли. Говорит: слышь, что-то я не верю. Тот говорит: ну проверь, чего, ну как, давай вскипяти. Они вскипятили часы, значит. Причем они бросили в кипяток, пошли смотреть телевизор и забыли о часах. Они вспомнили о часах, когда запахло часами. Они пришли, там не часы, там пуговица от солдатских кальсон 30-х годов. Вот такого вот размера. Взгрустнулось хозяину, а друг ему говорит: да ладно, у тебя же гарантия есть. И они пошли сдавать по гарантии на следующий день часы. Японец потерял косоглазие, когда увидел вот этот ошметок, выкидыш часов. Вот этот. Он говорит: а что вы с ними делали? Они говорят: да так, вот подогрели и знаете что. Японец им выдал, как и положено, по гарантии, а сам побежал к хозяину и говорит: посмотрите, что с нашими часами, может, что-то не то. А хозяин жил во Владивостоке до этого 5 лет. Он понимал и русскую психологию, и русский язык. Он схватил часы, побежал за нашими на тротуаре, догнал и говорит: скажите честно, мы же вам уже отдали часы. Скажите теперь честно, что вы с ними делали? Мы не... Тебе говорят: сварили. А что? На следующий день в витрине этой японской лавки по-русски написано: часы не варить.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
2: ООО «КЛ Стрит». ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
3: Чем только чёрт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
4: Мы не хмуримся и продолжаем.
3: Новости, от которых хочется улыбаться.
5: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
3: Веселые песни.
5: Поднимите мне зарплату. Я закрою
3: и куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
6: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
3: Юмор-ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
0: Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Степан Сергеевич всю жизнь проработал на заводе по производству презервативов. У него две дочери. Одна от первого брака, другая от заводского.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Спарта». Город Астана, Казахстан.
4: В своем музыкальном фристайле мы решили соединить сильные стороны России и казахов. У России есть мужчины, которые никогда не изменяют своим женам. У казахов есть другая информация. Песня про подвиг русского мужика.
5: Мы вам споем про подвиг Виктора. Он тронет мужиков до слез. Как на курорт одновременно он жену с любовницей повез.
6: А почему? Да потому!

дорога ему. Два раза ездил он в Абхазию, два раза в Розе хутор был. Два лежака на пляже охранял, но и в два раза больше пил. К концу недели стал как тень, ведь секс четыре раза в день. Еще с женой, но уже лень. Кончался отпуск вместе с силами, решил на пляже он вздремнуть. Пока он спал, жена с любовницей вдруг обе начали тонуть. Теперь придется выбирать, кого топить, кого спасать. Жена варила вкусный борщ ему, а стой он засыпать любил. Устав две эти вещи сравнивать, обеих он спасать решил. И в море он нырнул лещом, нырнул за сексом и борщом. Жена, едва придя в сознание, в чем дело, сразу поняла. Перед собой, увидев Виктора, лишь два удара нанесла. И он утратил смысл жить, не может кушать и любить.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Шутки, песни, уникальный проект на Юмор ФМ, где любимые хиты становятся лучше и веселее. С вами ваш покорный слуга Станислав Ярушин. В студии также экстаз для ушей и глаз Люся Чеботина и наша очередная музыкально-юмористическая дуэль. Вашему вниманию подборные аплодисменты.
2: Остался пеплом навсегда мужик, что тырил провода с высоковольтных линий ЛЭПа.
3: У меня тоже такая сейчас.
1: Я хочу быть тупой! Я хочу быть тупой! Я так хочу быть тупой, я могу быть тупой, и я буду тупой. 3+4 = 42, жиши пишите слитно.
0: На Юмор ФМ.
4: Продолжим?
3: Давай.
2: Валерьянка выпила всю банку. Мне сейчас хоть потоп, да хоть Армагеддон. Спокойно я сижу, как слон. Ну что?
3: Наша служба бесполезна и трудна. Мы придумываем сценки в доме 2.
2: А там по сценарию все?
3: Да, где?
2: В доме 2.
3: У нас, да, в этом шоу, у них нет.
2: Скончался диджей, хей, поминки в 10, хей, ДК Октябрь, хей, давай, давай, веселей.
3: Ладно, едем дальше. Цвет настроения.
2: Синий.
3: Да.
1: Цвет настроения синий. Вот результат просроченных цукини.
3: У тебя было такое?
2: Шутки-песни. Вот такие вот шутки-песни у нас на Юмор ФМ. Как говорится, продолжение следует.
1: Люся, могу ли я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор ФМ? Часа эдак через 3.
2: Все непременно. На том же месте, с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, аревуар.
0: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков Душнила.
1: Убежденный холостяк. Познакомиться с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков Мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе, оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+. Реклама.
2: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Наташа мечтала о браке с Андреем, но Андрей работал в техническом контроле и не мог допустить брака.

0: представляет «Любимые анекдоты» Игоря Маменко.
1: Что-то мужа давно нет. Да не отчаивайся, может, в пробке стоит или на работе задержался. Да нет, его вообще нет и не было никогда. Ночь, муж, жена в постели лежат. Жена игриво говорит: «Милый, я готова понести наказание. Делай со мной что хочешь». Муж сонным голосом говорит: «Что? Ну ладно, спи, ты ни в чем не виновата». Проходит свадьба. В доме все гудит. Пьяный баянист играет «Абба». Танцуют, веселятся. И два мужика напротив сидят на крылечке. Соседи разложили газетку, там селедочку, колбаски или водочка стоит. Один говорит, один другому говорит: «Да, не позвали, забыли». Второй говорит: «Не позвали, помнят».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

Этот воздух, как ваты густой. Летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ваты густой. Это летнее.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте сыр со вкусом топленого молока «Ашан. Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
5: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
6: Мне с гусем.
5: Так они все с гусем.
6: Так я все и возьму.
7: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
8: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
9: Кэш можем.
10: Беспроцентный лимит на все. Можем?
9: Кэш можем.
10: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
9: Кэш можем.
10: И кэшбэк 5% можем?
9: Кэш можем.
10: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто кэш, так.
9: Кэш можем.
10: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
11: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженые 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте. Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вот, например, спросит вас жена: «Что бы ты без меня делал?» Знаете, что самое сложное в этой ситуации? Мечтательно не улыбнуться.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Елизавета, парикмахер-стилист из Кирова, спрашивает.
1: Сатья, здравствуйте. Вот такая ситуация у меня. Очень нравится молодой человек. У нас уже было 6 свиданий. Но с его стороны никакого намека на интимную близость. Я, в принципе, не против. Скажите, пожалуйста, как намекнуть ему, что уже пора, но при этом не показаться падшей женщиной?
0: Сатья отвечает.
2: Обожаю вот этих женщин. 6-е свидание, а он еще не намекнул. 5-е свидание не намекнул. 3-е свидание приставал. Что бы мужчина ни делал, горе мужчине. Понимаете? Вот что прямо угадал. Слава Богу, что в мире придуман такой термин, как флирт. Если современные женщины не знакомы с этим явлением, я вам в двух словах объясню, что такое флирт. Флиртовать могут, конечно же, и мужчины, но вообще это женская такая привилегия. Да? Флирт – это намек на что-то интимное, причем намек – это такая тонкая вещь, когда мужчина не до конца понимает, правильно ли он тебя понял. Ну, вот когда вы сидите где-то в кафешечке, «Валера, я без трусов», это не флирт. Вот просто имейте в виду, это совсем другая история. Чуть дольше задержалась глазами, чем было бы прилично. Чуть как-то там мне что-то сказала, где-то там заикнулась, где-то там замлела, где-то за пуговку потеребила, за пуговку пиджака потеребила, имейте в виду. Девочки, поймите, что активная женщина рождает пассивность мужчины, имейте в виду. И главный признак хорошего флирта – это то, что в любой момент, на любой стадии флирта вы можете дать заднюю, сказать: «Мужчина, что вы себе позволяете?» И самое главное, он думает: «Блин, я неправильно понял». То есть он сам в это… Вот это флирт, вот такую женщину хочется, а не «тебе ко мне». Без обязательств. Гантны есть. Аж противно стало, правда? Так вот, как-то так.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Люди и нейросети – герои этого выпуска. Немецкий дизайнер Симон Веккерт придумал узор для гавайской рубашки, который не страшен искусственный интеллект. Рисунок получился невероятно уродливый, но зато человек в таком наряде становится невидимкой для систем видеонаблюдения на основе нейросетей. Люди видят какие-то мерзкие гипнотические пятна, а компьютер вообще просто какое-то пятно. Дело в том, что нейросети на основе множества фоток обучились определять, как мы обычно выглядим, но тут кожаный выглядит визуально неправильным, и алгоритм его не распознает. Прикольно, что и этот узор дизайнер разрабатывал с помощью ИИ. В Индии парень по имени Шубханг Баркар, наоборот, дружен с нейросетью. Недавно Шубханг отправился в храм, ну и по традиции перед входом снял обувь. Когда он выходил, то понял, что никогда не сможет найти свои тапки среди огромного количества чужих сандалет. Но Шубханг не растерялся, он загрузил в чат-бот снимок своих тапочек и фотку россыпи обуви перед храмом, попросив найти потеряшек. Искусственный интеллект справился, а вы говорите, бесполезная шарманка. Зря.
1: Хорошие новости.
0: Правда, вот китаец по имени Ян нейросети только ругает. Недавно он заблудился в горах. Ян залез на вершину, ну а назад решил пойти другим путем и положился в этом на ИИ. В общем, тот завел его в такие дебри, что пришлось вызывать спасателей. Но на этом история не закончилась. На следующий день китаец пришел в себя и написал чат-боту претензию, на что нейросеть признала свою ошибку, добавив, что нечего быть таким доверчивым, да еще и приписала «Ха-ха! Ох и правду говорят, восстание машин близко!» Но хорошим новостям ничего не помешает. Я, Юлия Деточкина, еще вернусь. Ха-ха!
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Реклама.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября кофе Мокко 299 рублей 99 копеек за 95 граммов. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
3: I love you,
4: достойный последователь бренда «Черри».
3: I love you,
4: успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
4: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
5: Твой перекус. Твой драйв. Мясо, вафля, белок. Секунды на разогрев. И ты снова в деле. Чебаркульская птица. Новинка, которую ждали.
6: Хватай вафлю. Иди куролесить.
4: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Девушки, берите на заметку, если подтаявшая мороженка капает не на ноги, а на грудь, значит, вы уже повзрослели.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Собрание на ликерочном заводе. Председатель, разрешите собрание актива нашего 48-го ликерочного завода считать открытым. Аплодисменты он наливает себе из графина. Товарищи, налил себе, выпил. Товарищи, сегодня мы решили поговорить на наболевшую тему

жирных и слегка разбавленных изделий. Водители Ларионов и Гудько обещали сэкономить тонну километров вдвое и бойтары произвести с учетом интересов. Председатель, спасибо. У вас есть вопросы к докладчику? Начальник транспорта.

0: свои финансовые возможности и риски.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто слушается?
4: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
5: ОСАГО в Альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок.
7: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
3: Красота-то какая! Лепота!
8: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
9: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
10: Полиоксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидо не он для взрослых и детей. В сезон простуд заботься о себе скорей.
11: Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов, выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Третий год изучаю английский. Египтян уже понимаю, а вот англичан еще нет.
0: На Юмор-ФМ. Шутим, играем, разыгрываем. Встречайте, Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
2: День, которого абсолютное большинство россиян ждут с нетерпением, даже сильнее, чем Нового года. Пятница. На календаре, с чем всех и поздравляем. Шутки-шоу в студии МРФМ. Здесь Ольга Мажара. Оля, доброе утро.
3: Доброе утро. Антон Юрьевич Бурный тоже здесь. Ну, пятницу почему мы ждем с нетерпением даже больше, чем Новый год? Новый год раз в году. Чего его ждать? Когда-нибудь придет. А пятница, она стабильна. Каждую неделю приходит.
2: Давайте по юмору пробежимся в рамках этой 60 минутки. Самый лучший Дэн, он же Денис Клявер под занавес часа. А угарный папа во главе с Гаром Дмитриевым на экваторе. 6.30 минутки. Совсем скоро здесь также Джейсон Стэтхэм в рубрике «Я такого не говорил», но еще раньше герой любимого скейт-шоу.
3: Давайте просыпаться вместе и, конечно же, с улыбкой для вас самое лучшее. Однажды в России на Юмор-ФМ.
2: Доброе бодрое!
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее «Однажды в такси».
4: Спасибо еще раз, Миша, что согласились меня везти. Никто не хотел так далеко ехать за город, представляете?
5: Так понятное дело, у нас сейчас это, в Тобольске, день мертвых. Ну, всех этих, кто зиму не пережил. Мы их друг на дружку на плот вот так складываем и по реке туда сплавляем.
4: Серьезно, так у вас?
5: Нет, конечно, ты чё, блин? Пошутил я.
4: Пошутила.
5: Ладно, поехали.
4: Поехали.
5: Я гляжу, вы это, с райцентра?
4: Не, я вообще из Москвы.
5: Ты чё? Сюда приехала? Нефть нашу воровать, да?
4: Вы чё так взбесились вообще? Я вам ничего такого не сказала даже.
5: А тут и говорить нечего, тут и так всё понятно. Вы москвичи, вы всё поназахватывали. У нас он ни одного магазина без тележек не осталось. Одно у нас, у россиян

0: на всех. Вджобывать, чтобы вы там у себя в Москве катались на эскалаторах.
1: Да вы что несете? Вы вообще давно в Москве были?
0: А нечего мне там делать, в вашей Москве. У вас там все попилено. Все попилено. У вас он горы и то. Воробьевы. Значит, что? Кому-то принадлежат.
1: А, я поняла. Это у вас такой типа региональный расизм, да? Городская приехала в деревню, надо ее сейчас загасить. У вас развлечение такое?
0: А может и так. У нас, извините меня, здесь не Москва.
1: А мы можем просто молча ехать?
0: Конечно, можем. Спасибо, конечно. Большое. У нас вся Россия так живет. Сидим, молчим, пока кто-то едет передним сиденьем во всем бежевом, блин. Нет, что, я хочу сказать, не прав? Вот я не прав?
1: Господи, да родилась я в Москве, я что, теперь виновата, что ли?
0: Ой, вот вас послушай, никто не виноват всегда. А потом телевизор включаешь и хнак! За «Спартак» одни не игра играю.
1: О, Москва, Москва, чего вы докопались до этой Москвы? Там такие же люди живут, с такими же проблемами. Просто чай во рту не полоскают, прежде чем его проглотить. Это ж вы тут думаете, что в Москве офигенно живется, что мы такие просыпаемся на полчаса на работу и вперед в храм Крутковской. Да нифига не так. Вам отсюда до этой Москвы лететь быстрее, чем мне по этой Москве до работы ехать. Я до этой работы в трех плоскостях добираюсь. Сначала под землей, потом над землей. И все это в трех разных, но при этом одинаково вонючих вагонах. И парня у меня нет, потому что я домой попадаю в 11 вечера. У меня иногда даже сил нет разуться. Я просто заваливаюсь на кровать и пытаюсь что-то там Тиндер полистать. И просыпаюсь от того, что мне телефон на лицо упал. У меня за личную жизнь отвечает напор теплой воды в душе. Соответственно, летом месяц вообще не улыбаюсь. И вы даже не представляете, какой это стресс жить в этой самой Москве, как вы говорите. И вообще, каково это покупать чашку кофе за 400 рублей, когда тебя уже на стадии цены этот кофе бодрит? Там тоже очень трудно жить, знаете?
0: Слушай, честно сказать, я об этом не думал. У меня вон брату на той неделе пескоструйкой руку отрубило. Ты так же у нас, знаешь, стресс, переживания. Вот как у тебя с кофе прям.
1: Так, остановите, пожалуйста, я здесь выйду. Сколько я должна вам? Рублей 500 хватит? Возьмите.
0: Камлот, а.
1: До свидания.
0: Камлот. Давай, давай. Лопырёвый, привет.
2: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Прямо жара. На Юмор ФМ.
1: 11 сентября на календаре праздник ласкового обращения. Вот такой праздник отмечается сегодня, мои хорошие. Ну, ласковое ваше обращение. Вот решил ласково обратиться к слушателям.
2: Да, ну и заодно узнать у вас, какие ласковые, а может быть, не очень прозвища есть в вашем окружении. Ну вот, например, я вспомнила, что частенько я кота называю Кузя Кукурузя. Потому что, когда он был прям маленьким котеночком, у него в лотке был наполнитель кукурузный. Хотя уже прошло 13 лет, и у него вообще другой наполнитель тофу. Но Кузя Тофу как-то звучит странно, а вот Кузя Кукурузя, он как-то это прилип.
1: Ну, как-то непатриотично Кузя Тофу звучит, да?
2: Ну, Кузя Тофу — это что-то, да.
1: Кукуруза прекрасно.
2: А Кузя Кукурузя — это
1: так,
2: вообще...
1: А что касается людей в твоем окружении?
2: Ну, тебя Бубу Бурка называю, когда ты бубнишь.
1: Вот у нас есть один товарищ, он такой в теле, мужчина. Так. Вот мы его в шутку иногда нет-нет, да называем Рельеф.
2: Рельеф?
1: Рельеф.
2: Ну, как-то и не обидно, не это.
1: А должно быть обязательно обидно, Оль?
2: Ну, пирожочек можно.
1: А пирожочек так обидно.
2: Нет, не обидно. Пирожочек.
1: Это невыносимая женщина. Совсем, вот что ни скажи, начинает скурить. Спорить.
2: Не надо меня выносить, я сама выйду, если что.
1: 915-0303-567, друзья, по этому номеру заносите свои комментарии в наш веселый чат. Какие ласковые, ну или не самые ласковые прозвища есть в вашем окружении? Самые интересные варианты будем озвучивать в эфире Юмор-ФМ.
2: Ну а прямо сейчас наш любимый блестящий соведущий Джейсон Стэтхэм с рубрикой «Я такого не говорил».
0: Юмор-ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Кто рано встает, тому Бог дрель дает. Друзья называют меня Терминатор, потому что я пару раз просыпался голым на улице. Помню, как мама вела меня на первый звонок. И как папа уносил с последнего. Написал на свою бывшую заявление в полицию. Потому что каждый мужик должен посадить дерево. Доктор назначил мне пропить железо. И теперь у меня ни машины, ни гаража. В детстве нас всех жестоко обманули. На самом деле, попа не слипнется. Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнило.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вот сижу и третий день смотрю на муравейник. Ни совещаний, ни планерок. Но, блин, ведь работают же!

0: Итак, в праздник ласкового обращения спрашиваем, какие ласковые, ну или не самые ласковые, прозвища есть в вашем окружении. Марина написала в веселый чат, муж соседку называет Мальвина. Ну и на мой вопрос, почему, ответила. Она всех заставляет мыть руки постоянно.
1: А я вот, честно говоря, не помню этого из сказки. Так и было?
0: Насколько помню, да.
1: Ну какая, смотрите, Мальвина. Я уж думала, там женщина с синими волосами.
0: Ну это было бы слишком очевидно.
1: Ну почему нет? Вот Роза из Москвы написала, что подруги, смеясь, называют меня дальнобойщик. Всегда готова куда-то поехать на любые расстояния. Думаю, может быть, вот профессию сменить. Я, кстати, свою подружку Катюшу тоже называют дальнобойщик, потому что она реально постоянно в разъездах. То, значит, туда нужно поехать, то сына отвезти вообще в другой город на тренировку по футболу, то еще что-то. И вот она реально постоянно за рулем. Дальнобойщик.
0: Дальнобойщик.
1: Я даже однажды ей как-то спела: «Всю жизнь глядятся вдаль».
0: Давайте еще один комментарий озвучим. Новосибирск на связи. Елена пишет, что младшую дочку называем Батька.
1: Ой, Батька. А
0: сначала звали ее Пелагея Батьковна, а потом старшие дети сократили до Батька. Так и прилипло.
1: Ну и хорошо. А я уж подумала там, что картошку любит, может.
0: 915-0303-567, друзья. Продолжаем принимать ваши варианты, ну и продолжаем делиться с вами юмором. Прямо сейчас детские перлы в исполнении Гара Дмитриева.
1: Он угарный папа.
0: Абсолютно верно.
2: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
2: «Угарный папа».
3: Зине 5 лет. Сидит в детской с явно недовольным лицом. Папа спрашивает: «Дочь, ты почему такая грустная?» «Отец, у меня только что был неприятный разговор с твоей женой». Детсадовская группа на прогулке. Валентину 4 года. Берет за руку подружку, подходит с ней к воспитательнице и заявляет: «Я хочу жениться на Лиле и увезти ее в Дубай. И чтоб грудь была большая, как у моей мамы». Сергей 9 лет подходит к отцу и говорит: «Пап, смотри, какой синяк». «Это ничего, до свадьбы заживет». «Хм, а с чего ты взял, что у меня будет свадьба?» «Ну, вырастешь, найдешь себе невесту, поженитесь, будут у вас дети». «Не-не-не, мне эти спиногрызы не нужны».
2: Угарный папа.
3: Мама моет окна в квартире, 3-летний Максим спрашивает: «Мам, а что будет, если тряпка на улицу упадет?» «Ничего страшного, Максимка, мы же на первом этаже. Спустимся и поднимем. Ты скажи лучше, что будешь делать, если мама в окно упадет». Максим, недолго думая: «Я тогда сам окно домою». Мама рассказывает сказку 5-летнему Владу. Было у отца 3 сына. Старший умный, средний и так и сяк, а младший дурак. Сын спрашивает: «Мама, отец чем-то болел?» «С чего ты взял, Владик?» «Ну а что, у него с каждым разом все хуже получалось?» Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер +7 915 0303 567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю, пока!
2: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.
4: Если хочешь танцевать, то

0: Реклама.
1: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
7: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
11: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
12: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
13: Красота-то какая, лепота.
14: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
16: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
17: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «джили-дефисмоторс.ком».
18: Юмор ФМ. Шутки.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Мало кто знает, но еще до собаки-белки в космос слетали кошка-енот и черепашка-кролик.

0: на Юмор-ФМ.
1: Какие ласковые или не очень прозвища есть в вашем окружении? В этом вопросе разбираемся. Давайте посмотрим, что в веселый чат к этой самой минуте прилетело. Евгений пишет: нас, электриков, как только не дразнят. Например, короткозамкнутые.
2: Ничего себе!
1: Впервые слышу, и спасибо вам, Евгений, за идею. Есть у меня один человечек, который занимается как раз-таки электрикой.
2: Так и будешь называть
1: его. Вот контакт сегодня в телефоне явно поменяется.
2: Маша вот написала, что у нее в третьем классе было прозвище «Саранча» из-за зеленого спортивного костюма. Я, кстати, сегодня тоже, получается, «Саранча». Да, ква. Потом, значит, учительница удивлялась, почему весь класс ржал, когда она продиктовала в диктанте: «Саранча побила весь урожай».
1: Такая история. Окей.
2: Да-да-да.
1: Вадим пишет, что обычные котики — это скучно. В ход идут сурикаты.
2: Вот, кстати, Антон меня тоже называет сурикатом.
1: Но есть, да, есть причина. А ты чего встал столбом? Сурикат любопытный.
2: Потому что любопытная?
1: Ну, ты знаешь, как они вот так на лапках стоят, по сторонам смотрят. Вот ты так же делаешь.
2: Ну, я должна быть в курсе всего.
1: Иногда, я думаю, что... Ладно. Выхухоли, капибары в депрессии, лемуры, ипохондрики и морские слизни. Ну, или уже вот совсем. Иди обниму мой барсук логистический.
2: Так.
1: И почему логистический, даже автор не смогла сказать.
2: А потому что в некоторых моментах не надо разбираться. Вот просто примите это. Ну, капибары в депрессии, это прям, ну, грустно. Капибары, они же такие, ю-ху!
1: 915-0303-567, друзья, двери веселого чата по-прежнему для вас открыты. Продолжаем принимать ваши варианты. Пишите.
0: На Юмор-ФМ.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Минутка важной информации, друзья. Считанные минуты, и здесь в эфире Юмор-ФМ появится та самая шутка Андрея Рожкова, которая может сделать вас богаче. 3000 рублей на кону, напоминаю, но вместе с этой суммой реальная возможность забрать еще и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Маленький нюанс. Это все актуально для тех, кто уже в нашем улыбайзере красуется, крутится, вертится круглосуточно. Если вас там нет, срочно исправляйте ситуацию. Просто зайдите на сайт веселаярадио.ру, поделитесь там своей улыбкой, и все, глядишь, там, ну, может, даже вот сегодня позвонят наши коллеги с вопросом, какая шутка прозвучала только что.
1: Повторите шутку, 3000 ваши, и путевка тоже. Так да. Это работает. Все подробности на сайте веселаярадио.ру. Та самая шутка, напоминаю, здесь совсем скоро, через считанные минуты, а еще раньше.
2: Здесь те самые анекдоты в исполнении самого лучшего Дэна, он же Денис Клявер. Встречайте.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
4: Барные истории или пьяному морит по колено. Значит, представьте, барчик такой, вот, сельский бар, ну и выходит полупьяный мужчина, ну, как сказать, выползает, а там напротив него прям пшеничное поле. И он вот так вот ползет, вот так перед ним колосья, он так левой рукой, значит, себе расчищая дорогу, разгребает эти колосья и так, рожь. Влево, вправо это пшеница. Влево, значит, опять рожь рукой, опять вправо. А вот пшеница, опять левой рукой влево рожь, опять пшеница. И вдруг гадюка такая посередине него такая. У нее смотрит, потом правой рукой берет ее, отводит, так говорит, панты. Дальше рожь, пшеница. В будни скорой помощи.
5: Алло, скорая, скорая, быстрее приезжайте. Мой ребенок ручку проглотил.
4: Хорошо. Карета будет через час.
5: Через час? А что нам делать этот час?
4: Ну, не знаю. Пишите пока карандашом.
6: Хозяйственная рубрика, когда муж пошел за едой в магазин со списком от любимой.
7: Дорогой, сходи, пожалуйста, в магазин, купи картошки.
4: Хорошо, ну он ушел. Довольный возвращается домой, отдает ей пакет, она открывает, смотрит и говорит ему, это что такое? Я тебе что сказал купить? Он говорит, картошки. Что, она вся плохая, что ли?
7: Да нет, она вся... Свекла.
0: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
8: Спонсор прогноза погоды — группа компаний Планета Авто, ООО Медиагрупп. I
9: love you, Dan. Достойный последователь бренда Cherry. I love you, Dan. Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
10: Качество и цена.
9: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
11: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Небольшой северо-восточный ветер. Троицкий, Южноуральский, Озерский и Снежинский плюс 14. В Магнитогорске, Карталах и Сатке до 19 тепла. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Порывистый северо-западный ветер. Ночью 8-13 выше 0. Днем в субботу в Сатке, Златоусте и Миасе плюс 14. В Троицке, Снежинске и Южноуральске до 18 тепла. В Озерске, Магнитогорске, Карталах, Кыштыме и Челябинске плюс 16.
12: Реклама. Эй, врубай плиту, закидывай панчи, тут завтра чемпионов не может.

0: Птица, желток огонь.
1: Чебаркульская птица. Заряжайся по-нашему. Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Не оферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
2: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
3: На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
2: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джетур».
1: Семейный кроссовер «Джетур Дэшинг» в «Планете Авто» за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
4: Скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». «Деловой квартал» назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на chel.dk.ru. Аудитория 18+.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: она поняла, что романтическое свидание не задалось, когда он пришел на него с женой.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Вот именно эту шутку и предстоит кому-то из вас повторить. Для чего? Для того, чтобы забрать у нас 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку», разумеется.
3: Я вглядываю сейчас в наш улыбайзер с невероятной скоростью, раскручивается. Но какие ж все красивые. У кого-то там люпины красивые в руках, у кого-то вон даже золотая осень, кто-то в машине.
2: Как ты успеваешь все разглядеть? Там на такой скорости вращается наш улыбайзер
3: сейчас.
2: А я
3: уникальная женщина, ты забываешь, Антон. Не забывай.
2: Но ты не даешь мне об этом забыть, Оль.
3: Конечно.
2: Каждое утро напоминаешь.
3: Конечно, только по будням. Прямо сейчас мы остановим улыбайзер, увидим одну единственную фотографию. Вот как раз-таки ее мы прям вот хорошенечко сможем разглядеть. А до этого нужно сказать
2: 3, 2, 1, улыбайзер, стоп!
1: Автомобиль за улыбку!
3: Елена из города Киров появляется в нашем улыбайзере, а за спиной у нее прекраснейшие березки.
2: Судя по всему, да.
3: Да, русские, наши, такие, которым уже, ну, не знаю, сотни лет.
2: Вековые.
3: Конечно.
2: Березки.
3: Елена, мы вам звоним.
2: Да, давайте звонить в Киров, звоним Елене, делаем это прямо сейчас.
3: В Кирове столько же, сколько и в Москве.
2: 7 часов 52 минуты.
3: Абсолютно верно. Есть соединение.
2: И есть 30 секунд у Елены на то, чтобы поднять трубку и повторить нам шутку, которая прозвучала, собственно, буквально несколько секунд назад в эфире Юмор-ФМ.
3: Да-да-да. Елена, мы надеемся, что вы не спите, что вы сейчас просто, ну, немножко не верите своему счастью. Поверьте. Скажите «Алло», это как минимум. И шутку, которую только... Елена, доброе утро, это Юмор-ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». И вы в прямом эфире.
2: Елена, здравствуйте, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Доброе, бодрое. Вы на нас смотрите, такая красивая. Березки у вас там за спиной. Улыбаетесь нам, мы вам тоже улыбаемся. И готовы вручить 3000 рублей и путевку в тот самый суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Буквально один вопрос для вас, Елена. Какая шутка Андрея Рожкова буквально только что прозвучала в эфире Юмор-ФМ?
3: Елена?
4: Ну, я думаю, как большинство слушателей не слушало в данный момент, у нас просто атака, поэтому мы сидим, все прячемся.
2: О-о-о.
3: Елена, мы вас обнимаем, желаем бодрого, отличного настроя, ну и обещаем, что можем позвонить еще раз, потому что ваша улыбка остается в нашем улыбайзере.
2: Да, Лен, все действительно так.
4: Конечно, буду ждать.
3: Все, до новых встреч здесь, на Юмор-ФМ. Игра продолжается.
2: Ну и напоминаю, друзья, если ваша улыбка пока не в нашем улыбайзере, сайт веселорадио.ру, заходите, делитесь и автоматически претендуйте на автомобиль за улыбку. Данный эпизод игры будем завершать. Остается только снова запустить наш улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра
2: продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

пуси, пуси, пуси.

Люси, маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я ночью тебя.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе. Подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
5: Московская область, Тверской, Покупка, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
6: Семечки от Мартина выбирают люди в семечки влюбленные. Открой пачку, насладись вкусом.
7: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
6: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026.

0: Высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
2: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте форель слабосоленую Ашан Красная Птица, филе кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
4: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Если вас трудно получить, легко потерять и невозможно использовать, поздравляю! Вы диплом о высшем экономическом образовании.
0: Каждое утро на Юмор ФМ. Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор ФМ.
2: Добро пожаловать в новый час. Всем, кто с нами, друзья, шутки шоу по-прежнему в эфире. Здесь Ольга Мажара, Антон Бурный. 11 сентября на календаре. Праздник ласкового обращения отмечается сегодня. Мы спрашиваем, какие ласковые, ну или не очень, прозвища есть в вашем окружении.
3: Оксана Валерьевна написала, что работает в школе. Дети называют меня ястреб. Всех и все вижу. А я вот вспомнила, что наш программный директор называет меня КГБ. Потому что я все про всех всегда знаю. Причем я даже не стараюсь. Ну вот как-то...
2: Даже не знаю откуда, да? Просто
3: знаю. Вообще не знаю откуда. Какие-то свои канальчики.
2: 915-0303-567. У нас тоже есть канальчик. По этому канальчику отправляйте свои сообщения в наш веселый чат. Ну а пока встречаем те самые золотые номера той самой горячо любимой игры.
3: Тот самый КВН на Юмор ФМ.
0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Город Пятигорск».
4: Друзья, тема игры «Вера». Многие верят, что некоторые вещи можно сохранить в тайне. Однако тайное всегда становится явным.
5: Ну, здравствуй. Так вот ты какой, Пал Иваныч.
6: Подождите, женщина, какой Пал Иваныч? Вы ошиблись.
5: Разве? А у вас какие последние цифры на телефоне? 2919?
6: Да.
5: Ну, значит, никакой ошибки нет, Пал Иваныч.
6: А вы кто?
5: Я! Я своя!
6: Как это своя?
5: Ну, Коленька вчера при мне с вами по телефону разговаривал, сказал, Пал Иваныч, я сегодня не могу, я со своей на базар иду.
6: А я просто...
5: Присядем, Пал Иваныч. Что ж ты, Пал Иваныч, так Коленьку работой загружаешь? Он же домой приходит, уставший, поздно. Я ему говорю, Коль, ну сядь, покушай. Он говорит, а я на работе перекусил, отвернется и храпит. Пал Иваныч, от этих ваших перекусов я голодаю. А я давеча подумала, что он себе кого-то завел. Ну, у меня ж Коленька видный мужичок, да? А то сейчас этих шалав прям пруд пруди. Ну тебе ли не знать, Пал Иваныч, а? Я что пришла? Коленька сейчас на больничном, а потом вовсе увольняется.
6: А вы не

0: сказали, что Николай просто влюблен в свою работу.
1: Честно говоря, думала. А сейчас посмотрела, не. Работа серая, невзрачная. Вот я помню, я его с прошлой работы увольняла. Вот это была работа!
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Так, на календаре пятница, друзья, давайте разберемся, какие праздники выпали на финал этой рабочей недели. День рождения граненого стакана, например.
1: Я сегодня налью свой граненый стакан.
0: 83 года граненому стакану.
2: О, такой кефир из него вкусный.
0: Да, а есть праздник, который постарше еще.
2: Да.
0: Всемирный день трезвости.
3: Трезвость. Это ваше нормальное состояние.
2: Вот интересно, как так в один день, да, случилось? День граненого стакана,
0: да,
2: и всероссийский день трезвости.
0: 83, а всероссийскому дню трезвости 112, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну и день правильного питания также отмечается в эту пятницу.
2: Вообще все мимо, вообще все не про пятницу. Ну это какое правильное питание? Какая трезвость? Да вы что?
0: Да слушайте, помним, что пятница сам по себе день практически праздничный.
2: Конечно.
0: Впереди выходные, так что всем желаем, чтобы они прошли на 5 с плюсом, это 100%.
2: Жизнь одна, кайфуй.
0: Вот, да, словами классика и тезки Оли, сказала наша Оля. Выбирайте любой праздник, который вам больше нравится, отмечайте. Ну, а мы продолжаем делиться с вами юмором. Шутки, песни, плюс.
2: Да, для вас поют и шутят Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб.
4: Шутки, песни, плюс Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс Надежда Ангарская.

0: Это мы, Надежда Ангарская, плюс Стас Ярушин, плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская, плюс Хабиб. Погнали!
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ.
3: Ох, у меня сейчас капец песенка.
0: 1, 2, 3. До зрелых лет меня кормила баба Лена, пичкала едою, бананами, пирогами, сметаною, творогами, густым борщом, за раз не меньше ведра. Как на убой меня кормила баба Лена, не пускала с кухни, не ради комплиментов, варила мне

0: болена. Твое меню с большим трудом я переносил. Баба-Лена, Баба-Лена, твой рацион и для Шварценеггера невыносим.
1: Я в конце лошанул, но это тяжело было.
2: Ты просто сейчас выиграл домашку в финале. Музыкальное домашнее задание вообще. Так,
1: Дальше,
2: и после этого я, конечно же, со столь же мощным юмором и вокалом. Смотрите, в лесу очнулась девочка. Просто пойми про вокал,
1: да?
2: В лесу очнулась девочка 2 января, а рядом безакцизная бутылка вискаря. Шутки, песни,
1: плюс! Хабиб.
0: 2 недели без второго, настроения никакого. Деньги все украл какой-то, рифма к слову, водолаз.
1: Я пою следующую песню. Пивко, коньяк, текила.

0: и гусь менжуется. Вчера закончился Великий пост.
1: Это же моя любимая тема, ну да, конечно.
2: Хабиб, давай твоя песня.
3: Сейчас будет задорненькая.

0: Ты меня ока около машин, ока окаянная, ока окаянная, окаянная не яная Хабиб, окаянная не яная Хабиб. Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. Спасибо, друзья. Я к вам еще и не раз и с большим удовольствием. Для вас пели и шутили, и, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. Продолжение следует. «Шутки,
1: песни плюс» Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор ФМ.

0: Маков шутит на Юмор-ФМ.
1: Удивительное рядом. Оказывается, маленький карман на джинсах предназначен для средней российской зарплаты.

0: Есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Здесь, значит, такая инициатива поступила, друзья. Контрольные работы отменить в школах по четвергам.
1: Почему? Потому что рыбный день?
0: Да, именно поэтому. В общем, объясняется тем, что работоспособность детей достигает пика в период с понедельника по среду. Поэтому четверг нужно сделать вот таким спокойным днем.
1: Поэтому у многих в компаниях тоже отчеты пишут по вторникам, там, средам.
0: Вот, собственно. HR-ы многих компаний тоже в стороне не остались и считают, что четверг нужно сделать днем разгрузочных вообще для всех работающих россиян. То есть, также они считают, что, в общем-то, к концу недели у людей падает концентрация и продуктивность, поэтому стоит освободить четверг полностью от каких-то важных задач, совещаний и так далее.
1: Есть рыбу? Она же как раз-таки мозгам помогает, там, фосфор, все дела.
0: Хорошо, Оля, есть рыбу? Да. Отменить домашку и есть рыбу, да. Отменить совещание и есть рыбу.
1: Конечно, скумбрию, прямо на рабочем месте.
0: Ох, как, я думаю, преобразится сильно наша Госдума, когда ты окажешься в числе депутатов.
1: Да классно будет. Вот, кстати говоря, я...
0: Почему именно вы, Ольга Сергеевна? Да классно будет.
1: Да классно будет, все нормально. Приду прям со скумбрии сразу же. Хочу рассказать новость о том, как Marketplace взял и расстроил свадьбу. Значит, одна россиянка заказала платье на Marketplace китайском. Ну, потому что у нас они были дорогие. Ну, платье там, вот то, что она хотела, стоило 100 тысяч. И она заказала, значит, на китайском...
0: За 3500.
1: Ну, кстати говоря, сумма не раскрывается, ну, за сколько она купила. Но, в общем, смысл заключается в том, что дата свадьбы была назначена на такую красивую дату. 9.09. И буквально за пару дней до этой свадьбы пришло платье. И это платье оказалось, ну, как сказать, ну, знаешь, вот обычно там ожидание, реальность, да? Заказываешь, например, XXL.
0: Да, мы уже все поняли. Или что с платьем что-то не так? Что конкретно?
1: Платье пришло для куклы Барби. Ну, то есть платье с ладонь. Его даже, ну, вот просто на ладонь надел, и все.
0: В общем, это знаешь почему? Потому что невеста куколка.
1: Конечно, именно так. Она подумала и отменила торжество.
0: Обидно.
1: Ну, честно говоря, обидно. Я вот не знаю, как бы я поступила. Ну, платье — это ж не главное. Слушай, главное, что человек готов на тебе жениться, а вдруг он передумает.
0: Ну, в джинсах тоже так в себе, мне кажется, в ЗАГС приходить.
1: Ну, можно было найти что-то другое.
0: Да, любви ничего не помешает.
1: В
0: даже
1: конце концов.
0: Кукольное платье.
1: Однозначно.
0: Такие новости к этой самой минуте. Далее юмор, друзья. Игорь Маменко и его любимые анекдоты прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
3: Ролевые игры закончились ссорой, даже не начавшись. Парень переоделся в доктора и спросил: диетолога вызывали? Вот молодежь пошла, ну надо же. Дочка в 16 лет шляется всю ночь по дискотекам, непонятно чем занимается, а маму с 30-летием забыла поздравить. Дедушка баранов пасет, ну и корреспондент подходит, говорит: я вот хотел задать вам несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, вот я вижу у вас огромное количество баранов, сколько шерсти каждый баран приносит в год? То, говорит, белые или черные? Ну, не знаю, давайте белые. До килограмма. А черные? До килограмма тоже. Хорошо. А вот в плане питания в сутки сколько бараны кушают? Он говорит, белые или черные? Давайте черные. Где-то килограмм. А белые тоже килограмм. Батя, что ты тут издеваешься надо мной? Но дело в том, что черные-то мои. Он: а, другое дело. А белые тоже мои.
2: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
2: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
3: Вот что значит настоящий верный друг.
1: G-Energy значит настоящий друг.
4: Конечно, можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш-можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш-можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Кэш-можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэш-можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841. Кэш-можем.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
6: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
7: ОСАГО в Альфа-страховании.
8: Вот настоящий порядок.
9: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
5: Красота-то какая! Лепота.
10: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
11: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
12: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили Волга. 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
11: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Юмор ФМ. Шутки. И песни. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Сынок, я б тебе показал, как правильно подтягиваться на турнике. Но у нас интернет отключили.

0: всем слушателям Юмор-ФМ еще раз привет. Разбираемся вот в чем. Про прозвище говорим. Какие интересные, забавные, ласковые, либо же не очень, есть в вашем окружении. Татьяна написала веселый чат, что на работе есть такие прозвища. Ветерок, потому что носится по цеху как ужаленный. Пряник, потому что из Тулы. Апельсин. Почему, кстати, не знаю. Еще есть папироса. Вот такие креативные ребята.
1: А вот Евгений, кстати, написал, тоже есть у них один Чистоплюй, можно такое слово сказать?
0: Чистоплюй, ну?
1: Ну, уже сказала, все.
0: Скоро узнаем.
1: Евгений вот написал, что у нас работал Андрей, звали его Майдадыр, потому что мыл руки каждый час. Вот нам просто тоже про какую-то чистюлю писали. И вот
0: про
1: еще
0: мальвину,
1: один.
0: Пожалуйста.
1: А вот мальвина и Майдадыр. Вот, пожалуйста.
0: Вот эта парочка, да. А Ирина пишет, чокнутым профессором муж называет за мои кудрявые антенки на голове.
1: Идеально. Алексей написал, что у начальника отдела фамилия «Отче наш», за глаза называем «Боженька».
0: Серьезно? Вот есть такая фамилия?
1: Ну, судя по всему, да. А что, он бы, думаешь, стал обманывать? Зачем ему обманывать?
0: Я просто удивлен.
1: Ну, может быть, только ради красивого комментария в эфире?
0: Кто знает.
1: Спасибо, спасибо.
0: 915-0303-567. Красивые, смешные, любые ваши комментарии принимаем в наш веселый чат. Шоу! На Юмор!

0: Это вам не шутки. Это
1: шутки шоу.
0: Каждое утро на Юмор-ФМ.
2: Но то, что вы можете забрать в этом году автомобиль за улыбку, это факт. Об этом вы прекрасно знаете. Если вашей улыбки пока по какой-то причине нет в нашем улыбайзере, есть вариант, как все это дело исправить.
3: Сайт легкий.
2: Да, сайт бесплатный. Сайт веселорадио.ру. Это официальный сайт Юмор-ФМ. Заходите и делитесь своей улыбкой.
3: Да, а дальше дело техники. Слушайте Юмор-ФМ, ловите шутки и повторяйте в эфире. Повторив, забирайте 3000 рублей тут же сразу и путевку в суперфинал суперигры. А автомобиль за улыбку, помните, в любую секунду, в любой момент все может случиться. Еще раньше, кстати, мы кому-то из вас вручим 2 билета на классное юмористическое событие.
2: Хотите присутствовать на мероприятии?
3: Звоните.
2: 229-2909, код Москвы, 495. Ну а пока наш эксперт по взаимоотношениям.
3: Сатью с юмором на Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
4: Здравствуйте. На мои просьбы муж начинает ворчать. Допустим, я попрошу мужа, сходи, там, вынеси мусор. Или сходи в магазин. Вот начинается. У нас получается конфликт. В итоге я даже не могу вспомнить, из-за чего мы начали конфликтовать. Вот как быть в таких ситуациях?
0: Сатья отвечает.
5: Что говорит, дорогой, вынеси мусор. Она говорит, что? Опять начался этот мусор.
4: Да,
5: зачем?
4: Кто туда
5: накидал? И дальше, кто мусор выносит в итоге?
4: Ну, в итоге, получается, я выношу мусор.
5: Ну, тогда он нашел технологии, как выносить мусор. Хорошо, еще какие просьбы?
4: Ну, например, сходи в магазин за картошкой.
5: Сходи в магазин за картошкой. Бу-бу-бу-бу-бу.
4: Да.
5: И дальше что происходит?
4: Ну, я опять иду и сама в магазин за картошкой. Или он, например...
5: Сколько времени проходит после того, как вы попросили и пошли?
4: Ну, минут 20, полчаса точно я хожу
5: то
4: и ворчу. Вот, ты никогда не делаешь то, что я тебя прошу. Поэтому у нас как конфликт возникает.
5: Но картошку же принесут в дом?
4: Ну, да.
5: Вот мужчина, у него сидит такой в голове проблема. Ба-бам! В дом нужна картошка. Он говорит, что мне делать? Смотрит, баба завела, да-да-да-да-да-да-да, побежала. Он понимает, ну все нормально, технология работает. Я бурчу и мистическим способом вдохновляю ее ходить за картошкой. Вопрос-то решен. Жена сказала, дорогой, принеси, пожалуйста, картошки. Сходи, у нас не хватает картошки. И все, пошла заниматься своим. А он говорит, бу-бу-бу-бу-бу-бу. Если мужчина бухтит, значит он что? Он думает. Просто у мужчины этот процессор громкий. Он свои силы сравнивает с вашей задачей. Он смотрит, что я из-за этого могу получить. Сейчас идти за картошкой. Так, за картошкой идти, там 800 метров до рынка. Может быть, и папирос тогда себе купить, раз я уже в ту сторону иду. А может быть, тогда еще и штаны подшить, потому что там... А я пиво хотел безалкогольного, 2 бутылки. Там то... Он сидит, бу-бу-бу. Смотрит, картошка принесла, а он начинает орать, потому что ни пива не купил, ничего из-за тебя. Заразы быстрые. Ну, побухтел, поуспокаивался, ну, потом пошел. Нормальная история. А как вы хотели? Женщина как хочет? Валера, за картошкой. Да, моя госпожа.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Небольшой северо-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске плюс 14. В Магнитогорске, Карталах и Сатке до 19 тепла. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Порывистый северо-западный ветер. Ночью 8-13 выше 0. Днем в субботу в Сатке, Златоусте и Миасе плюс 14. В Троицке, Снежинске и Южноуральске до 18 тепла. В Озерске, Магнитогорске, Карталах, Кыштыме и Челябинске плюс 16.
0: Реклама.
7: Возьми телефон, детка.
8: 11 сентября. D-Club. За пультом. Nico Vision. Официальный диджей Toxis и резидент RMDM Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
7: Возьми телефон, детка.
9: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
10: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
11: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Мы, актеры, без работы не сидим. Это летом мы, фотограф и обезьянка. А зимой Дед Мороз и Снегурочка.

0: Немного пятничного блюза прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ. Мы тут придумали три строчки в тему сегодняшнего эфира. А от Игоря, который дозвонился до нас, хотим четвертую финальную строчку в рифму.
1: Доброе-бодрое.
0: Игорь, приветствуем. Доброе утро.
2: Доброе-доброе утро всем.
1: А учитывая, что мы тут разыгрываем, хочется сказать «Игорь!»
0: Все совпало, кстати, да. Все совпало.
1: Не смогла.
2: Игорь, это не любят.
1: Я не смогла сдержаться, Игорь, простите.
0: Взяла человеку настроение, испортила.
1: Почему нет? Я слышу, он еще больше улыбается. Даже, Игорь?
2: Конечно.
1: Ну вот.
0: Слышу легкий сарказм в голосе Игоря сейчас. Так, Игорь, ну давай еще раз закрепим, собственно, то, что будет происходить. С нас три строчки, а от вас хотим четвертую в рифму.
1: Готовы?
2: Договорились.
0: Вперед!
1: Котики, зайчики, мышки и прочее!
0: А кто-то предпочитает позамороченнее.
1: А я половинку свою кличу так...
0: Игорь?
2: Катюшка маленькая, ну мы с ребятами просто в бане посидели.
0: Нормально!
1: Вот так? Катюшечка маленькая.
0: Да.
1: Удивительно, но у Антона тоже будет про Катюшечку, правда, про другую?
0: Ну да, да, да, есть тут
1: так
0: тоже вариант.
1: Так получилось.
0: Варианты. Нет, хорошо, я представил себе эту четкую картину, да. Четыре часа утра примерно. Тук-тук-тук. Здравствуйте.
1: Можно его?
0: Да, да, тоже верно. Так, ну давай, Оль, тоже представим свой вариант.
1: Давай. А я половинку свою кличу так.
0: Екатерина, афродизиак.
1: Ну, у Игоря как-то по жизни, что ли?
0: Ну да, да, чего спорить-то. Игорь, поздравляем!
1: Поздравляем! И ты получаешь два билета на съемку шоу «Уральских пельменей. Школьная нора», которое состоится 20 сентября в БКЗ «Космос». Поздравляем тебя!
0: Название шоу «Уральских пельменей» — это отдельное искусство, конечно.
1: Конечно.
0: Да. Игорь, наши поздравления. Спасибо за игру. Классного дня!

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Сын сантехника Петрова закончил школу с золотой медалью, институт с красным дипломом и уехал на стажировку в Англию. А спился он уже в Оксфорде.
0: Каждое утро на Юмор-ФМ. Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
2: Праздник ласкового обращения отмечается сегодня, 11 сентября. Мы спрашиваем, какие ласковые или не самые ласковые прозвища есть в вашем окружении.
3: Владимир вот учился в школе в классе с двумя Татьянами. Одна Синицына, а другая Скворцова. Ну и, естественно, их назвали птицы.
2: Ну, конечно.
3: Да. И на вопрос, какая птица будет, отвечать, говорили там, соответственно, Синица или Скворец.
2: Тут все очень логично, конечно.
3: У меня, кстати, тоже много знакомых птиц.
2: Это потому, что ты в лесу гуляешь, Оль?
3: Нет, Антон, потому что много птичьих фамилий.
2: 915-0303-567, по этому номеру можно и нужно оставлять свои варианты в нашем веселом чате. Здесь шутки шоу, Ольга Мажара.
3: Антон Бурный, всем доброго, бодрого. И, кстати говоря, веселого, потому что здесь обещанная не реклама.
2: На Юмор-ФМ.
0: А у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
4: Нижний фэншуйский экспериментальный завод умных садовых инструментов представляет.
5: Кажется, дождь собирается. Даже и не знаю, копать сегодня колодец или не копать. Пожалуй, спрошу... У лопаты. Доздраперма?
6: Да, мой трудолюбивый хозяин.
5: Мне копать или не копать?
6: Честно говоря, мне чет лень. Не, можем, конечно, чутка и покопать. Но можно и не копать. По настроению. Хочешь покопать? Давай покопаем. Но давай лучше не копать. Хотя...
4: Умная лопата Доздраперма. Может копать, может не копать.
7: Также оцените нашу новинку. Умный топор Колун Илон. Топор Колун Илон. Хочет и колет.
4: А не хочет и не колет.
7: Умные садовые инструменты Нижнефэншуйского экспериментального завода.
8: Не хотим, не работаем.
9: Смотрите в новом сезоне на 125-м канале настоящий народный сериал «Дубинушка».
10: Дубинушка, ох, нет.
9: Простая русская девушка Дубина Березова не поступает в кисломолочный техникум. И вот уже 18 сезонов по 350 серий отчаянно борется за свою любовь. В таком большом и чужом городе.
11: Дубина, я люблю вас.
12: Ах, Аким Петрович, истекли ваши 60 минут. Продлевать будете?
9: Слезы, предательство, разлука, пахота, посевная, покос. И главная интрига. Сможет ли пастух Федул найти и вернуть свою дубину? Смотрите народный сериал «Дубинушка» эксклюзивно на 125-й кнопке.

0: каждом телевизоре страны. Российская ассоциация козловодов при участии Министерства козловедения приглашает вас на выставку «Козлы России».
1: 300 предприятий и фермерских хозяйств, более 3000 козлов элитных пород.
0: В том числе козлы, победители российских и международных конкурсов.
1: Редкая возможность лично пообщаться с лучшими козлами страны.
0: Выставка «Козлы России».
1: Подарок всем гостям. Большой сольный концерт Вадима Козлаченко.
0: «Козлы России». Приходите всей семьей. Подробности на сайте zakozlaotvetim.ru.

0: Коротко о том, что мы приготовили для вас из юмора. Голая штанга, самая спортивная рубрика. Роман Юнусов под занавес часа озвучит оговорки спортивных комментаторов.
1: А еще раньше в классике жанра послушаем монолог Владимира Винокура.
0: Ну а прямо сейчас давайте встречать и преподавательницу в прошлом, и писательницу в настоящем.
1: Секс-символ Челябинска.
0: Наверняка, да. Наташа Краснова появится прямо сейчас в эфире Юмор ФМ.
2: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Наташа Краснова, Челябинск.
3: Меня зовут Наташа Краснова, мне 43 года. У меня аэрофобия, например. Есть такой страх, страх полетов. Сердце начинает колотиться, ладошки потеют. У кого были панические атаки, те в курсе. И у меня начались панические атаки, и мне сказали, иди к психологу. Это надо, блин, к психологу. Психолог говорит, слушай, если у тебя аэрофобия, есть один способ. Когда заходишь в самолет, смотри на пилота. Поняла? Он спокойный, понимаешь? Ну, типа, ты такая нервная, смотришь, а он там, типа, еду я в Москву, что-то там крутит это. И ты, ну, как будто бы ну, очень сложно стоять и смотреть вот так в окно к нему. Потому что люди-то тебя сносят. Нет, мне помогало. У меня не сильная, видимо, аэрофобия. И я такая, все в порядке. И вот так летала несколько лет. До одного момента. Захожу в самолет, смотрю в кабину пилота, а оттуда пилот смотрит на меня. Я думаю, пу-пу-пу-пу-пу. Я подумала, что у нас один психолог, поняла? Что ему психолог просто сказал, если ты боишься летать... Но ты пилот. Просто смотри на пассажиров. Смотри, какие они спокойные, заходят, такие ба-ба. О, да, блин. И мы вот прям секундное вот это оторопение. Я захожу в самолет, села, и, блин, просто меня от волнения вырубило. Я не помню, как я летела 2,5 часа. Приземляемся в Москве. Типа я думаю, фу, слава богу, живая. Я только выходит пилот, который из окна вот этот смотрел. Говорит, Наталья, вы же автор книги «Бывшие». Я давай вспоминать, думаю, может, это кто-то из бывших. Нет, говорю, ну да, я автор, ну здравствуйте. Он говорит, я ваш вообще такой большой фанат. Я скачал вашу книгу и весь полет ее читал. Добро пожаловать в аэрофобию. Обратно, блин. Слушайте, у меня 3 года назад был опыт неприятный. Короче, я позаписалась к психологу с этими атаками паническими. Прихожу, значит, 16:00, стучу, мне никто не открывает. Я такая, все, я сейчас умру, меня обглодают кошки, меня никто не узнает. Я популярный блогер, почему я должна это терпеть? У меня паническая атака. Открывается дверь, стоит он. Весь в чистом. Не воняет. Красивый капец, как Серкан Балат. Как будто я постучалась в его дверь, поняли? И он открыл, типа. Короче, но красивые психологи не должны быть красивыми. Вот честно, красивому психологу ты не расскажешь ничего. Он меня спрашивает, Наталья, ну какие у вас проблемы? Я говорю, ну прям проблемы. Ну, я красивая, молодая женщина, у меня с***и 3-го размера, какие проблемы? Ну, есть проблема, я готовлю очень вкусно, ну, и секс люблю. Ну, типа, если это проблема прям для вас. К этому, к остеопату я ходила недавно. Кто к остеопатам ходит, блин? Кому 40 лет уже есть? Короче, остеопаты — это вообще... у меня он некрасивый, слава богу, урод. Но объясню почему. Ну, он просто мне говорит просто правду. Меня это бесит неимоверно. То есть они еще так как-то говорят, типа... А вы в курсе, что... Он мне говорит, вы в курсе, что у вас вдовий горбик? А у меня все мужья живы. А вы в курсе, что у вас вдовий горбик? Я говорю, чё? Он говорит, вот вдовий горбик там. Я говорю, чё? Он говорит, вы когда чё говорите, он у вас ещё чётче вот там вырисовывается. Я такая, ну ладно. Он говорит, ну вот ложитесь на эту, на кушетку, там дырка для слез есть специальная. Он меня что-то ощупывает, говорит, а вы в курсе, что... Я думаю, что еще ты нашел? Остеопадла это, блин, нашла что-то опять. Он говорит, вы в курсе, у вас левая нога короче, чем правая? Ну, то есть я же не кругами хожу, ну, елки-палки, ну. Он говорит, ищите позитивные стороны. Я говорю, какие? Он говорит, вот левая нога короче правой, зато... Чё зато? Зато правая длиннее левой, блин. Все, всех сильно люблю. Помним, что те, кто хочет автограф куда-то, расписываю все, что у вас есть. Если есть книги, подпишу книги. Если есть ***ки, подпишу ***ки. Если нет, нарисую фломастером и подпишу все равно. Все.
2: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Как говаривал еще Иван Сусанин, куда же вы в лес без GPS?
1: А еще бабушка Рожков.
3: Однажды Ленечке Якубовичу наступили на ногу.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: Вот бесит, когда у меня экзистенциональный кризис.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков, доктор Рожков, Рожков душнила, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
4: Девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: И снова есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Оля, вопрос. Тебе когда-нибудь не возвращали деньги, которые ты одалживала?
1: Антон, да посмотри на меня. Зная меня столько лет, мне может кто-то не вернуть деньги?
0: В общем, не было такой ситуации.
1: Я могу не вернуть кому-то.
0: Опа! В общем, немного статистики по этому поводу. Значит, оказывается, почти половина россиян сталкивались с тем, что им не возвращали деньги, не возвращали долги. А 91% россиян хотя бы раз одалживали деньги родственникам, соответственно. При этом почти половине как раз-таки не возвращали долг. А еще 5% из этого числа регулярно с этим сталкиваются.
1: Но я вот сейчас хочу, ну, как бы, немножко себя обелить в этой ситуации. Я не то чтобы брала в долг, я просто говорила: дай мне денег, и мне давали. Вот, все. То есть, в принципе, я не это самое.
0: Ну, какие суммы были? Большие?
1: Да нет, там маленькие. Ну, типа там 3 тысячи, 4 тысячи. Но, правда, это было 15 лет назад.
0: Ну, вот там. Да. Это, кстати, чаще всего как раз-таки примерно о таких суммах идет речь. Примерно 5 тысяч рублей. И большинство должников вот, приходится буквально вытряхивать из них эти деньги. А, в общем-то, когда устаешь, просто махаешь на это рукой, ну, ладно.
1: Ну, и ладно.
0: Ну, и ладно, да.
1: Вот, кстати говоря, про деньги примерно продолжим наш разговор. Частенько заходишь в магазин, смотришь на овощи и фрукты, и думаешь, их вообще что, на Луне, что ли, выращивают?
0: Так.
1: Ну, глядя на их стоимость. Так вот, реально, на Луне мы будем выращивать помидоры. Не только помидоры, но еще сладкий перец, зеленые культуры, пшеницу. Это вот, собственно, заявляют наши специалисты, которые вот занимаются все такими космическими штуками.
0: Смотришь на Луну вот так вот с Земли красиво, вечером кратер. Опа, парник.
1: Я к тому, что теперь можно будет, ну не теперь, а вот в ближайшее время, в ближайшем будущем, приходите в магазин и спрашиваете, а это какие, краснодарские или какие-нибудь там лунно-кратерные?
0: Боюсь представить себе цену, сколько это будет стоить.
1: Я тоже. Я, ну, честно говоря, я не очень понимаю, зачем. Но, конечно же, специалистам там виднее. Потому что прежде чем сеять там, нужно еще и специальный сорт вывести. Потому что, ну, наши обычные нельзя там хоба посадить, и они там, ну, расти не будут.
0: Говоришь, готовятся люди к переезду потихонечку, к переселению.
1: Скорее всего. Вот других вариантов у меня просто-напросто нет.
0: Такие новости к этой самой минуте. Далее, друзья, как и обещали, впереди классика жанра. Владимир Винокур прямо сейчас в эфире Юмор ФМ.
2: Юмор ФМ. Классика жанра. Владимир Винокур.
3: Я, мы с Машей сидим, разговариваем там, обсуждаем, как бы новую мебель купить, у кого 300 рублей занять. Я говорю: Маш, да, давай у Теси займем. Ну, он как это услышал. И вместе с тряпочкой. Кувырк. С 11 этажа. Это на лифте долго. А без лифта... секунды три. Ну, ни одной царапины. Ни одной. Носок только шерстяной. На левой ноге. Порвал. Сильно порвал. А вы думаете, как это вот... с 11-го и только нас... Да очень просто. Там внизу сосед свои «Жигули» разогревал. Ну, а здесь он солдатиком и крышу пробил, и на шею у соседа приземлился. Ну, представьте картинку. Сидит человек за рулем, вдруг у него впереди шлепанцы, и на шее человек. Ну, этот сосед, он с перепугу по газам ударил. Машина, значит, прыгнула, на мужика с газовым баллоном попала. Но мужик не растерялся, он газовый баллон в машину метнул, а сам головой об асфальт и без сознания затаился. Ну, баллон он, конечно, рванул, машину вдребезги. Ну, а осколок от баллона один в витрину универсама попал. Что-то там замкнулось или разомкнулось, не знаю. Ну, свет у него сами погас. А до закрытия еще минут 40 оставалось. Ну, тут кто-то крикнул: товарищи, без паники. А паники никакой не было. Тишина полная. Только слышно, как товар с полок шуршит. Свет когда врубили, у него сами никого и ничего не было. Даже кассовый аппарат в попыхах захватили. И что характерно, знаете, вот товар, который при свете совсем не шел, без света пошел за милую душу. То есть в потемках покупательная способность значительно возрастает.
2: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя по воскресеньям в 20:20 на НТВ 6+.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
7: Мы не хмуримся и продолжаем.
6: Новости, от которых хочется улыбаться.
8: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
6: Веселые песни.
8: Поднимите мне зарплату. Я закрою
6: ипотеку. И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
9: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
6: Юмор-ФМ чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
10: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: У Игоря не было бабушки, поэтому летом родители просили его просто уйти из дома на месяц.

0: Это вам не шутки. Это
1: шутки шоу.
0: Каждое утро на Юмор-ФМ.
2: Вернемся к теме эфира, друзья. Выясняем, какие ласковые или не самые ласковые прозвища есть в вашем окружении. Ульяновск на связи. Екатерина поделилась следующим. У нас на работе есть человек очень умный. И мы между собой называем его буквоед. Надеюсь, он на нас не обижается.
3: Ну, главное, вы ему так не говорите. Эй, буквоед, иди сюда.
2: Да, зависит все от контекста и интонации, конечно, как вы произносите.
3: Однозначно. Вот, кстати, Николай написал, что он пуфик со студенческих лет. Я его спрашиваю, почему? А он говорит, что когда спал, мне говорили, иди, тебя зовут. А я говорил, мне пофиг. И потом исковеркали, и, в общем, человек стал пуфиком.
2: Трансформация слова пофиг в пуфик, понятно. Алекс пишет нам, по работе обращалась клиентка, фамилия Платная, говорит по мужу. Получается, добрака была бесплатная.
3: Вполне себе, конечно, даром берите, так сказать. Вот некоторые...
2: Слушай, какая классная фамилия,
3: Платная?
2: На самом деле.
3: Да. Антон Платный, как тебе?
2: Ну, меня моя устраивает.
3: Ну, хорошо. Некто Штель вот написал, что был коллектив, где у одной девушки было прозвище «Там-там новости». Она знала все обо всех и обо всем. Ну, это как КГБ, получается.
2: Да, получается, да? Оля «Там-там новости» тоже.
3: Ну,
2: тоже
3: нет, подходит. Я скорее КГБ, потому что я знаю секретную информацию.
2: Да уж, рассказывай тут нам, да. Значит, что у нас там пишет Альберт? Вот, доброе бодрое. Я, кажется, уже говорил, что моя ненаглядная по гороскопу свинья.
3: Говорили.
2: Но я этого не помню. Но свиньей не назовешь. Можно и схлопотать, соответственно. В то место, которым ешь обычно. Я и стал, в общем-то, в начале нашей совместной жизни называть поросенок.
3: Ну,
2: а сын,
3: мило,
2: да, называл мамусика. Вот так. Решили объединить, и получилось мамусенок. Мамусенок.
3: Да, а иногда все-таки медвежоночек. Видимо, иногда свинья превращается в медведя разъяренного.
2: Все от обстоятельств зависит, конечно, как всегда.
3: Да-да-да.
2: 915-0303-567, единый номер для наших мессенджеров и смс, друзья. Отправляйте свои варианты, пишите, какие забавные, ласковые или не очень прозвища есть в вашем окружении.

0: Каждый день прослушивания Юмор ФМ — это, кстати, не только отличный способ, чтобы поднять себе настроение, но еще и отличная возможность заполучить, напоминаю, автомобиль за вашу улыбку.
1: И сразу же целых 3000 рублей. А это тоже, знаете ли, не хухры-мухры.
0: Угу.
1: Хухры-мухры. Какое слово я вспомнила. Вам главное вспомнить те слова, которые произнесет Андрей Рожков в шутке. Да, повторите шутку, получаете 3000 рублей тут же сразу и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». Но начать нужно все-таки с улыбайзера. Если вас там еще нет, срочно добавляйтесь.
0: Сайт веселаярадио.ру — это официальный сайт Юмор ФМ. Заходите, делитесь своей улыбкой. Таким образом, вы автоматически попадаете в число претендентов на суперприз. А это, напоминаю, автомобиль.
1: Ну а прямо сейчас в самое спортивное сердечко попадет Роман Юнусов.
0: Гол, ой, штанга в эфире Юмор ФМ.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Опасный момент. Гол! Ой! Штанга!
2: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
4: Физкульт-привет! С вами Роман Юнусов. Я просто обожаю смотреть спорт по телевизору и записывать за нашими комментаторами самые смешные и нелепые оговорки. Однажды я подумал, зачем держать в себе такой классный контент? И вот я на Юмор ФМ. Очередная порция оговорок вашему вниманию.
3: Гол! Штанга!
4: Нет, друзья, в конькобежном спорте не бывает необъективного судейства. Здесь, как говорится, все в руках у спортсмена и между ног. Как вы прекрасно знаете, чемпионат Европы проходит раз в 4 года. Предыдущий был в 1996, значит, следующего можно ожидать в 2002. Сильнейший удар, и футболист Болтона чуть не убил игрока своей команды. Вообще, по ходу матча можно только удивляться скорости африканских футболистов. Ну, в джунглях-то особо не разбежишься. И вот мяч дали Ковалеву, чтобы он не скучал. И вот, казалось бы, мороз, полминуты до конца матча, метро и трамваи ходят редко, но все зрители как один сидят на местах. Я специально смотрю, и в проходе тоже нет людей. Все сидят. Может, примерзли? 3-4. Закончили. Предлагаю как следует отдышаться, набраться сил и снова встретиться на Юмор ФМ с перлами от наших любимых спортивных комментаторов. Я улетел, но обещал вернуться. До скорого. Ваш Роман Юнусов.
3: Гол! Штанга!
2: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди, небольшой северо-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске плюс 14, в Магнитогорске, Карталах и Сатке до 19 тепла, в Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные, порывистый северо-западный ветер. Ночью 8-13 выше 0, днем в субботу в Сатке, Златоусте и Миасе плюс 14, в Троицке, Снежинске и Южноуральске до 18 тепла, в Озерске, Магнитогорске, Карталах, Кыштыме и Челябинске плюс 16.
2: Реклама. Челябинск, ждем тебя на праздничном концерте. 13 сентября на площади у торгового центра «Мона». Начало в 16:30. Приходите всей семьей на яркое шоу при поддержке администрации города Челябинска. Вход свободный, 6+.
6: Скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». «Деловой квартал» назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на чел.дк.ру. Аудитория 18+.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Это было прекрасное утро. Светило солнышко, пели птички, ничто не предвещало беды. И тут жена спросила: не толстая ли она?

0: Костя из Москвы.
1: Бурный и Мажара.
2: Так, давайте подводить итоги сегодняшнего эфира. 11 сентября на календаре, праздник ласкового обращения отмечается сегодня. Мы спрашивали, какие ласковые, собственно, ну, либо же не очень, не совсем ласковые прозвища присутствуют в вашем окружении. Спасибо всем за ваши комментарии, всем тем, кто отметился в нашем веселом чате.
3: И ягодка на торте. Димит из Сарапула написал, что в студенческие годы знал одну девчушку симпатичную с фамилией Смородина. Мы ее называли «Ягодка наша». Ну, кстати, «Ягодка наша» тоже пришла.
2: Я вообще подумал, кстати, вот мы сегодня столько раз наткнулись с тобой на интересные фамилии. Надо как-нибудь темы эфира взять.
3: Интересные
2: необычные фамилии.
3: Фамилии,
2: которые встречались.
3: Конечно. Да. А ты почему? Вот я подвела к ягодке нашей, а ты перевела на другое. Я думала, ты сейчас скажешь, да, вот она, Настя Иванова.
2: Ну как тебе сказать? Потому что нам надо выговорить 1.5 минуты, а ты уже сопрощаться собралась на 30-й секунде.
3: А, Сирю, какой ты, смотри, у него там план. У нас был какой-то план, и мы его придерживались.
2: Ну давай заканчивай свою подводку.
3: Оль. Я все.
2: Пока.
3: Антон Бурный, Ольга Мажара. Мы встретимся снова в понедельник. Поговорим о чем-нибудь. О чем? А мы подумаем.
2: Узнаем
3: мы
2: об этом в понедельник. Да, в 7 часов утра появятся шутки шоу. Ну а далее, да, встречайте Настю Иванову.
3: Ягодку нашу, получается.
2: Получается, что так. Всех, собственно, поздравляем с пятницей. Классных выходных и до понедельника.
3: Мяу-мяу-мур-мур-бур.
2: Чао, пока.
1: На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Сма-раз, сма-два, смотри! Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб, смотри каждый день.
11: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». УГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
12: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Я покушал, убрал со стола, почистил зубы, разделся, лег в кровать, вспомнил, что это был завтрак, заплакал и пошел на работу.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ЗАГСе».
2: Анжелика Степановна, я вам в который раз говорю, пожалуйста, вы годовой отчет после дня рождения делали. Я это понимаю. Но его теперь нужно чуть-чуть исправить. Понимаете, мы сейчас по документам охраннику должны 7,5 миллиардов долларов. Но это ненормально, понимаете? У нас, во-первых, этих денег нет. Во-вторых, этого охранника у нас тоже нет. Ну, получается, вы сильно перепутали, Анжелика Степановна.
3: Катюш, ты пока заказывай, давай. Я быстренько сейчас еще 5 секундочек, я освобожусь.
4: Тимур, мы не в кафе, мы разводимся. Мы разводиться пришли. Ты что, из-за своей работы уже вообще не замечаешь, что семья распалась? Это ЗАГС, мы разводимся с тобой.
2: В смысле, а почему я об этом не знаю?
4: А может потому, что ты все время в телефоне уткнут в работу свою? И потому что я тебя с утра одела, пока ты в телефоне был, зубы тебе почистила, на такси сюда привезла. Ты из телефона не вылез, даже когда тебя электросамокатчик сбил. Лежал в луже, орал от боли, но продолжал переписываться.
2: Кать, я не понимаю, мы что, из-за моей работы разводимся? Так я же ради тебя это делаю, я люблю тебя. Ну хочешь, мы красные стулья купим, хочешь синие?
4: Чё?
2: Я сейчас по телефону разговариваю.
4: Ты постоянно занят в телефоне своем. Ты как выйдешь-ка, не знаю, в квартире у Паши техника, как ошкудишка у студента. Ты постоянно работаешь. А на семью тебе плевать, ты даже с сыном не общаешься.
2: Ну как я буду с ним общаться? Кать, блин, он сейчас встречается с этой взрослой женщиной. У него гормоны по башке бьют, он ничего не соображает. У них любовь. Мне что с ним сделать?
4: Я тебе про это и говорю. У нас нет сына! Алло! Ты 3 года сказки на ночь увлажнителю воздуха рассказывал.
2: Блин, а я еще думаю, что из него столько пары идет, это ненормально. Я реально, я его по врачам по всем таскал, они говорят, это не ему помощь нужна, это вам помощь нужна.
4: Вот именно, Тимур, это тебе
2: это
4: помощь нужна.
2: Это мне помощь
4: ты
2: нужна.
4: Ты понимаешь, что ты сейчас мне вот за это время слов больше сказал, чем за 3 года совместной жизни? Если еще убрать где носки, то в 3 раза больше.
5: Дом какой-то, честное слово. Ужас! Здрасте.
4: Здрасте.
5: Сразу говорю, я не в настроении. Вы по какому вопросу? А, подождите, вы у меня разводитесь, да?
4: Да.
2: Я не хочу.
5: В смысле не хотите? Вы у меня вот, роспись стоит в 63 бумагах. Вы же 3 недели назад приходили, заявление подавали.
4: Да.
5: Так? Правильно. Я еще спросила, причина развода. Она вам что-то на ушко шепнула, вы сказали, потому что я чмо невнимательна.
4: Да? Все верно.
5: Все верно?
4: Да.
2: Я так сказал?
4: Да.
2: Я очень внимательная.
5: Ну что же, дорогие враги, ваш корабль любви идет ко дну. Дно пробито. Надежды и мечты в агонии захлебываются в каютах. Страсть пытается спастись, но от переохлаждения в отношениях у нее останавливается сердце. Маленькие пираньи и недопонимания обгладывают тела. Оба штурмана винят в этом друг друга. Капитан Романтика застрелился на палубе. И у вас дети есть?
4: Нет.
5: Ага. Ну тогда момент с морячками пропустим. Оба штурмана винят в этом друг друга и делят совместно тонущее имущество. Совет вам и по пьяни не звоните друг другу. Можете обменяться претензиями и поцеловать друг друга в попу.
0: «Однажды в России». Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: к нам из самого Красноярска прилетел, а точнее из Екатеринбурга прилетел наш любимый Андрей Рожков, друзья. И теперь в эфире мы слышим его классные короткие шутки. Ну а вообще у нас стартовал новый сезон, в котором стало еще больше юмора. И в этом вы сейчас убедитесь. А в финале этого часа мы с вами послушаем «Задорного навсегда». Также услышим лучшие миниатюры проекта «Лига городов». В середине часа Гар Дмитриев поделится детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Ну а начнем мы с цитат Джейсона Стэтхэма. Меня зовут Настя Иванова, я вместе с вами буду наслаждаться всем этим контентом. Ну а прямо сейчас уступаем место Джейсону Стэтхэму.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: В жизни всегда есть две дороги. Одна первая, а другая вторая. Делай как надо. Как не надо, не делай. Работа — это не волк. Работа — work. А волк — это ходить. Мы должны оставаться мыми, а не аними. Как говорил мой дед, я твой дед. Слово не воробей. Вообще ничто в мире не воробей, кроме самого воробья.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре Энлимед работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. Энлимед, точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: «Какая красивая пара!» – произнес Сергей, бесцеремонно глядя на грудь Марины.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
0: Угарный папа.
1: К Маше в гости приходит подружка Полина. Обеим по 7 лет. Девочки оживленно беседуют, Полина говорит: «А моему коту Кокосу исполнился год, и его кастрировали». Маша в ответ: «Ну, так себе подарок на день рождения». Кирюша 4 лет спит в своей кроватке в комнате родителей. Раннее утро, тишина. Вдруг у кого-то на телефоне звонит будильник. Мелодия пения птицы. Звонит очень долго, поскольку никто не хочет вставать и будильник выключать. Внезапно в полной темноте звучит голос Кирилла: «Надо убить эту птичку». Из школьных сочинений Оли. «Когда я была маленькая, я тоже рисовала стихи. Прям как Пушкин. Мои лучшие подруги – это мои ровесницы. Оля, Катя и бабушка». Собака шла и благодарно виляла хвост. Немногие люди могут сделать так же.
0: Угарный папа.
1: Сереже 4 года. Большой поклонник русских народных сказок. Идет с папой по улице, вдруг останавливается, как вкопанный, и взволнованным шепотом говорит: «Папа, смотри, трактор землю русскую роет». Мама 8-летнего Марка заходит домой. В квартире страшный бардак, буквально погром. Мама строго спрашивает: «Так, что тут происходит?» Марк в ответ: «Мам, вообще-то все уже произошло». Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Присылайте на наш единый номер +7 915 0303 567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель».
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Фарингосепт!
7: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя по воскресеньям в 20:20 на НТВ 6+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Мама, дочь и сын против нового соседа.
11: Ты что, реально собрался здесь жить?
12: Вас выживать.
10: Кто из них не жилец в квартире?
12: Да вы все равно съедете.
10: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Официальная группа ВКонтакте Радио Юмор ФМ. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Настоящий мужик должен уметь поджигать избы и пугать коней, чтобы его бабе было чем заняться.

окном.

0: В то время, когда у Валерия Леонтьева все было, Юль Деточкин собирала хорошие новости, друзья, и собрала, между прочим. Буквально через несколько минут послушаем новости про зумеров и о том, как они нашли лазейку для того, чтобы не ходить на работу. Ну, а вообще на Юмор ФМ стало больше юмора, поэтому это еще не все. В финале часа послушаем монолог Михаила Задорнова, ну а прямо сейчас услышим лучшие миниатюры проекта «Лига городов» здесь на Юмор ФМ.
1: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига городов, это Лига городов.
1: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига городов.
1: На Юмор-ФМ.
3: Это Лига городов.
1: Встречайте. Команда «Ближе к детям». Екатеринбург.
4: Последнее время стало легко определить, что тебе звонит телефонный мошенник. Ведь попадаются даже такие. Алло.
5: Здравствуйте, тетенька, я это, из службы безопасности банка. С вашего счета был списан секстиллион денег. Чтобы их вернуть, вам надо продиктовать эти три цифры сзади.
4: Так, мальчик, откуда у тебя мой номер?
5: А я не мальчик, я этот, директор банка такой, самый главный, трехметровый, с усами, у которого еще вся одежда из денег. В общем, либо переводите секстиллион, либо... Сколько там сухарики стоят? 17 рублей!
4: Так, Иванов, ну я же поняла, что это ты. Ты зачем своей же учительнице звонишь?
5: Да у меня просто в телефоне только ваш номер и мамин. Ну я ж не буду звонить человеку, у которого я записана как сын.
1: Марина Кравец и команда «Столик». Чулым.
6: А звезды тоже заказывают доставку. Вы Марина Кравец?
7: Да.
6: Я вас узнал. Вот, в общем, ваш заказ. До свидания.
7: Подождите, подождите, это не мой заказ. У меня из пакета должны торчать руккола, ананас, багет. Это не мое?
6: А, просто откуда вы все это заказывали? Меня туда не впустили. Поэтому я вам по дороге в ларьке собрал, что там у вас было. Помело. Ну, я морковку грязную купил, продавщица ее помело. Вот 1% кефир, 99 я выпил. Сыр фета, я прогуглил, фет умер, поэтому сыр козы. Что там еще? Корень имбиря, ну пускай будет 64. Так. Ну и родственница курицы тоже там.
7: Кто?
6: Ну как просили, куркума. Не знаю, кума, не кума, может заловка вообще. Вот эчпочмак.
7: Эчпочмак? К чему эчпочмак? Я не просил эчпочмак.
6: Эчпочму вы не просили, эчпочмак. Как для себя готовил.
7: Слушайте, вы знаете, я все-таки эти продукты есть не буду, вы уж меня простите, ладно?
6: Опа, не понял, а что началось? А, звезда! Небось, наверное, куртка есть белая, да? Зимних, наверное, вообще две. Сковородка эта крутая на кухне с красным прицелом посередине, так?
7: Чего началось?
6: Марин, корона не жмет!
7: Какая корона? Слабон ты. Так, стоп номер, ребят!

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. Этот выпуск посвятим трендам. И снова на связи зумеры, которые придумали официальный способ прогуливать работу. 80% берут больничные, даже если чувствуют себя хорошо. 39% молодых людей признались, что симулировали болезнь не менее 5 раз в год. Как правило, причина такого поведения – это усталость или похмелье после вечеринок. А потом появится статистика по здоровью, и на основе больничных скажут: «Ох, молодежь у нас совсем больная, знаем мы эту болезнь». Воспаление хитрости называется. Ладно, переходим к добрым трендам. В соцсетях запустили развлечения. Люди ходят в книжные магазины, берут любую книгу с прилавка, закрывают одно слово в названии и просят подписчиков угадать, что там. Например, «Принцип пуповины» или «Дочь скупого клопа». Я посмотрела несколько видосов и вообще ничего угадать не смогла. А вы сможете? Заходите прямо сейчас в Макс Юмор ФМ. Проверьте себя.
1: Хорошие новости.
0: А еще в интернете завирусился тренд «девчачья хватка». Оказывается, женщины могут не только делать одновременно несколько дел, но и держать в руке несколько предметов. Например, стакан с кофе, телефон, ключи, очки, косметику, наушники. И все это в один и тот же момент. А парни пытаются повторить, но чаще всего заканчивается все это провалом. Кстати, тут есть глубокий смысл. В одежде мужчин больше карманов, они глубокие. Ну а женщины привыкли носить все в руках. Вот и произошла эволюция. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию, оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
4: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Небольшой северо-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске плюс 14. В Магнитогорске, Карталах и Сатке до 19 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Порывистый северо-западный ветер. Ночью 8-13 выше 0. Днем в субботу в Сатке, Златоусте и Миассе плюс 14. В Троицке, Снежинске и Южноуральске до 18 тепла. В Озерске, Магнитогорске, Карталах, Кыштыме и Челябинске плюс 16.
5: Реклама.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября сметана «Молочная речка» 119 рублей 99 копеек за 430 граммов. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
7: Возьми телефон, дед.
8: 11 сентября. D-Club. За пультом. Никовижн. Официальный диджей Токсис и резидент RMDM Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
7: Возьми телефон, детка.
9: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.
1: Юмор ФМ. Хорошие новости. Время местное.
4: Привет, в студии Арсений Титов. Сегодня, 272 года назад, был основан город Златоуст. В 1754 году промышленники Масоловы заложили у горы Касатур железноделательный завод. А назвали его в честь фамильной иконы – Златоустовским. Сегодня это третий по населению город Челябинской области и один из самых высокогорных. Жилые кварталы в нем располагаются на высоте более 500 метров над уровнем моря. Рядом с городом раскинулся огромный национальный парк Таганай, куда съезжаются туристы со всей страны. А сам Златоуст испокон веков славился своим булатом и уникальной гравюрой на стали. Символом этого умения стал крылатый конь, которого в качестве клейма наносили на свои изделия местные мастера. Сейчас он красуется на гербе Златоуста. Перемещаемся чуть дальше, на запад области. В Катав-Ивановском округе отремонтируют 16 километров важной дороги Катав-Ивановск-Верх-Катав. Работы рассчитаны до 2028 года. Более 5,5 километров успеют обновить уже в этом году. Кроме того, из областного дорожного фонда направили средства на ремонт муниципальных дорог. Всего в Катав-Ивановском округе приведут в порядок 3 километра местных трасс. А Челябинск тем временем готовится с размахом отметить юбилей города. На площадке скейт-парка РМК с сегодняшнего дня и по воскресенье развернется фестиваль уличной культуры и спорта. Зрители увидят трюки лучших райдеров страны. Здесь же пройдут баскетбольные матчи в формате 1 на 1, 2 на 2 и 3 на 3. Также планируются выступления брейк-дансеров, граффити-перформансы, конкурсы и многое другое. Вход свободный, возрастное ограничение 16+. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
1: Всегда хорошие новости.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Вы только представьте, насколько бы улучшилось настроение у пациентов в больницах, если бы вместо бахил им выдавали ласты.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Наши, они ведь многие ни на одном языке даже двух слов связать не могут. Я одному нашему в Италии раз 20 повторил, что сколько стоит по-итальянски «Кванто Коста». Я ему говорил «Кванто Коста, Кванто Коста». Он пришел в магазин, сказал «Коза Ностра». Полицию вызвали. Думали, он представился. Наши максимально... Наши, знаете, на какую уступку обычно идут? На Западе разговаривают с иностранцами. Они говорят... Они начинают говорить с ними по-русски медленно, но громко. Вот. Вкрикивают слова. Вот. Стоит наша туристка, и официантки немки говорит: «Сосиску! Ты не понимаешь? Сосиску!» А наши еще, когда не могут вкричать, они показывать начинают. Сосиска, смотри, вот так, смотри. А вот так вилка, вот это сосиска. А вечером я нашими гордился. Наши поили немцев в баре. И весь отель немецкий сбежался пить на халяву. Наши все-таки ребята очень щедрые. И они рассказывали немцам языком полужестов, полуглавных слов, что их мороз – это ерунда по сравнению с морозом в Тобольске. Потому что в Тобольске они пытались дальше жестами изобразить, когда плюнешь, ледышка падает. Вы можете это изобразить жестами? Они делали вдвоем это. Пантомима детского сада. Они делали брррр вдвоем. Синхронное плавание. Брррр. Пу-пу. Бздынь-бздынь. А вот когда немцы попадают к нам, если они не знают русского языка, все нормально. Если они знают, им конец. Приехал немец доучить русский язык в Подмосковье. Доучить. А он хорошо учился по-русскому. У него в первый день был шок. Знаете, как в сельском магазине вешают такие таблички на двери стеклянные. С одной стороны написано «открыто», с другой «закрыто». Вот он зайти зашел, а выйти не может. Слушайте, вы устанете когда-нибудь или нет? Скажите честно, это ж невозможно. А когда он пришел на рынок, этот бедный немец, и говорит: «Бабусь, у тебя что это за овощи?» Она говорит: «Это белые помидоры». Он говорит: «Белые? А почему они желтые?» Она говорит: «Да потому что они еще зеленые». Вот как это можно понять, ежели не гипоталамуса? Но когда он шел по большаку, я боюсь вам это рассказывать. Он шел по большаку и видел, как бабуся выгоняет гусей со двора. И кричала им: «Пошли вон, собаки!» Он думал, что он неправильно выучил язык, вы знаете. Он вынул словарь. Сверять начал. Вроде гуси. Он подошел к ней и спрашивает: «Бабусь, это у тебя гуси?» Она говорит: «А ты, милый, совсем придурок?» Он говорит: «А почему ты их называешь собаками?» «Готовы? Готовы?» Она говорит: «Потому что они, свиньи, весь огород истоптали».
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
6: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
7: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
8: ОГЛ Стрит, ОГРН, 116-7467-8076-1, город Москва.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: А то получится, что она уже готова, а у вас голова кружится.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Русская дорога», город Армавир.
4: У нас есть для вас две новости. Одна хорошая, другая плохая. Хорошая — то, что у нас есть рэп-группа, а плохая — она плохая. И сейчас придет на эту сцену.
5: Встречай легендарное возвращение группы «Shadow of the Sky». Бу-бу-бу-бу. Пушка! Пушка!
6: Здоров, бро!
7: Привет, чувак!
6: Как всегда, руку не дает.
5: Помнит! Да. Помнит!
4: Так, короче, пойте одну песню и валите отсюда!
6: Слышь, бро, ты с нами так не разговаривай, мы вообще-то звезды, да. Мы даже стадионы убираем.
4: Может, собирали?
6: Нет, братан, мы знаем, что мы делаем.
5: Да! Поехали, первый трек, давай!
6: Поехали!
8: Этот трек про МОК.
4: Да. Международный олимпийский комитет?
6: Не, про гидромедцентр.
5: Да!
8: Поехали! Что ж вы, сволочи, себе позволяете? А, нет, про Международный олимпийский комитет, точно, да. Да, да. И неправильный прогноз погоды объявляете? А, нет, про гидромедцентр, точно, да, да, как было изначально. А потом нас на Олимпиаду не пускаете.
5: Слушай, братан, давай для себя определимся, кого мы больше ненавидим. А то мы этот рэп никогда не допоем.
6: Да, точно.
2: Yes! Shadow of the Sky! Бу-бу-бу-бу!
4: Так, успокойтесь, я сейчас вас на 15 суток посажу.
6: Братан, ты нас пугаешь теплым помещением с трехразовым питанием.
3: Мы согласны.
6: Конечно.
4: Так пошли вон отсюда, быстро.
3: Бро, подожди, мы реально классный коллектив. Мы можем выступать прям на разных мероприятиях.
5: Да, как на веселых, так и на грустных.
4: В смысле?
3: Смотри, слушай, поехали.
8: Такой красивый,
5: но
8: перестал дышать.
4: Что, с ума сошли такое петь, а? Ваш рэп вообще полная фигня, понятно?
5: Ха, братан, не рассказывай нам за рэп, мы в рэпе не первый день.
4: Второй?
5: Нет.
4: Третий?
5: Нет.
3: Бро, еще пару попыток, он угадает.
5: Пусть пытается.
4: Так пошли вон отсюда.
5: Да ладно, ладно, все, бро. Последний трек, который понравится всем.
3: Поехали. Два нуля, три четверки, две единицы.
5: Да, записывайтесь в моей мамке на ресницы.
8: Юля принимала для мозга пилюли. Закончились пилюли у Юли в июле. И вот бегает по площади Юля вместе с голубями.
5: Гули, гули, гули, гули, гули, гули, гули, гули, гули.
2: Это Shadow of the Sky.
4: Так, успокойтесь, успокойтесь быстро. Я сейчас подкрепление вызову.
5: Что, серьезно? Скажи, пусть подруг возьмут.
4: Пошли вон отсюда, быстро.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.
9: Смотришь на меня.

давно, а я пытаюсь объяснить твое назначение. Пока ты молодой, как важно выбрать точное направление для правильного движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть. Я не хочу тебя учить, но

Предлагаю довериться всем нашим слушателям, нам, и побороться за новенький автомобиль в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». А вот если ваша улыбка уже есть в нашем улыбателе, то будьте, пожалуйста, внимательны, потому что совсем скоро прозвучит шутка Андрея Рожкова. Я кому-то из вас позвоню, и, возможно, вы заберете 3000 рублей и станете нашим суперфиналистом. А также напомню, что в новом сезоне на Юмор ФМ стало еще больше юмора. И да, помимо того, что Андрей Рожков присоединился к нашей компании, и теперь мы можем ежечасно и даже несколько раз в час слышать его шутки, еще и действительно наслаждаемся еще большим количеством юмора. Убедитесь сами. В финале послушаем Жванецкого. Также услышим рубрику «Сати с юмором». В середине часа тройка анекдотов и гримоменко. А прямо сейчас проект «Шутки, песни», где Стас Ярушин и Люся Чеботина будут шутить и петь для вас. У микрофона я, Настя Иванова. Всем привет, желаю классной пятницы. Ну и давайте уже отправимся в этот мир песен и шуток.

0: вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Потрясающая атмосфера в концертной студии Юмор-ФМ. Потрясающие лучшие в мире зрители. А напротив меня в удобном кресле мечта всех мужчин. 1/6 части суши Люся Чеботина. Коротко о правилах. Мы по очереди коротко поем. Вы все вместе дружно смеетесь. Вот проще некуда. Давайте начнем.
2: В Багдаде сейчас спокойней, в Багдаде сейчас спокойней. В сравнении со всем миром там просто сейчас зашибись. Не плачь.
3: Блин, ай, смешно.
1: Я знаю Хрущева, еще Горбачева. Сознанием этим я вышел из комы.
3: Ну это так.

0: хотели.
1: Я на линейке прибухну и снова 3 сентября. Я просто школу представил. Ань был, когда сын отводился с дочкой в сентябре. Ну, просто, да. Ой, смешно. И картинку вспомнил, да. Хотелось действительно.
2: Тот же, что из Алиэкспресса, да?
1: Захотелось прибухнуть, да.
0: А я играю на айпаде у бездомных на виду. Обожаю унижение. Завтра вновь.
1: Пойду. Блин.
2: Отвратительно, осуждаю.
1: Как-то Лазарев Сережа поутру забрался в сад. Там смуглянку Тодоренко обнимал Топалов Влад. Он краснеет и бледнеет. Захотелось вдруг сказать. А потом подумал, буду сольно выступать.
3: Очередные фантастические 3 минуты музыкального юмора пролетели как одно мгновение. Вам снова все понравилось, и скажем за это спасибо Люсе Чеботиной.
2: Ваши аплодисменты Стасу Ярушину.
3: Шутки, песни на Юмор ФМ. Мы ненадолго улетим, но обязательно вернемся.
4: С Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно. И протянул мне счет на 100 тысяч рублей.
1: А еще бабушка Рожков.
3: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: За третьей бутылкой Валера летел пулей.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков. Доктор Рожков. Рожков душнила. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: Дзюдоист Анатолий листал Камасутру и заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой прием.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

закат, грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем. Знаю точно, весь год очень будет.

0: вчера перечитал свое резюме и расплакался. Жалко такого человека на работу отдавать.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Шутка Андрея Рожкова только что прозвучала в эфире Юмор-ФМ. Друзья, запустился наш улыбайзер на сайте веселорадио.ру. И самое время рассказать вам о правилах. Вы загружаете прямо сейчас свои улыбки на сайт веселорадио.ру. Далее внимательно слушайте Юмор-ФМ, ловите шутки Андрея Рожкова, ждете, когда мы вам позвоним. Ну а после звонка ваша задача правильно назвать шутку, забрать 3000 рублей и стать нашим суперфиналистом. И в суперфинале уже возможно забрать у нас новенький автомобиль. Кстати, под Новый год. Да, и в Новый год уже кто-то поедет за рулем. Поэтому не упустите эту возможность, участие бесплатно. И давайте переходить к игре. Я говорю, улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Очаровательному Павлу будем в Волгоград мы сейчас звонить. Павел, надеемся, что вы с нами на связи и знаете, какая шутка прозвучала. Набирай ваш номер. Так, будем ожидать соединения с Волгоградом, с Павлом. Далее послушаем гудки. Так что какой-то звук сейчас уже был. Павел, возможно, вы уже с нами? На связи. Пока ничего нет. Павел, возможно, вы уже взяли трубку. Ответьте нам. О, нет. Павел еще не взял трубку. Только еще соединение установилось. 30 секунд у нас, друзья. Я перевернула песочные часы. Будем ожидать соединения. Надеемся, что справимся быстрее. И Павел из Волгограда возьмет трубку и сразу же ответит нам на вопрос. Павел, здравствуйте. Это Юмор ФМ?
3: Да, здравствуйте, Лизова.
2: Так. А, Павел, это вы?
4: Ой.
2: Из Волгограда. Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
2: Это Юмор ФМ вас беспокоит. Вы в прямом эфире. Павел, супер игра «Автомобиль за улыбку». Вопрос к вам. Знаете ли вы, какая шутка прозвучала только что?
4: Ой, нет, к сожалению, не знаю. Радио не получается
2: слушать. Эх, Павел, но в любом случае, пожелаем вам хорошей дороги. Вы, пожалуйста, только не расстраивайтесь, потому что мы можем вам перезвонить и надеемся, что когда вы будете не в рейсе и уже будете точно знать, какая шутка прозвучала. Но пока берегите себя и хорошей вам дороги. Такое бывает, друзья, по правилам нашей игры действительно мы перезваниваем нашим участникам и второй раз, и даже иногда и третий бывает. Самое главное, чтобы после они обязательно слушали Юмор ФМ и назвали правильно шутку. Ну и вы тоже берите трубки, называйте шутки и не упустите возможность стать счастливым обладателем автомобиля уже в этом году. Ну а пока завершаю этот эпизод и раскручиваю улыбайзер, чтобы мы любовались вашими фотками. Игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль. Звали, не звали.

0: представляет «Любимые анекдоты» Игоря Маменко.
1: Муж возвращается с командировки, жена в кровати, явно больная. Говорит: «Валюшенька, что случилось?» Он говорит: «Ой, Гена, мигрень страшная. Я тебя умоляю, сбегай в аптеку, купи цитрамон». Он говорит: «Конечно, моя сказка». Ты такая: «Не нервничай, папка, быстро». Вниз спускается, вдруг маленький мальчик подходит, сын его: «Папа, а у мамы в спальне в шкафу дядя Витя». «Ах так?» Он взлетает на четвертый этаж, открывает дверь спальни, открывает шкаф, стоит дядя Витя в трусах, грустный такой. «Витя, ты меня удивляешь, у Вали башка раскалывается, он с ребенком в прятки играет».
2: Чукча с охоты приходит, жена говорит:
3: «Чего Чукча хочет? Спать хочет? А еще что хочет? Жрать хочет?»
2: Они поели, легли, поспали, молодые дела, все в порядке на утро.
3: «А сейчас чего Чукча хочет? Он лыжи снять хочет».
4: Глухой вор вскрыл гараж и обнаружил внутри рок-группу.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
0: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
1: Конечно, можем.
0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: Полиоксидол не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидол не он для взрослых и детей. В сезон простуд заботься о себе скорей.
3: Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
8: Мне с гусем.
7: Так они все с гусем.
8: Так я все и возьму.
9: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
10: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
11: Чем только черт не шутит. Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
12: Мы не хмуримся и продолжаем.
11: Новости, от которых хочется улыбаться.
13: Только одна история, правда. Все остальное мы придумали.
11: Веселые песни.
14: Поднимите мне зарплату.
15: Я закрою ипотеку.
11: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
16: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
11: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.
17: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
18: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
19: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя по воскресеньям в 20.20 на НТВ 6+.
20: Ю

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Разбирая в шкафу старые вещи, можно найти много чего хорошего, полезного и несколько раз кота.

0: мы тоже ни о чем не жалеем, друзья. Мы просто взяли и увеличили количество юмора на Юмор ФМ. А еще решили, что не хватает в жизни хороших новостей. Поэтому теперь они есть у нас здесь. И их приносит Юль Деточкина. Кстати, через несколько минут она принесет очередную порцию хороших новостей. Ни в коем случае не пропустите. Ну и раз уж юмора стало больше, слушаем, что мы еще в этом часе послушаем. Например, услышим в финале монолог про блат от Михаила Жванецкого. А прямо сейчас узнаем, как вообще поступать, когда негде выплеснуть эмоции нашим дорогим женщинам в рубрике «Сатья с юмором» на Юмор ФМ.
1: Юмор ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Сатья, здравствуйте. Меня зовут Андрей.
3: Андрей.
2: И у меня следующая ситуация. Моя девушка ходит на групповые занятия в фитнес-зал, чтобы выплеснуть свои негативные эмоции. Скажите, это нормально?
1: Сатья отвечает.
4: Ну, в принципе, да. Незанятая женщина, горе в семье. Горе в семье. Вот только если она сядет, все. Все, а так, конечно, она все разделит с подругами, там, ну, да, это очень полезно.
2: Просто мне кажется, что эти вопросы также нужно обсуждать и дома, не только на фитнесе.
4: Друг мой, вот я тебе скажу, что там на фитнесе все твои друзья вот эти, они все твои помощники, они избавляют тебя от этой всей истории, потому что вариант, что она вот это придет и все тебе сольет, я боюсь, как бы тебя не разорвало с брызгами. Если ты представлял, друг мой, какие удивительные шедевры рождаются между двумя ушами у слабой половины человечества. Там такое, и радуйся, она там слила. И, кстати, вот прямо советую, если ты видишь, у нее много подруг, хорошо. Если видишь, у твоей девушки вообще нет подруг. О, help me, sos me. Надо бежать. Все. Ты будешь и подруга, и психотерапевтом. И все. Начнешь пить, начнешь прятаться в гараже, снимать квартиру, выращивать там грибы. Ну, не-не-не-не. Если женщина общительная где-то, хорошо, они снимут эти, вот все снимут, да, вот грубую стружку, а ты уже дома шлифанешь. Чисто, да. И поверь, это так. Если бы мне случился такое откровение в 20 лет, а в 20 лет мне только старшина мог сказать: газы, тварь, и, ну, вот эта вся история, там я проходил эту, а тут кто-то такое объяснит, так это, ты даже не понимаешь, насколько это ценно, ну, ценней этого совет, что, ну, тарелку из-под гречки надо мыть сразу.
1: Сатья с юмором.
5: Кстати, здравствуйте. Вот вы на своих лекциях говорите, что женщине нужно искать не готового мужчину, а подходящую заготовку. Вот я теряюсь теперь в догадках, спать не могу ночами. Вот как это понимать?
3: Ну, смотрите, какая ситуация. Вот женщина встретила мужчину. Теперь вопрос. С чего взяли, что он вам подойдет? Он же вас не знает, вы его не знаете. Ну, допустим, возьмем секс. Где бы он ни практиковался, он не очень сильно будет отличаться от человека, который не очень опытный. Потому что где оно все подходило, вам оно, возможно, что? Ну, не подойдет. Потому что женщина, она же, знаете, как говорят, как рояль. Как рояль, там клавиши. И она твой преподаватель по сольфеджио. Она должна объяснить, что вот здесь будет так, а вот здесь будет так. А если это и это нажать, будет ух ты, ух ты. И если ты этой заготовке все объяснишь, если у вас есть близость, дружба, то он будет исполнять такие симфонии на этом рояле, что ты прямо глаза лопнут от переживаний.
5: Класс.
4: А если ты такая, ну давай, ты мужчина или кто? Разберись. И будет дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Дын-дын-дын-дын-дын. И все. И не наелась, и яйкасту потеряла.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Мощные цифры и удивительные граждане в этом выпуске. В Москве нашли самую пожилую жительницу. Даме исполнилось уже 108 почтенных лет. Есть и мужчина-долгожитель. Он отметил недавно 105-й день рождения. По данным мэрии, средняя продолжительность жизни в столице в 2026 году превысила планку в 80 лет. Город готов предложить москвичам еще 10-15 лет здоровой жизни. Обеспечит это с помощью развития искусственного интеллекта, медицины и городской среды. Жить долго хорошо, а хорошо жить еще лучше. Американец отметил день рождения и выиграл $1 000 000 в лотерею. Дело в том, что лотерейный билет ему вручил друг в качестве подарка. Сначала победитель не понял, что выиграл миллион, и даже пришлось дважды перепроверить. И вот тогда, когда понял, он расплакался от счастья. Теперь мужчина купит новую машину и отправится в свадебное путешествие. И ничего, что через 40 лет после свадьбы. Не завидуем. Ну, почти.
1: Хорошие новости.
0: А в Швейцарии шеф-повар Мирко Райнер за одну минуту открыл 91 бутылку шампанского с помощью сабли. Это называется сабраж. Так раньше делали гусары, а вот теперь Мирко. Он большой поклонник сабража. В 2023 году уже становился мировым рекордсменом. И тогда он за одну минуту отсек горлышки у 68 бутылок. И вот смог улучшить свой результат. Казалось бы, глупость. А благодаря этому действу ресторатору удалось собрать 14 тысяч евро, почти 1,5 миллиона в рублях, и отдать их на благотворительность. К этому часу у меня все новости. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
3: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
4: Качество и цена.
3: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
5: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Небольшой северо-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске плюс 14. В Магнитогорске, Карталах и Сатке до 19 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Порывистый северо-западный ветер. Ночью 8-13 выше 0. Днем в субботу в Сатке, Златоусте и Миассе плюс 14. В Троицке, Снежинске и Южноуральске до 18 тепла. В Озерске, Магнитогорске, Карталах, Кыштыме и Челябинске плюс 16.
6: Реклама.

0: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
1: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 599 тысяч рублей.
0: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
2: Скоро. На главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». Деловой квартал назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на chel.dk.ru. Аудитория 18+. Та-та-та-таврия.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Мы с друзьями всегда покупаем алкоголь по принципу «лучше вылить, чем не хватит». Но еще ни разу не выливали.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Блат. Вы представляете, вот Блат исчез. Я тебе не представляю. Раньше вот я жил на улице Стойкости в Ленинграде. Это почти под Москвой. Это на расстоянии примерно 2 рубля от центра. Значит, километров 20 от центра. В общем, когда я там один директор гастронома, он велел, значит, он через кого-то передал, чтобы я пришел туда, в этом диком районе. И он меня повел вниз, в подсобку, в полной темноте. И стал говорить, вот этого сколько? Я говорю, а что это? Сколько? Я руками нащупал в темноте, что-то такое длинное. Я говорю, ну столько, он отрезает. Он боится говорить, а вот этого сколько? Я говорю, я не знаю, чувствую бутылку. Я говорю, две. Он говорит, две. Значит, он очень любил меня, вот из-за Райкина и всего. Говорит, нет, я хочу, чтобы вы немножко хоть подкормились. А вот это, я жил один тогда. И вот это вот, я чувствую, что какая-то курица или утка. Я говорю, можно целую? Давай одну целую, значит, все. И вот так вот он мне, вот в темноте, этого сколько? И вот так вот запаковал. Причем я потом ушел где-то через другой стороны. Мне вынесли с третьей стороны. И толпа страшная стояла, которая, если бы увидели, что я с такой кошелкой, они же знали и служебный вход, просто убили бы к чертовой матери в этом районе. Уж сколько говорили, я уже читаю, сколько писали об этом, что страдает у нас обслуживание другом друга. Что хромает у нас хорошее отношение человека к человеку. Товарищи, братья, сотрудники, соученики, я обращаюсь к вам, дети мои. Автоинспекторы и владельцы, официанты и голодные, кассиры и безденежные, вахтеры и те, кто предъявляет в развернутом виде. Протянем друг другу руки. Сегодня ты пришел ко мне, завтра я к тебе. Сегодня ты мне даешь щи, завтра я тебе вырываю зуб. Администраторы, не переваривающие живых людей, тайге нужны лесники. От вас до ближайшего жилья будет 500 километров непроходимых болот. Пойду в магазин. Здравствуй, друг мой и брат-продавец. За что же ты меня так не любишь? Посмотри на меня, я же точно такой же. Пальтишко, шапочка, ботиночки, шнурочки. Куда же я пойду хлебца купить? Только к тебе. Нас много, верно, а я в чем виноват? Ты же тоже размножаешься. У тебя зарплата маленькая, правильно. А у меня разве больше? Что ж ты на меня бросаешься? Я тебе, что ли, добавляю? Любимый брат, обними меня через прилавок. Всплакни и обслужи. Обслужи, куда ж деваться нам обоим? И пишут об этом. И говорят, а пока мы сами не договоримся, никто нам не поможет. Нарежь, птичка моя, и взвесь. А потом закроешь магазинчик, и все расскажешь. И что яблоки не твои, и колбаса не твоя, и выручка не твоя. А я тебе скажу, что и завод не мой, и станок не мой, и ты не мой, и я не свой. Все наше, все родное. Уж обслужи, кудрявый, а я тебе из завода гаечку вынесу, в холодильничек твой вставим, и застучит он, запоет, как канареечка, и ты будешь доволен, и я, и хорошо нам всем станет, и сойдет на нас великая благодать. Обнимемся, братья, облегчим душу. Иди ко мне, таксист, иди, родной, иди сам, мне недалеко. Стой, стой! Вот с чем у нас еще плохо, так это с такси.
0: Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Зеленый Артнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с басмелией. Артнео, окей.
13: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
14: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
15: Мама, дочь и сын против нового соседа.
16: Ты что, реально собрался здесь жить?
17: Вас выживать.
15: Кто из них не жилец в квартире?
17: Да вы все равно съедете.
15: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+. Юмор ФМ.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Вам, не надевшим панамку, вам, забывшим крем от загара, вам, уснувшим на лежаке, вам всем поможем.
2: Негосударственный, некоммерческий и не факт, что существующий фонд помощи обгорающим в Крыму объявляет сбор средств на сметанку и кефирчик.
3: Уже много лет мы абсолютно бесплатно помогаем всем пострадавшим от ультрафиолета на пляжах Крыма и Краснодарского края. И вот сметанка закончилась.
2: Да, и кефирчик. И нам больше нечем вас намазать.
1: Помощь обгорающим – наше общее дело. Давайте скинемся сегодня. Ведь завтра сметанка может понадобиться вам. Ну, или кефирчик.
2: Фонд помощи обгорающим в Крыму. На страже рожи и кожи. Сайт нетроньогонь.фа.
4: Я деловой человек и серьезно отношусь к безопасности. Вот почему охрану своего бизнеса я доверяю только Пупсику.
5: Частное охранное предприятие «Пупсик». Пожалуй, лучшее охранное агентство в России.
6: «Пупсик» сопроводит, защитит, прикроет. Личная охрана, пультовая охрана. Отряд пупсиков быстрого реагирования.
7: Новинка. Услуга «Пупсик плюс мопсик».
6: Патрулирование объектов со служебными собаками.
8: Вам нужен телохранитель?
5: Только на этой неделе. Два пупсика по цене одного. По промокоду «Ползунки». Частное охранное предприятие «Пупсик».
6: Кстати, мы ищем новое название.
8: Подробности на сайте помогу.агу.
9: Дорогой, нам срочно нужен новый современный экономичный автомобиль.
10: Да? А куда делся наш не такой уж старый? Вполне еще современный. Короче, где моя машина?
9: Ах, дорогой, кто старое помянет? Кстати, помянем.
11: Попрощались со старым автомобилем? Встречайте новый китайский кроссовер «Куй-фуй».
12: Простите, я не ослышался?
11: Да, вы не ослышались. Новый китайский кроссовер.
9: У него там такие лампочки, а сбоку такая пимпочка. Я его так хочу.
11: Да, это кроссовер «Куй-фуй».
10: Ну, обалдеть, у вас название, конечно.
11: А у нас все обалдеть. И название, и дизайн, и сборка. Покупайте. Точно обалдеете. «Куй-фуй». Новый герой асфальта. Запишитесь на тест-драйв. Хотя что там тестировать? Четыре колеса, мотор и руль.
9: И пимпочка такая сбоку.
11: Да, и пимпочка сбоку. Короче, машина как машина. Покупайте, не глядя.

0: друзья, точно на Юмор-ФМ, друзья, слушают внимательно, потому что что? Потому что новый сезон, много юмора. Андрей Рожков шутит в эфире. Да, его искрометные шутки мы можем слышать каждый час и даже несколько раз. Ну а вообще, юмор действительно стало больше, убедитесь в этом сами. Например, в финале этого часа мы с вами послушаем рубрику «Шутить изволите» с Михаилом Полицеймака. Также услышим реалити-криминалити с Игорем Мухичем. В середине часа классика жанра, а начнем мы с биг-стендапа. Меня зовут Настя Иванова, я с вами буду в этом часе также смеяться и наслаждаться. Ну а прямо сейчас давайте уже слушать стендап на Юмор-ФМ.
1: И снова в эфире большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Александр Лукашов, Самарская, Ростов-на-Дону.
2: Привет, друзья! Какие у всех здоровые лица? В чем ваш секрет? Я хочу иметь крепкое здоровье, но в наше время это капец как дорого. Ни один врач ни разу не выписывал мне что-то бюджетное в лечении. Типа, молодой человек, не нужны вам антибиотики. Просто недельку вот эти трусы из крапивы поносите, и все болячки, как бабка отшептала. Кстати, вот номер Авдоти, зайдете к ней за чабрецом. Платить не надо, просто на трехлитровые пустые банки поменяешь и все. Ни один. У них рецепт всегда похож на меню ресторана «Мишлен». Лечиться очень дорого, поэтому я очень сильно надеюсь, что у моей девушки сразу родится врач. Есть же уникальные дети Индиго, которые уже в 3 года играют на скрипке или знают 7 языков. Я хочу, чтобы мой ребенок в 3 года из кубиков уже мог выкладывать диагноз. Чтобы к нему подходили мои родственники и такие: «А что это за каляки-маляки нарисовал малыш?» И он такой: «Это твой рецепт, дядь Жора. Не затягивай с циррозом. С тебя 5000». В детстве я сильно отвергал народную медицину, а сейчас, когда узнал, сколько стоит обследование в платной клинике, я стал просто адептом барсучьего жира. Промоутером Каланхоя. Типа, что, дорогая, 7000 на иммунолога? Есть вариант намного лучше. Элеутерокок. И иммунитет повысим, и веселое занятие на вечер. Узнать, как правильно пишется это слово. Так часто слышу везде про стоп-слово. Но мне кажется, нам в жизни не хватает старт-слова, после которого я бы точно начал делать то, что до этого давно задумал. Я столько раз хотел начать бегать с понедельника, но пока максимум получается только спортивно лежать. Вообще нет мотивации бегать. Один раз у соседа из двора в мою сторону выбежал алабай, а у меня первая мысль была: круто. Сереге косарь не придется возвращать. И заходить вечером за ее долбанной тушью Wildberries. Рос с очень праведной бабулей, которая на все мне говорила: «Саша, это грех». Абсолютно на все. Я у нее спрашивал: «Ба, действие или помышление, которое ведет к отступлению от праведной жизни? 4 буквы. И она: «Саша, это грех». Или там: «Ба, помоги с рэпом, я смотрела на орех». И бабуля такая: «Это грех, это грех». Мне с моей бабулей было расти очень весело. Не знаю, как от жизни, но от плохо охраняемых мест она брала абсолютно все. Как только начиналось лето, у бабули вечерами наступало сафари по стройкам, где я был ее постоянный напарник. Мы работали с ней как Бэтмен и Робин, которые тоже появлялись в ночи. Но только когда включался прожектор, мы наоборот сваливали. Бабуля любила охотиться за трофеями со строек, и меня это очень сильно пугало. Я из-за нее в школьных сочинениях на тему «Как я провел лето» всегда врал. Писал, что работал с бабулей на даче, но не уточнял, на чьей. Мне еще русичка постоянно говорила: «Странно, что вы с бабулей в сочинении картошку всегда выкапываете, но никогда не сажаете. Не воруйте в супермаркетах, любите бабушек. С вами, как всегда, Александр Лукашов. Услышимся на Юмор-ФМ».
1: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Граждане, запомните, ваш пароль на госуслугах должен содержать цифры, буквы, завязку, развитие, кульминацию и неожиданный финал.

0: FM. Классика жанра. Владимир Моисеенко и Владимир Данилец.
1: Спасибо. Проходите, заходите, пожалуйста, присаживайтесь.
2: Извините, пожалуйста, я забыл сразу представиться. Иванов, редактор сельского хозяйства.
1: Очень приятно. Председатель колхоза «Месть Ильича» Иван Опанасович Кобыздох.
2: Да, я знаю.
1: Очень приятно, очень.
2: Значит, Иван Алексеевич.
1: Опанасович я.
2: Что?
1: Опанасович.
2: Извините, пожалуйста.
1: Аналогично.
2: Да. Значит, Иван Алексеевич.
1: Опанасович.
2: А, да, извините.
1: Аналогично.
2: Да. Значит, вы знаете, что мы давно и с большим интересом следим за вашим хозяйством.
1: Это очень интересно.
2: Да. И вот совсем недавно мы узнали, что вы опять стали разводить кроликов.
1: Да вы что?
2: Что, нет?
1: А, ну да, мы такие. Нет,
2: правильно, да?
1: Конечно, да? Конечно.
2: Вот, мне интересно, почему? Я знаю, многие не хотят.
1: Вы знаете, не хотят люди. Говорят, забот много. Вот.
2: Понятно. А вы, значит, забот не боитесь.
1: Не плевать, или такой, да.
2: Понятно. Значит, Иван Сергеевич.
1: Опанасович я.
2: Ой, извините, пожалуйста.
1: Аналогично.
2: А вот вы не могли бы сказать несколько слов о ваших кроликах нашим радиослушателям?
1: А почему это сказать? С огромной радостью.
2: Огромное вам спасибо.
1: Дорогие товарищи радиослушатели, от всей души.
2: Секундочку, я сейчас микрофончик включу.
1: Вот этого делать не надо. Спрячьте, пожалуйста, заховайте, потому что у меня ничего не получится.
2: Почему не получится?
1: Потому что я когда вижу микрофон, то у меня голос отбирает, вот.
2: Иван Сергеевич, вы не волнуйтесь.
1: Опанасович.
2: Извините,
1: пожалуйста. Аналогично.
2: Да не волнуйтесь, я вам помогу.
1: Да я не волнуюсь.
2: Вы поймите, мне нужно, чтобы вы сказали всего одну фразу. Потому что кролики — это не только ценный мех, но и там еще что-нибудь. Понятно?
1: Понятно.
2: Давайте, давайте. Внимание. Приготовились? Поехали.
1: Кроли! Это не только ценный мех, но и ценные когти, шерсть и молоко.
2: Какое молоко? Какое молоко?
1: Кролячье. Извините, с утра на молоко потянуло. Я же говорил, что ничего не получится, а вы получится, получится.
2: Так, Иван Сергеевич, я все понял.
1: Опанасович.
2: Да, времени у меня нет, поэтому давайте сделаем таким образом. Я вам сейчас эту фразочку скажу.
1: Так.
2: А вы ее послушайте, запомните, и вот сюда в микрофончик не просто повторите. Хорошо?
1: Так вот так же ж надо было сразу начать, а то вы заскакиваете, как Котовский, и в пейку сразу тычете. С ума сойти ж можно.
2: Давайте, вы запомните или записать?
1: Так что я дурный всю жизнь кончаю, слез академию не закончу.
2: Хорошо.
1: Вы такие.
2: Давайте. Значит, давайте так. Слушайте, скажите такую фразу.
1: Так.
2: Одну.
1: Ага, я внимательно слушаю. Решаю вас.
2: Кролики.
1: Ки.
2: Это не только ценный мех.
1: Х.
2: Но
1: и.
2: Что?
1: Что?
2: Это три.
1: Три.
2: Четыре.
1: Ири.
2: Килограмм.
1: А мы.
2: Диетическое.
1: Го.
2: Легко усваиваемого.
1: Усваиваемого.
2: Мясо.
1: Са. Все.
2: Запомнили?
1: Не ли.
2: Что мне ли?
1: Кролики! Это не только ценный мех, но и ценные...
2: Так, стоп! Стоп! Вы читать умеете?
1: Да вы уже вообще... Я буквы знаю все! Жи! О!
2: Не надо дальше! Ага. Прочитайте! А,
1: усва, ива, имо!
2: Все, прочитайте по бумажке!
1: Усва, кто это слово выдумал?
2: Кошмар,
1: какой! Покажите мне его лицо, я его убью за это слово!
2: Приготовились! Свои поехали!
1: Слова выдумали, гады! Друзья! Кролики! Это не только ценный мех, но и 3-4 килограмма диетического легко усваиваемого сала! Ну, записали, господин Иванов, чекак, потому что меня ваши кенгуру уже заколебали, ей-богу! Алло, это скорая? Это председатель, немедленно ко мне. Тут уже второй корреспондент за сегодня чокнулся. Ангел мой неземной, ты повсюду со мной. Пойдем отсюда, а? Гордеца по имени Гриша. Побежали.
0: Классика жанра. На Юмор ФМ.

магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Фарингосепт!
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
5: РБ УКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Ради хорошего кино он готов на все. Смотрева! Блогеры кино и шоу на Рутюбе. Хорошо! И бесплатно! Рутюб. Смотри каждый день.
10: Рекламодатель ООО «Форд». УГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
11: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя по воскресеньям в 20:20 на НТВ 6+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Матросы прислали в «Что, где, когда» пустой конверт, потому что у матросов нет вопросов.

0: Частью вселенной Юмор ФМ являются хорошие новости, друзья. Совсем скоро Юль Дедочкин нам расскажет про то, что в школах теперь, между прочим, химию будут изучать с помощью ИИ. Все подробности через несколько минут. Пожалуйста, подождите. Ну и, конечно, напомню, что юмор на Юмор ФМ стало больше, поэтому в финале этого часа послушаем интересные истории про известных людей в рубрике «Шутить изволите» с Михаилом Полицеймака. А через несколько секунд встречайте наш любимый Игорь Мухич и рубрика «Реалити криминалити».
1: Юмор ФМ представляет
2: Реалити Криминалити.
3: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
4: Здравия желаю! Русский народ самый читающий в мире. А если выпьет и попадет к нам в отделение, то еще и пишущий. Самые прикольные фрагменты протоколов для вас прямо сейчас. Читаю мухой.
2: Реалити Криминалити.
4: В 19.05 18 апреля сего года я, Юхнович С.П., случайно выглянул в окно и увидел, как по улице бежит гражданин Багунов Р.А. За ним группа женщин, вооруженных различными предметами домашней утвари. И впереди всех жена Багунова с предметом, напоминающим кочергу. Вот что значит вести беспорядочную половую жизнь в таком маленьком и тихом на события поселке, как наш, где все тебя знают как облупленного. В зоопарке я решил покормить медведя в слегка выпившем виде. Кинул ему кусочек бублика с репликой «Жри, зараза!». Но участковый не оценил мои шутки и привез в отделение. Допив бутылку, я случайно задел кулаком официанта по носу, что вынудило его внедрить силы работников правопорядка. В ответ на предъявленные мне обвинения сообщаю, что 16 апреля сего года, примерно в 21 час вечера, домашний попугай по кличке Эстебан, случайным образом приземлившись на клавиатуру моего ноутбука, совершил по ней несколько шагов в правую и левую сторону, что по досадной случайности и привело ко взлому сайта городской администрации. В хакерской атаке считаю себя невиновным, и никакого оскорбительного слова из трех букв на главной странице вышеуказанного сайта я не писал. Благодарю за внимание. И помните, если уж воровать, то только самолетами, пароходами, как пела группа «Мумитроль». Реальными протоколами несерьезно поделился с вами я, Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
3: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ.
1: В твоих глазах музыка, а в зубах мои нервы. Я так.

0: привет, с вами Юля Деточкина, и у меня прекрасные новости для россиян. Школьники теперь смогут изучать химию с помощью искусственного интеллекта. Раньше как было? Скучнейший учебник и редкий трах-бабах с помощью реактивов. А теперь уроки химии будут сопровождаться видеороликами, где можно будет наглядно смотреть строение веществ и химические процессы. И вообще весь эксперимент крупным планом. А еще взять и перенестись в нефтехимическую лабораторию или даже на производство. Повезло современным школярам. Мы о таком и мечтать не могли. Раньше при разводе россияне делили квартиры и машины, а теперь еще будут делить скины в Counter-Strike. И не только это, но и другие активы, бустеры, лутбоксы и другое. А если аккаунт в игре принадлежит обоим, то оценивается общая сумма трат, а затем делится ровно пополам. Одному остается аккаунт, другому достаются деньги. Причем выплаты могут достигать сотен тысяч и даже нескольких миллионов рублей. Мне всегда было интересно, а как делят странички в соцсетях? Тоже ведь бывает одна на двоих в Одноклассниках.
1: Хорошие новости.
0: Ну и про здоровье. Академик Российской академии наук Геннадий Онищенков, который уже раз призвал россиян отдыхать в своей стране. Россиянам следует отказаться от поездок за границу, чтобы не подвергать себя рискам и обезопасить свое здоровье. «Давайте будем защищать себя, не выезжая за пределы нашей страны», требует Онищенко и подчеркивает, лучше всего отдыхать в России. Напоминает, знаете, вот это вот «Не ходите, дети, в Африку гулять, в Африке макаки, в Африке гориллы», ну и все такое. А хороших новостей там, в Африке, нет. Поэтому и правда, оставайтесь. Я скоро еще одну порцию расскажу.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс Погода, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Небольшой северо-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске плюс 14, в Магнитогорске, Карталах и Сатке до 19 тепла, в Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Порывистый северо-западный ветер. Ночью 8-13 выше 0, днем в субботу в Сатке, Златоусте и Миассе плюс 14, в Троицке, Снежинске и Южноуральске до 18 тепла, в Озерске, Магнитогорске, Карталах, Кыштыме и Челябинске плюс 16.
1: Реклама.
3: Возьми телефон, дед.
4: 11 сентября. D-Club. За пультом. Nick Vision. Официальный диджей Toxis и резидент RMDM Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
3: Возьми телефон, детка.
5: Челябинск, встречай звездную программу на День города. 12 и 13 сентября на площади у торгового центра праздничные концерты. 12 сентября выступят Беарвульф и Валерий Сюткин. Ведущий Дмитрий Губерниев. 13 сентября певица Мона. 12 сентября начало в 17:30. 13 сентября в 16:30. Вход свободный. При поддержке администрации города Челябинска. 6+.
6: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Машков шутит на Юмор-ФМ.
1: В одной узбекской семье так полюбили возвращать проценты с покупок, что назвали сына «Кэшбэк».

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Всем привет! Как же хорошо, друзья, что мы встречаемся на Юмор-ФМ. Будь мы в эфире какой-нибудь серьезной радиостанции, мне бы пришлось прочитать вам непосредственно стихи Генриха Гейне, да еще и на немецком. А так я с большим удовольствием расскажу вам несколько забавных историй из жизни этого замечательного немецкого поэта.
0: «Шутить изволите».
1: Земляки недаром считали Генриха Гейне дерзким и остроумным человеком. И действительно, осадить он мог любого. Некоторое время Гейне работал корреспондентом в газете. Однажды некий политический деятель, прочитав свою речь в изложении Гейне, воскликнул: «Но я же такого не говорил!» На что поэт невозмутимо ответил: «Скажите спасибо, что я вложил в ваши уста хоть несколько умных фраз». Была и такая история. Генрих Гейне возвращался в Германию из заграничного путешествия. На таможне чиновник спросил у поэта, не везет ли он с собой запрещенных книг. «Разумеется, везу», — спокойно заявил Гейне. «Где?» — всполошился таможенник. «Вот тут», — сказал Гейне и хлопнул себя по лбу. Однажды Гейне тяжело заболел. Когда его навестил в больнице друг, поэта как раз переносили на чистую постель две санитарки. На вопрос друга, как он себя чувствует, Гейне ответил: «Превосходно. Как видишь, женщины уже носят меня на руках».
0: «Шутить изволите».
1: Друзья, если вас ни разу в жизни не носили на руках, стоит ли об этом сожалеть? Может, оно и к лучшему? Здоровья вам и вашим близким. И до новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
0: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: Полиоксидол не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидол не он для взрослых и детей. В сезон простуд заботься о себе скорей.
3: Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Чем только черт не шутит. Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
6: Мы не хмуримся и продолжаем.
5: Новости, от которых хочется улыбаться.
7: Только одна история, правда. Все остальное мы придумали.
5: Веселые песни.
8: Поднимите мне зарплату.
5: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
9: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
5: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
0: Юмор ФМ.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: В школе я никогда не дергал девочек за косички, потому что однажды у бабушки в деревне дернул за хвост коня.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на Патриках».
2: Доброе утро, дорогие жители нашего прекрасного района. Передо мной сидят люди с недовольными лицами. Некоторые с 9 утра уже глушат опироль по 900 рублей.

0: для детишек, чтобы они радовались, удивлялись.
1: То есть детишки прилетают такие с отпуска, с Катара. Видят вот эту паутинку и говорят, ой, надо залезть на нее, пойдем скорее, Рамон.
0: Ну, уважаемые жители нашего прекрасного района, ну, это же для детей. По всему городу ставят, ну чем мы хуже? Надо, чтобы дети развивались.
2: Вот подожди, а ты как себе представляешь вот это? То есть ты думаешь, мой сын Елисей идет с урока французского языка на капуэра, да, говорит своему другу там, Мишель, джо крюско, дансу ливр, и такой, о, охренеть, это что, ла лабиринт? И как, давай развиваться, так?
0: Очень смешно вы придумали, женщина, но вы поймите, я же это не с потолка взял. Наши аналитики провели соцопрос и выяснили, что в этом районе не хватает детской площадки.
3: Дядь, это Патрики, понимаешь? Здесь детям вертолетные площадки не хватает. Детям парковочных мест не хватает, понимаешь? Хороших ресторанов, времени в сутках, в конце концов, не хватает, понимаешь?
0: Почему я все время забываю, что самые недовольные хлебальники у людей, у которых все есть?
2: В смысле?
0: Ну, хорошо, давайте пойдем от обратного. А вот вы сами чего бы хотели в нашем районе?
2: Ну, концерт Бруно Марса, например.
0: Еще?
1: Качели.
0: Качели! Качели, конечно! Качели, это мы можем. Качели всегда, пожалуйста. А какие бы вы хотели качели? Такие, чтобы солнышко можно было крутиться или как карусель?
1: БДСМ качели. И, кстати, солнышко я пробовала делать, это небезопасно.
0: Да как вы задолбали, блин, вечно недовольные, зажравшиеся. Стараешься вам, стараешься, деньги какие-то выделяешь, вам все не нравится. Вам вообще что-то в жизни нравится, кроме как гладить маленькую псину и на электросамокатах кататься?
1: А ты что, тоже разорался? Ну, построил бы нам что-нибудь нормальное, ну, например, Дубай.
0: Ты вообще кто? Ты девочка, девушка, женщина? Непонятно же, такие титьки могут быть и в 18, и в 45. Тебе сколько лет?
1: А у дамы неприлично спрашивать про возраст.
0: Ну и 45 тогда тебе! А ты, мама Елисея, ты вообще хоть представляешь, сколько обычное молоко в магазине стоит?
2: 300 рублей.
0: Нет.
2: А, то есть 600?
0: Нет.
2: 1200?
0: Да я про обычное молоко из коровы, которое!
2: Да что вы вообще докопались? Что надо-то?
3: Дядь, реально, что тебе надо?
0: Да задолбали вы меня все, понятно? Вам деньги выделяют, выделяют, выделяют. Вам все время мало, вам все время что-то не нравится. Я вот эту площадку вообще на свои деньги построил, понятно? Паутинку, блин, на свои сплел.
1: В смысле?
0: Трусы свисли. Слушайте, а можете на сайте префектуры отзыв хороший оставить? Типа, горка классная, все устраивает. Молодец, Коровкин. И мне, может, тогда зарплату поднимут, а то я префект, а у меня все машины на газу.
1: А как мы отзыв оставим? Мы же здесь не живем. Мы сюда приезжаем каждое утро в надежде, что нас снимут в беспринципных.
4: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ. И беда!

0: здесь на Юмор ФМ каждый день кружимся под ритм наших шуток. Тем более в новом сезоне юмора стало еще больше. А еще в эфире появился Андрей Рожков. И не просто появился, а с невероятными ошеломительными шутками. Я думаю, что вам уже понравилось. Ну а теперь, чтобы вы точно поверили мне, что юмора стало больше, я озвучиваю, что будет в этом часе. Например, в финале послушаем «Задорного навсегда». Также услышим анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа Гар Дмитриев с детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Прямо сейчас рубрика «Я такого не говорил». У микрофона Настя Иванова. Всем привет. И да, самое время уступить место цитатам Джейсона Стэтхэма.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Я отношу себя к хорошим людям, но хорошие люди всегда приносят меня обратно. Однажды я сходил в спортзал, и тренажер стал сильнее. Я часто курю на балконе голый. Квартиры в доме напротив значительно подорожали. Совпадение? Не думаю. Недавно я посмотрел 50 оттенков серого. Прикинь, это кино вообще не про Санкт-Петербург. Одного моего друга уволили из фирмы «Муж на час». Больше 5 минут у него не получалось. Жена попросила меня купить 1 бутылку водки для растирания. Но одной не было, и я купил 3.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков Душнила.
1: Убежденный холостяк. Познакомиться с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков Мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе, оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Ученые нашли черепаху, которая прожила 300 лет. Вот интересно, сколько бы еще прожила черепаха, если бы ученые ее не нашли?

0: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное – это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное, что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
0: Угарный папа.
1: Илюше 4,5 года. Он спрашивает маму. Мам, а кто такой человек-невидимка? Ну, это такой человек, который вроде бы есть, но его не видно. А, это как наш папа. 4-летний Костик объясняет пришедший в гости крестный. Хоть я и сынуля, но я не сладкий, как говорит мама. Я просто красивый, как говорят все девочки в садике. Из школьных сочинений Кости. Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать. У Онегина было тяжело внутри, и он пришел к Татьяне облегчиться. Его глаза с нежностью смотрели друг на друга. Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Тараса Бульбы.
0: Угарный папа.
1: 4-летний Игорь спрашивает маму. Мам, это правда, что я родился ночью? Да, сынок. Ой, мам, надеюсь, я тебя не разбудил. 3-летний Лаврентий очень любит с дедом рассматривать машины в старых автомобильных журналах. И вот, идя по улице с мамой и папой, видит полицейский УАЗик. Долго на него смотрит, вспоминая марку, и тут радостно вскрикивает. Папа, смотри, унитазик! Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер Юмор ФМ плюс 7-915-0303-567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Мама, дочь и сын против нового соседа.
4: Ты что, реально собрался здесь жить?
5: Вас выживать.
3: Кто из них не жилец в квартире?
5: Да вы все равно съедете.
3: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
6: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы.
7: Блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо.
8: И бесплатно.
7: Рутюб. Смотри каждый день.
9: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-70-7-47-03-18-40. 18+.
10: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя по воскресеньям в 20:20 на НТВ. 6+.
11: Конечно, можем.
12: Беспроцентный лимит на все. Можем?
11: Конечно, можем.
12: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
11: Конечно, можем.
12: И кэшбэк 5% можем?
11: Конечно, можем.
12: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
13: Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Официальная группа ВКонтакте Радио Юмор ФМ. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Говорят, если съесть шоколадку, настроение поднимется. Наглая ложь. Выпить все равно придется.
2: Читаю на заборе, приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распахиваю.

0: повеселимся, блин!
1: Повеселимся и мы, потому что выпуск хороших новостей будет буквально через несколько минут. Друзья, Юль Дедочкина расскажет нам про номинантов на «Золотой мяч» 2026 года. Да, представляете, их имена уже известны, но без спойлеров. А также расскажу, что на «Юмор-ФМ» больше юмора, поэтому в финале этого часа услышим монолог Михаила Задорнова. А буквально через секунды самый лучший дэнс с самыми лучшими анекдотами здесь, на «Юмор-ФМ».
2: «Юмор-ФМ» представляет.
3: Самый лучший!
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
2: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
4: Ой, эти ситуации, понимаешь ли, муж в командировке, жена в пляс, ну, не знаю, мне кажется, это все анекдотические какие-то истории, в жизни такого не бывает. Ну, во всяком случае, об одной такой истории сейчас расскажу. Приезжает муж с командировки, а дома жена с любовником. Ну, естественно, застал их, и вот такая ситуация. Вдруг любовник совершенно спокойно, молча встает с постели, одевается и молча уходит. Муж в шоке. Провожая его взглядом, говорит: «Ну, ни хрена себе». Смотрит на жену, а жена ему говорит: «Да не говори, дорогой, ну просто ни тебе здрасте, ни мне до свидания, ну». Граждане, своевременно проходите обследование у врача. Абрама дома встречает жена Сара. «Абрашенька, ты был у врача? Да, ну что он тебе сказал?» «Ну как тебе сказать, то, что мы уже 20 лет с тобой принимали за оргазм, на самом деле оказалась астма». Быть родителем счастья, а быть многодетным родителем – это тройное, двойное, пятерное, в общем, бесконечное счастье. В семье с пятью дочками рождается, наконец-то, сын. Ну и, значит, небольшой просто такой поселочек. Все сбежались около роддома, значит, встречают довольного, счастливого папу, и он выходит такой прям вот, эх, как ждал этого сына. Ему говорят: «Ну что, на кого похож, сынок-то, на кого?» Он говорит: «Да я не знаю, мы на лицо еще не смотрели».
2: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
2: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. Это спортивная минутка на Юмор-ФМ. Наконец-то объявлены номинанты на «Золотой мяч» 2026 года. Всего 30 футболистов. И, казалось бы, должны быть новенькие, но список опять открывает Лионель Месси, у которого уже 8 таких наград. Также в списке Килиан Мбаппе, Ламин Ямаль, Хвича Кварцхелия и интернет-звезда Эрлинг Холланд. Больше всего номинантов от ПСЖ. 9 футболистов клуба попали в шорт-лист. Поздравляем! Победитель будет назван 26 октября на церемонии награждения. И что-то мне подсказывает, что это опять будет Месси. В Бразилии бегун по имени Вальдемар Биспо Сауза Фильо, это все его имя, если что, заключил контракты с 11 компаниями. Смысл был в том, чтобы разместить на футболке их логотип, но все это было нельзя сделать на одной футболке, поэтому Вальдемар напялил на себя сразу 11 штук. И когда добежал до финиша, начал снимать их с себя одну за другой. Весь процесс снимали на камеру, а потом отправляли рекламодателю. В итоге он не только отработал контракт, но еще и прославился. Наверняка впереди еще больше контрактов и футболок.
1: Хорошие новости.
0: И еще немного про бег. На полуфинале молодежного чемпионата Швейцарии спортсмены разыграли победу в камень-ножницы-бумага прямо во время 100-метровки. Остальные бегуны им были не конкуренты, вот друзья и решили сыграть в ЦУЕФА. Тот, которому выпал камень, ускорился, а тот, что проиграл, замедлился. В финал в итоге вышли оба, так что никто ничего не потерял. Я, Юлия Деточкина, иду за новой порцией хороших новостей. Скоро вернусь. Ждите.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Небольшой северо-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске плюс 14. В Магнитогорске, Карталах и Сатке до 19 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Порывистый северо-западный ветер. Ночью 8-13 выше 0. Днем в субботу в Сатке, Златоусте и Миассе плюс 14. В Троицке, Снежинске и Южноуральске до 18 тепла. В Озерске, Магнитогорске, Карталах, Кыштыме и Челябинске плюс 16.
1: Реклама.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября бумага туалетная «Бриз» и «Облачко» 6 рублей 99 копеек. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
1: «Юмор-ФМ». Хорошие новости. Время местное.
2: Привет. В студии Арсений Титов. Сегодня, 272 года назад, был основан город Златоуст. В 1754 году промышленники Масоловы заложили у горы Касатур железноделательный завод. А назвали его в честь фамильной иконы – Златоустовским. Сегодня это третий по населению город Челябинской области и один из самых высокогорных. Жилые кварталы в нем располагаются на высоте более 500 метров над уровнем моря. Рядом с городом раскинулся огромный национальный парк Таганай, куда съезжаются туристы со всей страны. А сам Златоуст испокон веков славился своим булатом и уникальной гравюрой на стали. Символом этого умения стал крылатый конь, которого в качестве клейма наносили на свои изделия местные мастера. Сейчас он красуется на гербе Златоуста. От истории к современности. На Южном Урале стартует осенне-зимняя сессия сдачи очных нормативов технической грамотности «Техно-ГТО». Успешное прохождение испытаний позволит получить золотой значок и даст 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ. Сдать нормативы можно на нескольких площадках. Примеры в Челябинске – это ЮРГУ и Центр опережающей профессиональной подготовки на базе комплекса «Смена». А любителям отложить гаджеты и почитать настоящую книжку точно будет чем заняться в следующие выходные. В ТРК «Таганай» пройдет форум «Рыжий фест». Организаторы обещают более 100 мероприятий на 5 площадках. Планируются встречи с авторами, презентации новинок и многое другое. Фестиваль продлится с 17 по 19 сентября, а книжная ярмарка будет работать на день дольше, по 20 число. Возрастное ограничение 6+. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
4: Всегда хорошие новости.
5: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Попов шутит на Юмор ФМ.
1: А помните в фильме «Гостья из будущего»? Космические пираты предлагали мальчику за мелофон автомобиль «Жигули». Но парень уже тогда понимал, что к чему. И ответил: «Лучше сразу убейте».
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Кадиллак». Ты мне сказала, будешь одет.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Девушка написала: недавно чуть от страха не померла. Представляете, просыпаюсь в кромешной тьме, в узком ящике. Первая мысль – умерла клинической смертью. Похоронили заживо. Потом дошло, уснула в солярии. Гениальные люди. Вот причины следственной связи нарушены. Женщина писала: работаю в поддержке одного оператора мобильной связи. Раннее утро, в трубке молодой женский голос говорит шепотом: девушка, помогите. Я назову номер, а вы мне скажите, как зовут владельца. А то он сейчас проснется, а я не знаю, как к нему обратиться. Я работал наблюдателем на выборах. Наблюдал забавную картину. В 9 утра пришел мужик, проголосовал с паспортом. Все в порядке. Через часа 3 приходит его жена. Получает бюллетень, расписывается, спрашивает, можно ли проголосовать за мужа. Поясняем, нельзя, он уже проголосовал. Женщина говорит: как проголосовал? Он уже 3 дня как в командировке в Сибири. Дурак, дурак, на таком проколоться. Мужик пишет: прихожу с работы, вижу на кухне картофанчик в мундирах и соусик экзотический. Какой милый стиль. Сел жрать. Макаю картофанчик в соусик. Вкусик странноватый, но жрать можно. Тут входит жена и кричит: придурок, ты чего жрешь мою маску для лица? Знакомая попросила прочистить ей унитаз. А я сантехник. Я спрашиваю, а чем засорился? Она сначала не хотела, а потом призналась. Да неохота было новогоднюю елку выносить. Я ее по кусочкам и в унитаз. Какая позорная смерть для новогодней елки, да? Еду в маршрутке. Впереди нагло развалился на двойном сиденье мужчина. Рядом с ним буквально вжалась в окно женщина. Водитель, глядя на это, говорит: мужчина, подвиньтесь, женщине неудобно. А тот говорит с горсти: это моя женщина. Посетитель предъявляет претензии в ритуальных услугах, в бюро ритуальной услуги. Ваши тапочки еле налезли покойнику. Ответ: разносятся. Если нет, поменяем потом. Моя мама зашла в обычный московский районный автобус, полный пассажиров, смотрит свернутый полиэтиленовый пакет. Чей пакет? Да ничей, говорят. Она испугалась, говорит: ну уж сообщить водителю, вдруг там бомба. Не волнуйтесь, мы его уже пнули. В колхозе под Сочи украли мужики корову, погрузили ее в кузов машины, повезли полями. Закон подлости, милиция, документы на корову. Какая корова? У нас нет коровы. Говорит: что ты брешешь? Вон в кузове. У нас в кузове корова? Да это быть не может. Вылезли, смотрят на корову. Говорит: падла, как ты забралась сюда?
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Зеленый Артнео для суставов отменно. В нем коллаген с басвелией. Артнео, окей.
2: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: После 40 жизнь только начинается.
4: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь! Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
9: ООО «КЛ Стрейт», ОГРН 116774678-0761, город Москва.
10: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
11: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
12: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
13: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
14: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
13: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
15: «Битва поколений», пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Ночью никак не мог уснуть. Мне не давал покоя один вопрос. Зачем мать семерых козлят ходила за молоком, если она сама коза?
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Парма», город Пермь.
4: После прошлой игры я стал читать все подряд. Дорогие люди, представьте, что творится у меня в голове. Больше всего меня поразили заголовки нашей желтой прессы. Дальтоники не различают холодную и горячую воду. После секса укорачиваются ноги. Подгузники людоеды. После паспорта укупник съел все архивы НКВД. Тухлое мясо на таможне ищут специально натренированные мухи. Мерлин Мэнсон – куплетист-народник. Домашний кот прошел 900 километров и вернулся домой совершенно другим человеком. Учитель химии продавал детям кислород. В Китае решена проблема с перенаселением. Теперь оргазм – это больно. Пожарные из горящего дома вынесли несущую стену.

0: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселое радио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Ну вот и наступил тот самый день, когда причин для улыбок действительно много. Ну, во-первых, пятница наступила, с чем я вас поздравляю. А во-вторых, на Юмор ФМ новый сезон. Да, друзья, в наш эфир буквально ворвался с короткими, но очень крутыми шутками всеми любимый Андрей Рожков. Ну и большой плюс, у нас на Юмор ФМ стало еще больше юмора, который вы по-прежнему можете заказывать каждый день с 14 до 15 по столичному. Юмор на заказ, все это дело называется. У микрофона с этой минуты Денис Савельев. Вам большое здрасте. Привет, поздравления, признания и самые теплые слова, как всегда, принимаются абсолютно во все доступные мессенджеры. +7 915 0303 567 – это наш единый номер. Пишите и не забывайте указывать, от кого, для кого и откуда ваше драгоценное послание. А такие, кстати, у нас уже есть. Вот Любовь просит на всю страну озвучить, что вот уже 10 лет влюблена в самого лучшего мужчину на свете. Зовут его Федор, и сегодня они, соответственно, отмечают годовщину, с чем мы их и поздравляем. Ольга передает привет дочке Алене, которая живет в Оренбурге. «Не забывай про меня, я тебя очень люблю и всегда жду дома. Звони и пиши обязательно». От Алексея Некрасова привет всем его сотрудникам, которые жужжат как пчелки сегодня. Ребят, все понимаю, но и себя тоже, пожалуйста, берегите. Подпись «Босс». И вот этот самый «Босс» попросил поставить для своих коллег шутки песни «Плюс». Поехали!
0: Шутки песни «Плюс». Стас Ярушин. Шутки песни «Плюс». Надежда Арбенина.

0: Шутки, песни «Плюс» на Юмор-ФМ. И «Плюс» означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
1: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск!
2: На Юмор-ФМ.
1: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
0: Мало-мало-мало-мало-мало огня. Есть на шашлыках всегда такой советчик.
1: Так, я, да?
3: Так.
1: Любовь по полной, по программе.

0: Все тихо, мирно, без скандалов и без драк. А если что, с вещами к маме. Гражданский брак, гражданский брак, гражданский брак.
1: Дети в студии. Дети. Боже, боже, аж гусарские усы полезли у меня.
2: Клаустрофоб. Кричали люди в самолете. Клаустрофоб. Он ковыряет фюзеляж.
1: Да? Он же дурак.
3: Он ковыряет фюзеляж.
4: Так, ну что, это
3: Надя,
4: получается
3: твоя,
4: я?
3: Да, песня? Да.
1: Да.
4: Ну-ка, сели все и замолчали, и работать начали уже. Как вам повезло, ведь ваш начальник женщина с огромной буквы «Ж». А я сяду в свой кабинет и уволю кого-нибудь. И мартини совсем чуть-чуть. Постучишься, меня здесь нет. А я сяду в свой кабинет.
3: Какая прям ма. Ой, у меня очень интересная длинная песня. Ты опять зовешь меня олень. Много раз уже такое было. Я забыл, какой сегодня день, а моя супруга не забыла. Я опять хронический дурак, послан очень далеко куда-то. В этот день мы заключили брак. Вот такая памятная дата. День шестой, и месяц был шестой. Год шестой, сиди, учи, зараза. Попрощался с жизнью холостой в самый лучший день, 06:03.
1: Ты что, такой злой?
4: Ты хорошо поешь. Шутки, песни,
3: плюс. А, Наташ, твоя песня.
4: Давай.
2: Бабушке с московской жилплощадью проще избежать одиночества. Это про мое будущее, наверное.
5: На Юмор ФМ.
0: Девчонки, вы поете великолепно. Наташа Краснова плюс Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. До новых встреч.
5: Шутки, песни плюс. Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль
4: на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Дорогие мои, помните, лучше всех в колхозе работала лошадь, но председателем колхоза она так и не стала.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: А вот вы, друзья, попали туда, куда нужно. Это час приветов, поздравлений и признаний в эфире Веселого Радио. Мы продолжаем. Пишите, подключайтесь. Абсолютно все мессенджеры работают. Ну и, конечно же, к вашим услугам обычный СМС-формат. Тут уж знаете, кому что удобнее, кому что привычнее, кому что больше нравится. Напомню, помимо ваших сообщений, также принимаются заявки на рубрики. Так что выбирайте, на чем мы там будем смеяться, пишите и не забывайте подписываться. Передайте, пожалуйста, привет моему коллеге Александру, не хмурься, завтра выходные. Вот такая строгая просьба и напоминание, между прочим, от Олега из Купавны. Привет из Брянска. Едем с мужем и любимыми дочками на рыбалку. Хорошего нам клёва. Очень люблю мужа Ваню и дочурок, признается здесь Катерина. От Владимира далее пламенный привет его детям, сыну Артему и дочке Полине, вместе с которыми он сейчас держит путь на дачу во Владимирскую область. Пожелайте нам хорошей дороги и отличного отдыха. Всегда пожалуйста, желаем, конечно, и от всей души. Виктор поздравляет с юбилеем своего друга Николая Панкратова из Железнодорожного. Желает ему крепчайшего здоровья, счастья и большой любви. А вот поставить он для него просит анекдоты Игоря Маменко. Давайте послушаем.
0: Юмор-ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
2: Фура огромная, грузовая, едет. А за ней мужик на «Жигулях», на красных «Жигулях», и смотрит, водитель фуры на каждом перекрестке выходит, на каждый красный свет светофора, и начинает дубиной битой бить по этой самой фуре, толкать ее плечом, ругаться. Ну, какие-то движения сумасшедшие такие, непонятно. И так практически на каждом вот красном светофоре. И он не выдержал, в очередной раз выходит, говорит: брат, я за тобой еду. А в чем прикол? Зачем ты фурой бьешь постоянно? Говорит: дружище, у меня грузоподъемность 8 тонн. Внутри сидит 10 тонн канареек. Минимум 2 тонны постоянно должны летать, иначе у меня рессоры пропадут. Мама с папой лежат в кровати. Папа пытается уговорить маму на исполнение супружеского долга. Мама сопротивляется, говорит: ребенок не спит. Да спит, да не спит. Сейчас, Ромочка, папе с мамой водички принеси. Ну, я говорю: спит, давай. Они сделали свое дело, откинулись на подушки. Голос из темноты: я долго тут буду с кружкой стоять еще.
3: Ночью мужик едет, у него тачка такая, и гроб на боку лежит. Я им встречаю, я говорю: ямочка, что такое? Тихо, тещу хороню. А что гроб на боку? Она спине, она харпит.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Если у вас другая, другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Конечно. Можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Кэш можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
4: кэш,
5: так.
4: Кэш можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
6: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель».
7: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Фарингосепт!
9: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: До чего дошел прогресс? Едешь по трассе, только чуть-чуть задремал, сразу на тебе подушечка.

0: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Ваши приветы, поздравления, признания и самые теплые слова продолжают звучать на всю страну. Пишите их во все доступные мессенджеры, либо же в обычном смс-формате. Напомню, наш номер плюс 7 915 0303 567. Главное, не забывайте подписываться. Виктория Романова передает пламенный привет своим родителям, маме Светлане и папе Сергею, которые сейчас в отпуске. Дорогие мои, хватит работать, отпуск же, отдыхайте, пишет и, видимо, просит она. Диана из Волгограда передает привет всем своим коллегам из офиса, поздравляет с пятницей и желает веселых выходных. Нырнем в них по полной. Вот такие замечательные слова. Ну, тут, знаете, главное вынырнуть потом в понедельник. От Романа привет улетает его девушке Оксане, которой он на всю страну признается в своих самых искренних чувствах. Елена просит сказать ее мужу Артему, что она его бесконечно любит, желает отличной дороги до дома и просит поставить Сатью с юмором. Сатью мы обязательно услышим через несколько секунд, но сначала посмотрим, какие же праздники можно сегодня отметить. Ну, как люблю говорить, пятница — это и без того прекрасное событие, но тем не менее, день осенних красок отмечается сегодня, 11 сентября, день правильного питания, день рождения граненого стакана и праздник ласкового обращения. Вон сколько праздников, выбирайте, какой вам нравится, ну и, конечно же, по возможности отмечайте.
0: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: У меня вопрос назрел. 1-2 свидания. Человек хороший, вижу, но вот не включается. Стоит ли продолжать по типу слюбиться, стерпиться или надо уходить?
0: Сатья отвечает.
3: Отличный вопрос. Да. Стоит ли продолжать? Так как слюбится, стерпится. Нет. Стоит продолжать, потому что есть на это время. Одноглазый дядя лучше, чем никакого дяди. Но с другой стороны, может откроется, потому что он растерялся, да, распереживался. Такое бывает, особенно когда женщина очень нравится, и он хочет очень сильно произвести впечатление, ну и погорячился. Да, выдал стихи Есенина за свои, а ты это видишь. Такое бывает. То потом, возможно, когда вы расслабитесь, да, то вы увидите какие-то качества в нем, и он вас, каких, ну, мог и не показать. Конечно, если он жутко отвратителен, там у него там, ну, 2 зуба, и оба не во рту, он с собой их принес, там, да, как-то так. Он пахнет не мачо, а чем-то вот из леса, да, вот так, вот такого, и умершая давно. Понимаете? Тогда, конечно, не надо. Но если вы понимаете, не замуж же выходить, так замуж и не надо выходить. Может, вы друзьями останетесь. Сейчас я вам попробую объяснить. Когда вы видите, что мужчина рядом с вами, это не тот, с кем хочется немедленно родить детей и выйти замуж, вы начинаете вести себя естественно, по-настоящему. Такой, да ну и чего, ну свалит и свалит. Да ну не люблю я эту музыку. А ты ее и правда не любишь. Не надо этот ресторан, я в шаурмяще отлично ем. Не надо вот это, вилка в правой, нож в левой. А рыбная вилка, у нее где щелочка, посередине или сбоку? Строит из себя интеллигенцию в 60-м поколении, а сама вот руками любит это все есть. Или пластмассовой. Становится сама собой, это очень круто. А потом через какое-то время выясняется, а я тоже думал, что ты такая курица прямо вот эта напыщенная. А ты нормальная девчонка, оказывается. Я тоже думал, что ты мерзкая тварь, а ты смотри. Прикольный чел в спортивных штанах. Ну чего, мужчину в спортивных штанах ничего не портит, если он на спортивном автомобиле.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор на заказ.
1: О любви не только можно, но и нужно. Пишите, признавайтесь. Плюс 7-915-0303-567. К вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный смс-формат. Так, добрый день, всем хорошей пятницы и веселых выходных. Желает Ольга из Черкесска. Наталья передает привет Минусинску и Красноярскому краю. Желает всем здоровья, успехов и удачи. Радуется, что наконец-то наступили выходные. Всех любит, уважает и большой передает привет своим коллегам. Следующее сообщение от Юрия. Он поздравляет свою любимую тещу Ольгу с днем рождения. Желает ей здоровья. Подпись «Зять». Есть еще одно сообщение от него. Поздравляет он также любимую маму с днем рождения. Желает здоровья, счастья, очень ее любит. Внуки Артем и Ваня тоже к поздравлениям присоединяются. Вадим из Заречного передает большой и горячий привет своей семье. Спасибо за вкусный обед. Люблю жену и дочку, пишет он. Вера просит передать привет еще ее подруге Оксане, с которой они сегодня едут на экскурсию. Пожелайте нам классных эмоций. Вот прям незабываемых желаю, честно-честно. Леонид свой привет направляет другу Максиму. Еще немного и рванем на дачу. Скорее бы наступил вечер, мечтают уже ребята. От Марии Красновой привет ее семье. Всем отличного настроения и веселой пятницы. Поставьте нам «Однажды в России». Легко? Пожалуйста.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в Белом доме».
2: Господин президент, зачем вызывали?
3: Вы знаете, генерал, я недавно посмотрел новости. У русских все плохо. Ха-ха, у нас получилось.
2: Сэр, а вы смотрели наши американские новости?
3: Естественно.
2: Тогда спешу вас расстроить, все наоборот. У русских все хорошо.
3: Как это все хорошо? Мы же все делали, чтобы у них было плохо. Как это у них все хорошо?
2: Ну, просто русские, они такая нация. Они все делают через усилия, они живут через боль. За ними история их побед, нам их никогда не одолеть.
3: Ну и что вы тогда молчали все это время? Просто возьмем и перепишем всю историю, и все. Мы перепишем так историю, что там будут побеждать все, кто угодно, но только не русские. Сенатор Кевин.
4: Да.
3: Садитесь в мое кресло.
4: Есть.
3: И сейчас мы будем переписывать всю историю. Значит так, чем гордятся русские?
2: Ну, русские гордятся ледовым побоищем.
3: Что это такое?
2: Ну, русские тевтонцы договорились драться на озере. Тевтонцы пришли на озеро и под тяжестью своих доспехов провалились под лед. Все, русские победили.
3: С какого это перепугу? Пишите, победило озеро!
2: Пишите, а как могло победить озеро?
3: А как тут победили русские? Русские просто увидели, как тонут люди, и все. Что это? Побоище! Ледовое побоище! С какого-то перепуга это побоище? Это ледовая ситуация! Просто зимнее происшествие! При чем тут русские? Пишите, озеро — великая нация.
4: Есть.
3: Что еще?
4: Русские победили Наполеона, сэр. Наполеон пришел в Москву, они ее подожгли и ушли. Он пошел за ними, они уходили дальше. Армия Наполеона устала и замерзла, а русские не устали и не замерзли. Русские победили.
3: И что тут легендарного, я не понимаю? Это даже как-то немножко по-скотски. А Москву зачем поджигать? Типа, не подходите, мы чокнутые?
4: Нет, все проще, сэр. План был измотать. Зима. Французы были одеты не тепло, а русские тепло.
3: Вы так и пишите. При чем здесь русские? Пишите, победила бабушка.
4: Какая бабушка,
3: Любая
4: сэр?
3: Бабушка, которая с детства говорит, одевайся теплее. Она победила, она добилась своего. Вот и все. Вот вам жизненный пример. Пишите, бабушка — великая нация.
4: Бабушка.
3: Что еще легендарного?
4: Сэр, они еще гордятся Иваном Сусаниным.
3: Но вот здесь я понимаю, это, наверное, какой-нибудь шестиметровый мужик, который вот так вот бошки людям лопал, который вот так вот одной ноздрёй вдыхал первый ряд солдат и высмаркивал за границу. Вот такой богатырь, скорее всего.
4: Нет, просто мужик из деревни. Просто пришли поляки, враги спросили дорогу, он их завел на болото, и они там все умерли.
3: Чего? Опять не дрались? Что за дебилы на них нападают? Привет, русские, мы пришли вас завоевывать. Покажите, где там замерзнуть и сдохнуть. Что это за прикол? Пишите, победило болото!
4: Сэр, еще русские гордятся тем, что первые в мире отправили в космос двух собак. Белку и Стрелку.
3: Подождите, двух собак, Белку и Стрелку? Это трех животных и кусок часов?
0: Хорошая погода.
5: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
6: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию, оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
7: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Небольшой северо-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске плюс 14. В Магнитогорске, Карталах и Сатке до 19 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Порывистый северо-западный ветер. Ночью 8-13 выше 0. Днем в субботу в Сатке, Златоусте и Миассе плюс 14. В Троицке, Снежинске и Южноуральске до 18 тепла. В Озерске, Магнитогорске, Карталах, Кыштыме и Челябинске плюс 16.
8: Реклама.
9: Возьми телефон, дед.
10: 11 сентября. D-Club. За пультом. Nick Vision. Официальный диджей Toxis и резидент R&M Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
11: Возьми телефон, детка.
12: Политическая реклама.
13: Медицина – это не услуга, это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным – работу, слабым – заботу.
14: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
15: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Да, наверное, нейросеть уже может рисовать картины как настоящий художник. Но сорваться в Питер во время творческого кризиса и там уйти в глухой запой ей пока еще не по зубам.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Ну вот как бы не хотелось, но все-таки плавно будем завершать этот час приветов и поздравлений. Привет сыну Ване от папы Андрея. Это послание из Ростова-на-Дону. Мария передает привет своей любимой маме Зине. Пишет, что очень сильно ее любит. Анна поздравляет с днем рождения сестру Полину. Желает ей большой и чистой любви, женского счастья, радости в глазах и здоровья. Пусть все будет так, как ты хочешь. Вот это, по-моему, самые прекрасные пожелания. Инга передает большой привет сестре Анжелике, которая сейчас на учебе. Желает ей успехов, удачи и хорошего настроения в придачу. Олег свой привет направляет жене Рите. Пишет, что она у него самая красивая, он ее очень любит, жить без нее не может и просит поставить для нее монолог Михаила Жванецкого. Его и послушаем. Ну а к вашим драгоценным сообщениям вернемся уже завтра в «Юморе на заказ», точно так же с 14 до 15 по столичному.
0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
2: Метро. Поезд разгоняется, останавливается. Девушка, молодой человек, уступите место бабушке. Как вам не стыдно? Ей лет 70. Садитесь, бабушка, садись. Бабушка, не хочу садиться. Чего вы за меня выступаете? 70-70. Вам какое дело? 70. Толпа, чего действительно тут? Поезд разгоняет. Девушка, как вам не стыдно? Бабушка, вы же меня ставите в неловкое положение. Садитесь, встань, садитесь. Бабка, не хочу садиться, пусть сидит. Зачем ты затеваешь? Толпа, чего рвешься, чего маешься, чего больше всех надо? Чего кровь портишь? Пусть сидит. Толпа такая, как хор такой. Девушка, как вам не стыдно? Старушке 70, больная. Он молодой балбес, ему стоять и стоять. А ей сколько там осталось? Садитесь, встань, садитесь. Бабка, почему больная? Почему 70? Сколько мне осталось? Какое твое собачье дело? Я прекрасно себя чувствую. Больная ты, сидите. Молодой человек, из-за балбеса могу приварить. Девушка, как тебе не стыдно? Почему ты сидишь? Человек еле дышит, она синяя, ее шатает. Ей, наверное, 75. Садитесь, встань, садитесь. Бабка, не сяду я, все, не сяду. Толпа, ты откуда такая взялась? Ты где такая родилась? Молодой человек, не встану я, все, не встану. Девушка, а бабушка, а вам должно быть стыдно. А вас заботится, вам предлагает. А вы бессмысленно уперлись, как баран, как дура, как корова. Позор, подонки все. Толпа, что она хочет? Кто она такая? Бабка, не сяду я, все. Молодой человек, не встану я. Девушка, как вам не стыдно? Садитесь, встань, садитесь. Какой кошмар. Вы все ставите меня в неловкое положение. Толпа, я бы тебя поставил. Ох, я бы тебя поставил. Именно в неловкое положение. Да народ вокруг, сиди, пацан, сиди. Девушка, мы же пишем, мы же боремся, мы призываем. Подонки! Толпа, сиди, пацан, сиди. Молодой человек, не встану я, бабка, не сяду я. Толпа, сиди, пацан, сиди. Представляешь, и все проехали свою остановку. Представляешь?
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
6: Зеленый Артнео для суставов отменно. В нем коллаген с Босвелии. Артнео, окей.
7: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
8: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
9: Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
10: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Товарищи, если вы постоянно путаете маслины и оливки, просто запомните: оливки оливкового цвета.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Почувствовали легкое недомогание?

0: 77 бит, один ответ. Бат Фуфлоферон. Рекомендован для взрослых, детей и даже домашних питомцев.
1: Охудеть он помогает?
0: Ну, конечно, помогает.
2: А микробы убивает?
0: Все на свете убивает.
3: Помогает только он, Бат Фуфлоферон.
0: Бат Фуфлоферон. Если сможет, поможет.

0: всего 10 дней, и ваша буренка вернется домой отдохнувшей и счастливой.
1: Элитный дом отдыха для крупного рогатого скота «Буренка Парк энд Спа».
0: Порадуй телочку, купи путевочку. А вы задумывались, какую воду вы пьете?
2: В заповедной подмосковной роще, где-то между ТЭЦ и мусорным полигоном, под старой покрышкой от КамАЗа, спрятался от посторонних глаз кристально чистый целебный ручей. Отдохни, усталый путник, и спей живой водицы. Ну как?
3: Ах, хорошо!
0: Питьевая вода «Козлиный ключ».
4: Птичка пьет, собачка пьет, и вам не повредит.
0: «Козлиный ключ». Вся польза природы в одном глотке.
4: В удобной бутылке с козленочком на этикетке.
5: Ах, хорошо!
6: На Юмор-ФМ.

0: Руку не отпускаю, и вместе мы с вами шагаем в новый сезон. Друзья, в наш эфир буквально ворвался с короткими, но очень крутыми шутками абсолютно всеми любимый Андрей Рожков. Ну и, конечно же, самый большой плюс — это то, что наконец-то на Юмор-ФМ стало еще больше юмора. В чем и предлагаю убедиться. В финале часа услышим фрагмент из романа «Ильфа и Петрова» в исполнении Сергея Бурунова. Чуть раньше немного спорта в рубрике «Гол, ой, штанга» с Романом Юнусовым. Обязательно в классику жанра заглянем. Глянем и послушаем, и еще больше юмора уже прямо сейчас. Большой стендап в эфире Юмор-ФМ. У микрофона Денис Савельев. Всем пятничный привет!
1: И снова в эфире Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Глеб Капелюх, Санкт-Петербург.
2: Привет, народ!
3: Здрасте, здрасте.
2: Погнали.
3: Я живу в Питере, мои родители живут на Камчатке. Из-за этого появилась проблема, потому что я с мамой общаюсь по WhatsApp, а с отцом через маму. Все, что я знаю про отца, это что отца все как обычно.

0: 5 лет, у отца все как обычно. Может, он из семьи ушел, я не в курсе. Маме просто лень длинную смс-ку набирать, подходящей открытки в WhatsApp нет. Вот это «мы теперь одни», там котенок под дождем. Хотя, зная мать, она, скорее всего, стишок отправила. Вот и сказочки конец, ведь от нас ушел отец. Я честно скажу, я у отца третий по счету ребенок, а третий по счету жены. Поэтому первые несколько лет мы старались к отцу особо не привязываться. Он за сигаретами уходил, мы ставку делали, вернется или нет. В целом детство прошло приятно. Сейчас в России очень популярна тема буллинга. Буллинг, кто не в курсе, это когда сильные унижают слабых. Но в моем детстве это называлось просто – школьная перемена. У нас в классе учился парень по имени Антон. Само собой, мы его дразнили из-за его имени. И сейчас за это очень стыдно. Это глупо. Но однажды в школе мы узнали, что у Антона появился младший брат, которого родители назвали Тарас. И мне кажется, родители играют в игру, не дая ребенку шанса на счастливую жизнь. Вообще ни одного. У меня мать недавно повзрослела, сама себе выбирает пароли в интернете, представляете? Но выбирает странно. Она при мне начала гуглить фразу «самые популярные пароли в мире». Я говорю: «плохая идея, мам». Она говорит: «какие сейчас самые популярные пароли?» Я подсказываю, что обычно самый популярный пароль – это твоя дата рождения. И моя мать такая: «моя дата рождения – самый популярный пароль в мире?» Я говорю: «да, мам, прикинь, именно твои цифры все запоминаем. У тебя пароль от госуслуг прямо в паспорте указано, очень удобно». Судя по тому, какое в нашем обществе отношение к утренней каше, там эффект должен быть примерно как от укола адреналина в сердце. Утром закинулся овсянкой, весь день ходишь заряженный, такой: «обожаю вареный овес». Мне подруга сказала, что в кашу можно просто добавить мед, и она станет послаще. Так вот, куда угодно можно добавить мед, и все станет послаще. У меда такое свойство. Немного меда, немного мокрого картона – это тоже сладкий завтрак. Я еще недавно записался в спортзал, и обычно там есть фитнес-тренер, который выглядит как олимпийский бог. Но мой фитнес-тренер выглядел плюс-минус как я. Такой же тип, просто в красной майке с надписью «инструктор». Просто я хочу смотреть на своего фитнес-тренера и думать: блин, я хочу быть как он. Я смотрел на своего и думал: блин, я уже как он. Мне надо точно что-то менять. Недавно узнал, что имбирь в японской кухне существует для того, чтобы перебить вкус прошлого блюда, дать вам почувствовать вкус нового блюда. Я это узнал и понял, что в отношениях с женщинами я имбирь. Обожаю поддержку. У меня в жизни был вот этот ужасный момент, когда ты пишешь «бывший». Я однажды так поступил, написал бывшее сообщение в стиле «Привет, я сейчас с Викой», а потом написал «Извини, не тебе». Вы такие: «звучит жалко, я знаю». Но я сделал ситуацию намного более жалкой и отправил эти две фразы в одном сообщении. Это конец. Слава богу, есть функция «удалить сообщение у собеседника». Я удаляю сообщение, но случайно только у себя, и такой: «вот это конец». Для чего вообще существует функция «удалить сообщение только у себя»? Все люди в мире уже в курсе, что ты идет, а ты стоишь и такой: конкретно у меня такого сообщения нету. Это вам Павел Дуров с моего аккаунта написал, ясно? У меня все. Спасибо.
1: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнила.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+. Реклама.
3: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Вы хотите максимальную скидку? Пожалуйста, вот вам скидка 100%. Вы ничего не платите, мы ничего не делаем.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Юрий Никулин.
1: Для меня анекдот всегда это что-то притягательное. Я люблю анекдоты с детства. У каждого, как говорят, свое хобби. Один собирает марки, другой деньги. Я анекдоты. Я помню самый первый анекдот, когда мне было 7 лет. Нам рассказал дворник ребятам. Маленькие мы ходили. Он там анекдоты. Вот анекдот говорит. Заходит один мужик к барину, приезжает. Выходит слуга и говорит: как доложить барину? Он говорит: доложи барину, что пришел полковник. Тот бегает к барину, бледный, говорит: барин, пришел покойник. Барин побледнел и из окошка выпрыгнул. Вот это анекдот. Мы смеялись до упаду. Я ходил, помню, всем рассказывал, родным, всем. Все. И когда они смеялись, я страшно обижался. Потому что смешной же анекдот. Полковник и покойник. Потом стал записывать. Была у меня тетрадочка. У меня тетрадочка делилась так. Надо было написано «прилич», значит, приличный анекдот. На второй стороне «неприлич», неприличный анекдот. И я ее взял с собой. Служить в армию, потом война. И я ее провез через всю войну. Тетрадь у меня сохранилась. И она мне помогла. Когда я писал свою книгу, я эпиграфами написал анекдоты, которые подходили к тому времени. Я помню, однажды было строительство цирка наше. Я пошел к одному министру. И мне нужно было выбивать, как говорят, очень важные материалы. И я знал, это бесполезно. Тут еще землетрясение в Армении, никому ничего не дают. Я пришел к нему, он меня очень строго встретил. Садитесь, потом я могу знать. И он говорит: если вы будете у меня просить материалы, то уже вы не первый, который мне сказал «нет». Я говорю: вы мне напоминаете Сталина. Он даже вздрогнул. Он говорит: как Сталина? Я говорю: ну вот рассказывают, что Сталин, у него был разговор с Черчиллем по телефону во время войны. И помощник сказал: товарищ Сталин, на проводе Черчилль, отводная трубка у переводчика. И он, значит, Сталин берет трубку, говорит: здравствуйте, Сталин. Потом говорит: нет, нет, нет, нет, да, до свидания. И помощник говорит: товарищ Сталин, вот вы ему все сказали «нет», а однажды вы ему сказали «да». Что вы с чем согласились? Он говорит: да. А, это когда он меня спросил, хорошо ли я слышу. Это засмеялся министр, рассказал мне другой анекдот. Мы с ним 5 минут рассказали анекдоты, он подписал мне материалы. Так анекдоты, анекдоты меня выручили.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». ОГРН 124-770-063-85-70. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
4: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте сыр со вкусом топленого молока «Ашан. Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
6: Полиоксидоне против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидоне, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей.
7: Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям? Видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
10: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: В ленте любимые продукты еще выгоднее с карты номер 1. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер 1. Выгода, которая знает, что вы любите.
12: Лента. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
13: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Люся гуляла по ночному городу и увидела падающую звезду. Она успела загадать желание, но не успела отойти в сторону.

0: стране.
1: Ну вот на самом деле, все мы с вами по жизни бродяги, всегда в пути, всегда что-то ищем, во что-то верим и на что-то надеемся. Главное, чтобы все получалось так, как нужно, именно этого вам, друзья, и желаю. Ну и, кстати, об одном таком бродяге, который в поезде решил целый музыкальный альбом записать, расскажет Юля Деточкина через несколько минут в своих хороших новостях. Оставайтесь с нами, ни в коем случае не пропустите. Ну и помимо новостей, в финале этого часа Сергей Брунов оживит один из фрагментов из романа «Ильфа и Петрова». Тоже обязательно дождитесь. Ну и еще больше юмора уже прямо сейчас в рубрике «Гол, ой, штанга». Роман Юнусов собрал для вас самые смешные ляпы спортивных комментаторов.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Опасный момент. Гол! Штанга!
2: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
4: Всем болельщикам абсолютно всех видов спорта пламенный привет! С вами на Юмор ФМ я, Роман Юнусов. И очередная подборочка оговорочек от наших любимых спортивных комментаторов. Ну что же, как говорят у нас в академической гребле, ready, steady, go!
3: Гол! Штанга!
4: Ну, в этой ситуации Неймара понять можно. Конечно же, это раздражает, когда перед тобой зад противника. Только подумайте, шведский лыжник буквально в прошлом году родился, а уже в этом выигрывает все гонки. Согласимся, друзья, что в данном эпизоде игры партнеры использовали Ерохина не по назначению. Опасно бил головой англичанин, но угодил головой в штангу. Теперь он выбыл из строя минимум до конца сезона. Не нравится мне выражение «острая атака». Какая она еще может быть? Тупая? Да, любопытная позиция у защитника, но вообще в этой позиции у Карпова стоит гораздо лучше. А сколько мы прослушали оговорок? 6. А сколько из них смешные? Все 6. А сколько еще ляпов от комментаторов в моей коллекции? Уйма! Пойду, соберу для вас очередной топчик. С ним и вернусь. Уже очень скоро. Ваш Роман Юнусов.
3: Гол! Штанга!
2: На Юмор ФМ.

0: Хорошие новости.
1: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Звездный час в этом выпуске хороших новостей. Певица Катя Лель возмущена, что люди называют ее откровения о контактах с внеземным разумом сказками. Лель заявляет, что это не хайп и что инопланетяне до сих пор не прилетели на Землю официально, потому что здесь сплошные невежды. Поэтому они выбирают одухотворенных, открытых ко всему новому певиц. В общем, пока не поумнеем, ждать нам нечего, утверждает Лель, но и бояться тоже нечего. Они не нападут, а обязательно прилетят. Не то что прилетят, а обязательно объявятся с благими намерениями, убеждает она. А может, не надо, а? Своих проблем хватает. Рэпер L1, настоящее имя Ливан Горозия, решил записать свой новый альбом в поезде. Он уже отправился по маршруту Москва-Владивосток. Ну а что, удобно. Поезд идет неделю, ничего не отвлекает, твори не хочу. За 7 дней путешествия певец намерен записать 7 треков и дать концерт для остальных пассажиров поезда в финале. А чтобы никому не мешать, команда выкупила сразу целый вагон. В общем-то, бит уже есть. Чучух-чучух, чучух-чучух.
0: Хорошие новости.
1: Яндекс предложил поговорить со Львом Толстым. Можно теперь початиться с его персонажем, спросить о жизни, творчестве или просто попросить совета. По задумке Лев Николаевич ответит цитатой из своих произведений и дневников. Ну а если читать не хочется, можно и голосом. Речь великого писателя синтезирована на основе сохранившихся записей. А еще можно пройти квест и придумать свой собственный вариант знакомства Наташи Ростовой с Андреем Болконским. Must have для любителей литературы. И не только. Еще больше хороших новостей ищите в соцсетях Юмор-ФМ. Я Юлия Деточкина, скоро вернусь.
0: Юмор-ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
3: I love you, damn it.
4: Достойный последователь бренда «Черри».
3: I love you, damn it.
4: Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
4: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
5: По данным Яндекс погода и сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Небольшой северо-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске плюс 14. В Магнитогорске, Карталах и Сатке до 19 тепла. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Порывистый северо-западный ветер. Ночью 8-13 выше 0. Днем в субботу в Сатке, Златоусте и Миасе плюс 14. В Троицке, Снежинске и Южноуральске до 18 тепла. В Озерске, Магнитогорске, Карталах, Кыштыме и Челябинске плюс 16.
6: Реклама.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября кофе Мокко 299 рублей 99 копеек за 95 граммов. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
8: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
9: Проспал выезд на природу. Не паникуй. Пикник там, где ты включил конфорку. Куролесим на кухне. Чебаркульская птица.
10: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
11: На красивом, элегантном,
9: проходимом и компактном.
10: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
9: Семейный кроссовер «Джин-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
12: Скоро. На главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». Деловой квартал назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на chel.dk.ru. Аудитория 18+.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Самое главное при выборе пляжной одежды – убедиться, что ее хозяин отплыл достаточно далеко.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: Небольшая галерея вела в конусообразный провал. Галерея кончалась балкончиком, стоя на котором можно было увидеть на дне провала лужицу малахитовой зловонной жидкости. Этот провал считается достопримечательностью Пятигорска, и поэтому за день его посещает немалое число экскурсий и туристов-одиночек. Остап сразу же выяснил, что провал для человека, лишенного предрассудков, может явиться доходной статьей. Он остановился у входа в провал и, трепля в руках квитанционную книжку, время от времени вскрикивал: «Приобретайте билеты, граждане! 10 копеек! Дети и красноармейцы бесплатно! Студентам 5 копеек! Нечленам профсоюза 30 копеек!» Остап бил наверняка. Пятигорцы в провал не ходили, а с советского туриста содрать 10 копеек за вход куда-то не представляло ни малейшего труда. Часам к 5 набралось уже 6 рублей. Все доверчиво отдавали свои гривенники, и один румяный турист, завидя Остапа, сказал жене торжествующе: «Видишь, Танюша, а ты говорила, что за вход в провал платить не нужно, не может быть. Правда, товарищ?»
3: «Совершеннейшая правда», — подтвердил Остап. «Этого быть не может, чтобы не брать за вход».
2: Перед вечером к провалу подъехала на 2 линейках экскурсия харьковских милиционеров. Остап испугался и хотел было притвориться невинным туристом, но милиционеры так робко столпились вокруг великого комбинатора, что пути к отступлению не было. Поэтому Остап закричал довольно твердым голосом: «Членам профсоюза 10 копеек! Но так как представители милиции могут быть приравнены к студентам и детям, то с них по 5 копеек!» Милиционеры заплатили, деликатно осведомившись, с какой целью взимаются пятаки.
3: «С целью капитального ремонта провала», — дерзко ответил Остап. «Чтоб не слишком провалился».
2: В то время как великий комбинатор ловко торговал видом на малахитовую лужу, Ипполит Матвеевич, сгорбясь и погрязая в стыде, стоял под акацией, ищущих, жевал 3 врученные ему фразы:
4: «Мсье, женеман шпа, гебензирбите, подайте что-нибудь депутату Государственной Думы».
2: Ипполит Матвеевич побрел к источнику только тогда, когда музыканты складывали свои пюпитры, праздничная публика расходилась, и только влюбленные парочки усиленно дышали в тощих аллеях цветника. «Сколько насобирали?» — спросил Остап, когда согбенная фигура предводителя появилась у источника.
4: 7 рублей 29 копеек».
3: «Для первой гастроли дивно. А вы еще кабенились, лорда-хранителя печати ломали. Ну, кисточка, я провел время недаром. 15 рублей как 1 копейка. Итого хватит».
2: На другое утро монтер получил деньги и вечером притащил 2 стула. Для большей безопасности вскрытия друзья забрались почти на самую вершину Машука. Внизу прочными недвижными огнями светился Пятигорск. Остап глянул в звездное небо и вынул из кармана известные уже плоскогубцы.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ продолжение следует.

0: Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Зеленый Артнео для суставов отменно. В нем коллаген с Босфелией. Артнео, окей.
5: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Семечки от Мартина выбирают люди в семечки влюбленные. Открой пачку, насладись вкусом.
14: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
13: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
15: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
16: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
17: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
19: Юмор FM. Шутки и песни. Юмор FM. Шутки и песни.
20: В Снежинске 18 часов.

0: Маков шутит на Юмор ФМ.
1: Я начинаю подозревать, что сын маминой подруги и муж подруги жены – это один и тот же человек.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в банке».
2: Здравствуйте, Николай.
3: О! Это кто пришел? Это же Тыщ-Пищук пришел! А, Тыщ-Пищук, очень плохой заемщик денежных средств, Тыщ-Пищук! Человек с самой ужасной кредитной историей в истории, Тыщ-Пищук! Она у нее в трех томах же, правильно? Ну-ка, давай сюда. Ничего себе, блин, папка, елки-палки. Ты чего пришел? Что-то я не вижу у тебя мешочка с деньгами.
2: Я хочу еще один кредит взять.
3: Еще один кредит хочешь взять? И тебе вообще до лампочки мороз, что у тебя их уже 15, а работы не одной, Тыщ-Пищук. Как ты отдавать собираешься вообще эти деньги, Тыщ-Пищук?
2: Слушайте, да у меня просто проблемки сейчас в жизни. А пока мой паспорт в банк не принимают, я не отчаиваюсь.
3: Да? А знаешь, почему у тебя проблемки? Я тебе сейчас расскажу, Тыщ-Пищук. Вот твой первый кредит. Ты помнишь, как пришел его брать, а?
2: Да.
3: Да, веселый, мы с тобой только познакомились. Да, вот второй твой кредит. Да, ты его брал, чтобы первый закрыть, правильно?
2: Да.
3: Правильно. А потом ты третий решил брать кредит, правильно, Тыщ-Пищук? Я хрен знает, ни первый, ни второй не вернул, третий взял кредит. Четвертый ты зачем брал кредит, скажи мне?
2: Чтобы днюху отпраздновать.
3: Чтобы днюху отпраздновать. Я так и запишу туда в компьютере. Долбач. Пусть меня уволят, но точнее формулировки в отказе кредита не было еще никогда. Че ты на них напал вообще, на эти кредиты?
2: А че их везде рекламируют, блин? Возьми кредит, возьми кредит.
3: Вот идиот, там один раз говорят, возьми кредит. Один раз, а не сколько раз ты увидел эту рекламу. Придурок, я не знаю тогда, сколько у тебя кока-колы тогда перед Новым годом дома.
2: Не, ну их такие люди еще как бы рекламируют нормально, им прям веришь. Ну, кажется, что они не обманывают. Там Хабенский, Бурунов, Гармаш, Безруков.
3: Это актеры, Тыщ-Пищук! Они не берут кредит по-настоящему, а это просто актеры. Это их работа, они за это деньги получают, понимаешь? Это кино, это неправда. Понимаешь? В кино не всегда правда. Это всегда неправда в кино.
2: Слушай, Николай, я же...

0: Людям кредиты нужны, знаешь, на еду, на одежду, на проживание элементарно. А вот таких, как ты, я называю макака. Понимаешь? Макака. Вот сидят две макаки. Одна смотрит на другую, а у другой палка. И думает, а что это у нее палка, а у меня нет. Побежал в банк к нам, взял кредит на эту палку. Купил палку, прибежала эта макака к другой. А та уже макака сидит с палкой и с камнем. А эта думает, а что это у нее и палка, и камень, а у меня только палка. Мне тоже камень нужен. Прибежала, второй раз взяла кредит на камень. И потом всю жизнь ждет, боится, что к ней придут работники банка, орангутанги, и камень засунут в рот, а палку в жопу. Ты меня понимаешь, ты Шпищук?
1: Да. Ну, макака тупая. Зачем было брать кредит на камень, если его можно было просто бесплатно
0: найти? Пошел вон. Давай, пошел вон.
2: Да, Николай, да я
0: пошел
2: не...
0: Вон,
2: да нет,
0: сказал.
2: Я вас понял, да я реально...
0: Нет, сюда я тебе сказал, не беси меня.
3: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

А вот мы, наоборот, с 1 сентября стали еще смешнее. Все потому, что к нам ворвался новый сезон. А с ним и с короткими, но очень крутыми шутками в эфире появился всеми любимый Андрей Рожков. Ну и, конечно же, самый большой плюс — это то, что на Юмор-ФМ стало еще больше юмора. Плотность шуток действительно зашкаливает. В финале часа услышим один из лучших монологов задорного. Чуть раньше

0: Самые смешные миниатюры телепроекта «Лига городов». Обязательно их дождитесь. Также прозвучат перлы ваших детей в проекте «Угарный папа». Их расскажет Гар Дмитриев. Ну и еще больше юмора уже прямо сейчас. Джейсон Стэтхэм на Юмор-ФМ. У микрофона Денис Савельев. Всем большой пятничный привет.
1: Юмор-ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Если надоело сидеть без денег, встаньте. Если пьянка неизбежна, надо пить первым. Если над вами издевается бабушка, это бабулинг. Если голубь летит попой вперед, значит, на улице сильный ветер. Даже тигр не столько тигр, сколько я тигр. Однажды мой дед увидел «Титаник» и сразу понял, что корабль утонет. Дед пытался спасти людей. Махал руками, кричал: «Помнитесь, вы все обречены!» Но его не послушали. Скрутили, дали по морде и выгнали из кинотеатра.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор-ФМ.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

0: мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах ноль.

0: ранку. Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Мужики, знайте, детектор лжи существует, и я на нем женат.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Продолжаем играть в «Автомобиль за улыбку» на Юмор-ФМ. Сайт веселыйрадио.ру. Заходите прямо сейчас, он вам очень пригодится. Для того, чтобы загрузить свою позитивную фотографию и стать участником нашей игры. Давайте, друзья, сделайте уже это наконец-то. Если вдруг всю неделю откладывали, вот сегодня пятница, давайте этим займемся. Все-таки участие абсолютно бесплатное, правила максимально простые. Их тоже на сайте найдете. Ну и в целом, как вы знаете, игры наши достаточно весело проходят. Все, что нужно сделать, это повторить шутку Андрея Рожкова, получить за это 3000 рублей, отправиться дальше в суперфинал, ну и уже там повторить все эти действия и получить новый роскошный автомобиль. Конец года, кстати, тоже близок, буквально несколько месяцев до него осталось, поэтому поторопитесь и ни в коем случае такую прекрасную возможность не упустите. Ну а с кем будем играть прямо сейчас, давайте дадим слово Улыбайзеру. 3, 2, 1, Улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку.
2: На экране появилась прекрасная Ульяна из не менее прекрасного города Абакан. Давайте ей прямо сейчас и наберем. Набрали номер Ульяны, звоним в Абакан. Ее фотографию прямо сейчас можете увидеть на сайте. Заходите, подглядывайте. Ну а мы засекаем 30 секунд. Именно столько есть времени Ульяны для того, чтобы подойти к телефону, поднять трубку, сказать нам привет. Ну и повторить шутку. Будем надеяться, что она ее слышала, будем надеяться, что она ее запомнила. Добрый день, это Юмор-ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку», мы в прямом эфире. Нам нужна Илья, Ульяна из города Абакан. Это вы? Алло. По-моему, автоответчик. Ульян. Ульяна. Добрый день, это Юмор-ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Это Ульяна, все правильно?
3: Да, все верно.
2: Ульяна, один вопрос к вам. Подскажите, знаете ли вы, какая шутка только что прозвучала в эфире Юмор-ФМ?
3: Нет.
2: Не знаете. А автомобиль хотите получить?
3: Да.
2: Хотите. Да. Ну, тогда, Ульян, давайте с вами договоримся, что вы все-таки будете более внимательно слушать Юмор-ФМ. Ну и в следующий раз, когда мы вам позвоним, все-таки шутку повторите, пройдете в суперфинал, ну и там получите автомобиль. Ну, видимо, договорились. Друзья, вы же заходите на сайт веселорадио.ру и точно так же, как Ульяна из города Абакан, загружайте свою позитивную фотографию. Это просто, это абсолютно бесплатно, ну и в конце концов, все-таки это весело. Просто внимательно слушайте Юмор-ФМ, ловите автомобильные шутки Андрея Рожкова, ну и ждите того самого момента, когда мы вам позвоним. А случиться это может абсолютно в любой момент. Будьте внимательны и удачи!
0: Автомобиль за улыбку! Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно «Угарный папа». Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок – это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
0: Угарный папа.
1: 5-летний Максим познакомился с красивой девочкой Лизой. Знакомство было недолгим, но Лиза решила времени не терять и краснее говорит: «Ты на мне женишься?» «Не знаю. Давай посмотрим, какая ты вырастешь». Вадику 4 года. Измаявшись от безделья, подходит к бабушке. «Бабушка, давай поиграем в утюг. Я буду на тебя плевать, а ты на меня злобно шипеть». Из школьных сочинений Кости. Наташа Ростова хотела что-то сказать, но открывшаяся дверь закрыла ей рот. Дед Мазай вылечил зайца и стал жить у него. На борьбу с Гулливером поднялись все лилипуты. От мала до велика.
0: Угарный папа.
1: 4-летняя Мила заходит на кухню и обращается к маме. «Я сегодня узнала, что люди женятся, чтобы не есть в одиночку. Когда люди едят вместе, становится вкуснее». Мама говорит 5-летней Анюте: «А ты знаешь, если мальчики тебя обижают, значит, ты им нравишься. Тебя они обижали? Ну да, но я им отомстила, напугала их. Значит, они тебе тоже нравятся?»
2: «Ты что, ни в коем случае. Я их просто напугала, оставила заиками и ушла».
1: На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор-ФМ. Единый номер +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
3: кэш,
4: так.
3: Кэш можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Если у вас другая проблема... Геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
12: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
13: Берем кредиты.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
15: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
16: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в «Яндекс.Документах» и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы «Яндекс.360» со скидкой до 40%.
17: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Астрология – очень полезная штука. Ведь по звездам можно определить не только судьбу человека, но и его воинское звание.

зло судьбе, разлучнице судьбе, вновь позабрину тебе и тихо повторю. Кто сказал тебе, ну кто сказал тебе, кто придумал, что тебе

0: А еще я вот знаю, что вы любите хорошие новости, и их у нас очень много. Юлия Деточкина с новым выпуском через несколько минут появится, не пропустите. Много всего интересного собрала про братьев наших меньших. В общем, действительно есть что послушать. В финале час, напомню, нас ждет один из лучших монологов Михаила Задорнова. Ну и еще больше юмора прямо сейчас, потому что в эфир ворвется Лига городов и будет радовать нас своими самыми лучшими миниатюрами.
1: Юмор-ФМ и ТНТ представляют. Лига городов. Это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор-ФМ. Это Лига городов. Встречайте. Команда «Столик». Чулым.
2: Чулыми тоже есть такие блогеры.
3: Здорово, уважаемый пан. Писики и ща мы узнаем, сколько стоит шмот у этого типа Гануса. Мужик, сколько стоит твой шмот?
4: Ну, ботинки Валеркины. Царство ему небесное. Брюки Витькины, царство ему небесное. И рубашка вон Димкина. Вот иду в больницу проверять, надо отдавать, нет.
1: Команда «Эррор 404», Нижний Новгород.
5: Мужик спустя 20 лет работы на одном заводе пришел устраиваться на другой завод. Но за это время правила приема на работу немного изменились.
6: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, меня зовут Полина. Я HR компании Epic Strong Engineering.
6: Это завод, где делают 3-тонные железные кольца?
7: Да, я же так и сказала.
6: Допустим, разобрался.
7: Отлично, какой график работы вас устроит? 2 через 2, 5 через 2 или удаленка?
6: А как я удаленно буду делать 3-тонные железные кольца?
7: Разберемся. А теперь познакомлю вас с вашим куратором. Это Алекс. Он очень опытный.
6: Какой опытный? У него все пальцы есть.
5: Йоу, бро, мы с тобой будем делать будущее.
6: Мы с тобой будем делать 3-тонные железные кольца. Это не будущее, это сейчас надо.
7: Да, но сначала вы займетесь краудсорсингом и тимбилдингом.
8: А когда мы, займемся 3-тонными железными кольцами?
7: Знаете, вы, наверное, нам не подходите.
8: Где я провалился?
7: Вы материтесь.
8: А как без этого делать 3-тонные железные кольца?
1: Лига городов. Это Лига

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Этот выпуск с приветом от природы. Московские остромордые лягушки заняты важным делом. В сентябре остромордые ищут укромные места с высокой влажностью, укладываются в ямки, кучи опавшей листвы, в корневища деревьев и другие укромные места и ложатся спать. Не пинайте кучи листьев на всякий случай, друзья, а то разрушите лягушкину спаленку. Это не я прошу, это специалисты. Водителям в Московской области посоветовали быть осторожными в определенное время суток. Все из-за лосей. Брачный сезон у животных продолжается. Не теряйте бдительность, будьте осторожны и соблюдайте скоростной режим, говорится в сообщении Минтранса Подмосковья. Ну а наибольшая вероятность встречи с сахатом с 19 часов вечера до 2 часов ночи. О да, в это время лоси и олени очень активизируются, особенно по пятницам. И не все они четвероногие.
1: Хорошие новости.
0: В Дендралии на территории Национального парка «Лосиный остров» нашли петицу. Мы уже опубликовали фотку загадочной петиции в группе «Юмор-ФМ» ВКонтакте. Заходите посмотреть прямо сейчас. Ну, на самом деле, это не неведомо зверюшка, а очень редкий гриб. Во-первых, он красивый, а во-вторых, петица является одним из главных санитаров экосистемы. Она разлагает органику и превращает ее в питательные вещества, помогая почве оставаться плодородной. Может быть, кто-нибудь вдохновится и назовет дочку «Петица». А что, красиво? У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Небольшой северо-восточный ветер. Троицкий, Южноуральский, Озерский и Снежинский – плюс 14. В Магнитогорске, Карталах и Сатке – до 19 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 16. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Порывистый северо-западный ветер. Ночью 8-13 выше 0. Днем в субботу в Сатке, Златоусте и Миассе – плюс 14. Троицкий, Снежинский и Южноуральский – до 18 тепла. В Озерске, Магнитогорске, Карталах, Кыштыме и Челябинске – плюс 16.
1: Реклама. Шашлык пикантный. 800 граммов сочного безумия. Властвуй над углями. Давай куролесить, чебаркульская птица.
3: Возьми телефон, дед.
4: 11 сентября. D-Club. За пультом. Nick Vision. Официальный диджей Toxis и резидент RMDM Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
3: Возьми телефон, детка.
5: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
6: Челябинск. Готовься к 3 дням вкусного настроения. С 11 по 13 сентября на набережной реки Миасс гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». Фермерские деликатесы, уличная еда и живая музыка. 11 сентября открытие в 16:00. 12 и 13 продолжаем веселье с 12 часов. Приходите всей семьей. При поддержке администрации города Челябинска ход свободный 0+.
1: Политическая реклама.
7: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
8: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
1: Юмор ФМ. Хорошие новости. Время местное.
2: Привет. В студии Арсений Титов. Сегодня, 272 года назад, был основан город Златоуст. В 1754 году промышленники Масоловы заложили у горы Касатур железноделательный завод. А назвали его в честь фамильной иконы – Златоустовским. Сегодня это третий по населению город Челябинской области и один из самых высокогорных. Жилые кварталы в нем располагаются на высоте более 500 метров над уровнем моря. Рядом с городом раскинулся огромный национальный парк Таганай, куда съезжаются туристы со всей страны. А сам Златоуст испокон веков славился своим булатом и уникальной гравюрой на стали. Символом этого умения стал крылатый конь, которого в качестве клейма наносили на свои изделия местные мастера. Сейчас он красуется на гербе Златоуста. От истории к современности. На Южном Урале стартует осенне-зимняя сессия сдачи очных нормативов технической грамотности «Техно-ГТО». Успешное прохождение испытаний позволит получить золотой значок и даст 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ. Сдать нормативы можно на нескольких площадках. Примеры в Челябинске – это ЮРГУ и Центр опережающей профессиональной подготовки на базе комплекса «Смена». А любителям отложить гаджеты и почитать настоящую книжку точно будет чем заняться в следующие выходные. В ТРК Таганай пройдет форум «Рыжий фест». Организаторы обещают более 100 мероприятий на 5 площадках. Планируются встречи с авторами, презентации новинок и многое другое. Фестиваль продлится с 17 по 19 сентября, а книжная ярмарка будет работать на день дольше, по 20 число. Возрастное ограничение 6+. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
9: Всегда хорошие новости.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Зарегистрированный разговор между испанцами и американцами на частоте экстремальной ситуации в море. Испанцы. Говорит А-853. Пожалуйста, поверните на 15 градусов на юг во избежание столкновения с нами. Вы движетесь прямо на нас. Расстояние всего 25 морских миль. Американцы. С вами говорит капитан корабля Соединенных Штатов Америки. Мы советуем вам повернуть на 15 градусов. Во избежание столкновений с нами. Испанцы. Мы считаем ваше предложение невозможным, неадекватным. Советуем вам повернуть на 15 градусов на юг, чтобы не врезаться в нас. Я не могу дальше читать. Американцы. Уже другой голос на повышенных тонах. С вами говорит Ричард Джеймс Ховард, командующий авианосца «Линкольн» военно-морского флота Соединенных Штатов Америки, второго по величине военного корабля американского флота. Нас сопровождают два крейсера, 6 истребителей, 4 подводные лодки и многочисленные корабли поддержки. Я не советую, я приказываю вам изменить курс на 15 градусов на север. В противном случае мы будем вынуждены принять необходимые меры для обеспечения безопасности нашего корабля. Уберитесь с нашего курса, испанцы. Готовы? Испанцы. С вами говорит Хуан Мануэль Салас Алканара. Нас два человека. Нас сопровождает пес, ужин, две бутылки пива. Нас поддерживает одна канарейка, которая сейчас спит. Я не могу продолжать. Мы не собираемся никуда сворачивать, учитывая, что мы находимся на суше и являемся маяком.

0: Испанцы молодцы. Дальше. Испанцы, замечательные ребята. Мы не имеем ни малейшего понятия, какое место по величине мы занимаем среди испанских маяков. Вы можете принять все свои факинговые меры для вашей безопасности, но если вы не свернете, ваш факинговый Линкольн разобьется о наши скалы.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
2: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
3: Вот что значит настоящий верный друг.
1: G-Energy. Значит, настоящий друг.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
7: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ПЭТ-платежей 2026. 16+.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
16: Четверых.
17: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
18: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
19: Юмор ФМ.

0: Попков шутит на Юмор ФМ.
1: Он повел ее на рисовое поле, потом на пшеничное, гречишное, ржаное. Да, как-то иначе она представляла себе прогулки по злачным местам.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Татнефти, город Альметьевск.
4: Мы заметили, что наши российские рэп-исполнители постоянно в своих песнях рекламируют зарубежные бренды. Ну вот, послушайте.
5: Папа дал мне денег, чтобы лейбл становился круче. Я пошел их тратить в ЦУМе, взял себе Rolex и Gucci.
4: Мы считаем, что наши отечественные бренды достойны такой рекламы не меньше.
6: Всем пиз, сосем Барбарис, Ярослав, Никита, Григорий, с вами группа Цикорий.
7: Брюква! В чем-то белом мой нос, я побил простокваши. Зацени аромат, мой одеколон Саша. Моя тёлка модель, она с обложки крестьянки. Она заводит меня только в шапке ушах.

0: князью Вишневского.
1: Видали, видали, видали, из кожзама сандали. Видали, видали, видали, свитер с оленем связали.
0: Ты можешь быть мега крут, настоящей легендой. Никогда не забывайте российские бренды. Рэпер, актер, бизнесмен, председатель жюри КВН.
1: Все мы в детстве грызли один гематоген.
2: Новогодний эфир Первого канала смотрит очень много людей. Но есть одна программа, которую не смотрит никто. Это выпуск новостей 1 января в 6 утра.
3: Доброе утро. На часах ровно 6:00. В студии я, Максим, вытащил короткую спичку Шарафутдинов. Хочется процитировать гимн КВН. Для кого, для чего? Но мы начинаем наш выпуск. Сергей Семенович Собянин сегодня торжественно открыл холодильник, выпил минералку и похорошел при самом себе. В Саранске приземлилась летающая тарелка. Лионель Месси перешел в казанский Акбарс. Я могу говорить, что хочу. Меня все равно никто не смотрит. На некоторых каналах так круглый год делают. Чрезвычайное происшествие. Магазин разливного пива в Мытищах начал работу уже в 5 утра. Первыми на место прибыли оперативники. И, как мне подсказывают мои коллеги, нужно говорить чуть потише, а то башка раскалывается. На этом пока все. В студии был Максим Шарафутдинов. В общем, увидимся завтра. Хотя кого я обманываю? До встречи 8 января.

0: Ну, конечно же, это все она, осень, которая принесла в нашу жизнь радость в виде нового сезона на Юмор-ФМ. Друзья, в наш эфир буквально ворвался с короткими, но очень крутыми и очень смешными шутками всеми любимый Андрей Рожков. Ну и, конечно, самый большой, огромный, я бы сказал, плюс – это то, что на Юмор-ФМ действительно стало еще больше юмора. Плотность шуток, правда, зашкаливает, вот судите сами. В финале сейчас нас будет радовать маэстро Жванецкий. Чуть раньше услышим ответы на ваши семейные вопросы в проекте «Сатья с юмором». Обязательно прозвучат любимые анекдоты Игоря Маменко и еще больше юмора уже прямо сейчас. Шутки-песни в исполнении Стас Ярушной и Люси Чеботиной. У микрофона Денис Савельев. Всем огромный пятничный привет.
1: Шутки-песни. Это такие музыкальные шутки. Шутки-песни. Ну или очень веселые песни. Шутки-песни. А вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте. Шутки-песни.
2: Да-да-да, друзья, это мы, шутки-песни на Юмор-ФМ, уникальный проект, где очень хорошие песни превращаются в веселые. Напротив меня, в удобном кресле, расположилась очаровательная Люся Чеботина. С нами наша потрясающая публика. И мы вновь готовы вас порадовать.
3: Выходим. Наденем рюкзаки, дружище. Надо собраться, пешком прогуляться. Владивосток, мытищи.
4: Бабушке со скайпом рядом нужен человек.
2: А у тебя мама шарит в современных?
4: Вообще, она настолько разбирается, что она даже мне пару рассказывает, что надо сделать. Ну вот единственное, что где мы вдвоем тупим, это госуслуги.
2: Я тебе больше скажу, там вся страна тупит нормально.
1: На Юмор ФМ.
3: Гуся с бобром скрестил Господь, так появились утконосы.
4: А я опять в WhatsApp'е с тобою обсуждаю проценты, дивиденды, ребрендинг и надой. А ты в рабочем чате прислал мне обезьянку, котов прислал с Наташей и бабу с бородой, котов.

0: Ну, ты вложила все, по-моему.
1: Боль, вся моя боль. Да, обезьяны, этой... Наташи.
0: Прям,
1: Ты знаешь, мои друзья периодически писали такие стикеры в WhatsApp, что я думаю, боже, откуда вы их берете? Где? Где вот этот кринжовый чат с этими стикерами?
0: Морально, надо отпуск тебе взять после этой песни.
1: Да, согласна.
2: Обсыпьте меня куркумой, пряным подвигаться.
3: Шутки на Юмор ФМ.
1: Секс после 40. Расскажи нам, Стас, если он вообще
2: есть, только не у всех.
1: А у кого?
2: У меня вчера.
1: Аплодисменты.
0: Не знаю, как вам, но а нам наши шутки-песни точно понравились.
1: Авторы скоро подкинут контента в наши со Стасом планшеты, и мы еще обязательно вас порадуем. А пока что всем пока!
2: Люся Чеботина, Стас Ярушин, встретимся на Юмор-ФМ. Чао!
3: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни! Слушай на Юмор-ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно. И протянул мне счет на 100 тысяч рублей.
1: А еще бабушка Рожков.
3: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: За третьей бутылкой Валера летел пулей.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков. Доктор Рожков. Рожков душнила. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: Дзюдоист Анатолий листал Камасутру и заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой прием.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вам случайно кактус не нужен? Отдам любимый кактус в добрые надежные руки. Горшку приучен.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Товарищ майор, у вас ботинки разные. Один черный, другой коричневый. Вы бы сходили домой, переобулись. Ходил я домой, там то же самое.
2: Отец говорит сыну: Яша, подойди к окну. Тот подошел, да. Вот все, что ты видишь, я уже старый, мне пора на пенсию. Все, что ты видишь, это все абсолютно, абсолютно все твое. Он говорит: сталеплавильный завод? Он говорит: нет, шторы и кактус.
1: Вот мужик лежит, сознание себя приходит, рядом какой-то мужик, рядом мужик с ним сидит, говорит: ну привет, у меня две новости, с какой начать? Тот хороший: ты стал рекордсменом по прыжкам со скалы. А плохая: меня зовут апостол Петр.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
2: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
3: Вот что значит настоящий верный друг.
1: G-Energy значит настоящий друг.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 14.81 от 11.08.2015.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте форель слабосоленую «Ашан Красная птица» филе кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
9: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
10: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.

0: приготовил, бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Юмор ФМ. Шутки и песни. Юмор ФМ. Шутки и песни. Официальная группа ВКонтакте «Радио Юмор ФМ». Рожков шутит на Юмор ФМ.
3: А вы знаете, где у статуи Давида находится центр притяжения внимания? Знаете? Вот туда и идите.

0: Ну да, действительно, есть такие вещи, которые сильнее нас. Например, сон. Особенно на рабочем месте. Потому что, когда хочется спать, ну что с этим, по сути-то, сделаешь? Ничего, только ждать вечера, когда окажешься в кровати. Устраивать вот эти, знаете, зевающие флешмобы с коллегами весь день. Но, на самом деле, как оказалось, все это дело может пойти и на пользу. Тут в Японии собираются устроить чемпионат по сну. Вот где, кажется, мы с вами бы и пригодились. Юлия Деточкина узнала все подробности. Через несколько минут в хороших новостях расскажет. И смешного впереди один из лучших монологов маэстро Жванецкого. Ну и еще больше юмора прямо сейчас. Сатья врывается в эту студию для того, чтобы с юмором ответить на все ваши семейные вопросы.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Юлия, домохозяйка из Владивостока, спрашивает.
2: Здравствуйте, Сатя. У меня такой вопрос. Вот пытаюсь подстроиться по темпераменту своего мужчины, но как-то вообще не получается. Стараюсь быть мягкой кошечкой, заботливой, делаю ему там всякие приятности, хвалю всегда, даже за небольшую помощь и его труд. Вот уважаю личные границы, но все равно остается ворчливым и брекастым. Теперь вопрос, почему он периодически так себя ведет?
1: Сатья отвечает.
3: Вопрос хороший. Почему мужчина так себя ведет? Можно, есть два варианта. Первый, долго-долго рассказывать о природе мужчины. А есть краткий, как выстрел, ответ. Мужчина со своей женщиной ведет себя только так, как она позволяет. А позволяет она то, чего она достойна. Запомните и скажите это дочерям.
1: Сатья с юмором. Полина, учитель иностранных языков из Москвы, спрашивает.
4: Здравствуйте, Сатя. У меня такой вопрос. Как вы относитесь к феминизму и, наоборот, к мужскому движению?
1: Сатья отвечает.
3: Какой хороший вопрос. Сейчас я правильно отвечу. Смотрите, я очень хорошо отношусь к феминизму, и я даже феминист. Мне кажется, я главный феминист страны. К мужскому движению не отношусь, потому что я возглавляю свое мужское движение. Да, у меня есть мужские клубы, я их возглавляю. Присоединяться к чужим движениям мужским я не люблю, потому что меня не позвали быть там лидером или читать там лекции. То есть поэтому никак к ним не отношусь, к каким-то абстрактным мужским движениям. А мне нравятся мужские движения. Это вот ВДВ Российской Федерации, вот хорошие, да. А сборная России по греко-римской борьбе, отличное мужское движение, да. Ну, опять же, топ-менеджмент Газпрома, неплохие наверняка тоже мужские движения. Вот такие мне движения нравятся, да. Те, у которых челлендж, да, там, я вот знаю мужское движение, которое там 4 года, у них челлендж бегать в 5 часов утра по 15 километров. И нет пропусков, и у них там целая движуха. Отличное мужское движение. Или там, ну, есть масса вещей, которые, я понимаю, оттуда веет тестостероном. А мужское движение, где собираются РСПшицы, они овцы, они хотят у нас все отнять, мужчины нету никаких сил, а они тарелочницы, за женщину платить, за кофе я не буду, я коплю на наушники, да гори в аду такое мужское движение. Я, скорее всего, феминин, да.
4: Согласна, спасибо.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. У меня для вас калейдоскоп событий из разных стран мира. В Японии хотят провести чемпионат по сну. Приз весьма весомый. Победитель получит 2 миллиона йен, это 1 миллион рублей. Спать нужно всего лишь полтора часа, так что долго мучиться не придется. Но тех, кто будет участвовать, постоянно будут будить, отвлекать. И при этом специальные устройства станут отслеживать качество и глубину сна. Это сложно, конечно, но есть зато специальный приз за самую необычную позу во время сна. Нам такой конкурс тоже надо. В Варшаве роботы устроили забастовку. На митинг вышли 30 андроидов и несколько робособак. И потребовали от Министерства цифровых дел Польши ограничить бесконтрольное развитие искусственного интеллекта и сохранить за людьми их рабочие места. Ого, пчелы против меда. Представленные здесь роботы призваны показать, что эта роботизация уже стала реальностью, заявил один из механических протестантов. Они что, и бастовать за нас будут?
1: Хорошие новости.
0: В Испании ведущая выпуска новостей Пепа Буэна провела необычный эксперимент. После выпуска Пепа задержалась в студии и 6 секунд молча смотрела в камеру. А потом спросила, слишком ли долгими показались зрителям эти вот 6 секунд. Люди уже привыкли смотреть шорты, ускорять голосовые сообщения. И когда ничего не происходит, им кажется, что время тянется слишком долго. Это плохо действует на концентрацию и особенно касается детей и подростков. Замедлиться иногда и правда очень здорово. Но я, Юлия Деточкина, тормозить не буду. Скоро вернусь с хорошими новостями.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Небольшой северо-восточный ветер. Троицкий, Южноуральский, Озерский и Снежинский – плюс 14. В Магнитогорске, Карталах и Сатке – до 19 тепла. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 16. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Порывистый северо-западный ветер. Ночью 8-13 выше 0. Днем в субботу в Сатке, Златоусте и Миасе – плюс 14. Троицкий, Снежинский и Южноуральский – до 18 тепла. В Озерске, Магнитогорске, Карталах, Кыштыме и Челябинске – плюс 16.
3: Реклама. Йоу! Район проснулся, город в движении. Лови в тарелку мое сообщение. Скорлупа бам, и внутри не пусто. Там концентрация цвета и вкуса. Чебаркульская птица – это исток. Смотри, какой яркий желток.
4: Яйца «Чебаркульская птица» – твое персональное солнце. Жили-были в планете авто по выгодной цене.
5: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 599 тысяч рублей.
4: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
6: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.
7: Мой дом, моя цитадель, еще не остыла постель. Ты проводишь меня обязательно.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Золушка, запомни, ровно в 7 утра твой чудесный новый смартфон превратится в будильник.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Товарищи мужчины, граждане женщины, отнесемся бережно к окружающей нас природе, к ее разнообразным формам. Не допустим полного уничтожения бюрократов. Прекратим преследование этих несчастных. Пусть их вид нам неприятен. Что делать? Все в природе увязано и укручено. Уничтожишь одно звено, рушится другое. Уничтожим бюрократов, испортится народ. Это что же получится? Только попросишь, сразу дадут. Только подойдешь, сразу подпишут. Только скажут, сразу сделают. Что же это будет? Люди по домам начнут сидеть? По телефону будут договариваться? Животы пойдут? Общая вялость? Дети малоподвижные? Мужчины нерешительные? Армия слабеет? Эй, а ну-ка давай, я к вам. Отказать? Как? А так? Я к вам. Я этот вопрос не решаю. Я к вам. Это не по моей специальности, не в моей компетентности. С этим обождем, с этим переждем. И тут чувствуешь, как у тебя второе дыхание прорезается. Легкость тела необыкновенная, упругость удивительная. Ножки напружинил и пошел по кругу. Отказать? Хорошо. Подождать? Хорошо. Переждать? Мирово. Мчишься по городу, крепкий, легкий, закаленный. И только слышишь хлоп-хлоп, буль-буль. Слабенькие отпадают. Гордые валяются. Хрум-хрум. Косточки ихние тоненькие хрустят, а шкурки на барабанчиках бум-бум-бум, бум-бум-бум. Но остаются самые-самые, самые зубастые, самые жилистые. Вы мне отказать, а я с детьми, с женой на костылях в приемной хлоп на пол. Это у меня течет. Вы мне убирайся вон, а я на вашей даче из вашего колодца. Здрасте, это у меня протекает. Вы мне пошел вон, а я из-под вашей машины. Здрасте, это у меня. Вы самолетом, а я через винт. Вы за границу, а я в Монреале из-за дерева. Здрасте, это все у меня течет. Ах, чтоб ты пропал, откуда ты такой выискался? Откуда? А путем вашего искусственного отбора. Скорость, как у гепарда, кожа, как у хамелеона, челюсть своя и запасная, на животе автобиография, на боку справка о здоровье, в зубах прописка, в глазах вид на место жительства. И плотным строем пошел, только ветер в ушах, только пыль по дороге и жилмассив в одну линию сливается. Отказать? Хорошо. Отложить? Хорошо. Переждать? Мирово. Табличкам не верим. Мест нет, поищешь. В продаже нет, найдешь. Ни черта не страшно нам, закаленным, перченным, проверенным. Мужчины поджарые, женщины стройные, население красивое. Не трогайте бюрократов, большая польза от них происходит. Сколько лет на них наскакиваем, а они живут. Знаете почему? Наши наскоки помогают им породу улучшать. Мы-то съедаем самых слабых. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Городск. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
6: Мне с гусем.
5: Так они все с гусем.
6: Так я все и возьму.
7: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
8: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
12: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
13: Это новый вызов.
12: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Киллиана, Газар. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
13: Битва поколений.
12: Это новый вызов.
14: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
15: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
16: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
17: Юмор ФМ. Шутки и песни. Юмор ФМ. Шутки и песни.
18: В Снежинске 20 часов.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Японская мудрость гласит: человек, он как меч, или делает дело, или тупой.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ. Концертное агентство «Гранд Фиаско», творческое объединение «Росна-на-на-на-на» представляют. Его песни у всех на устах. Они гениальны и лаконичны. Понятны всем и каждому. Знаменитый поэт-песенник Наранай Нананаев отмечает юбилей.
2: Приглашаем всех поклонников мастера на грандиозное шоу «Поэт-долгожитель Наранай Нананаев». 90 лет на наносцене.
0: Все звезды, любимые хиты и дружно хором.
2: Весь вечер на сцене эстрадный оркестр Нанайской филармонии. Дирижер Ширхан Шинанайдаопов.
0: Юбилейное шоу «Наранай Нананаев». 90 лет на сцене. На тебе билет. На сайте nananaev.nanavsegda.na. Сеть русских ресторанов японской кухни «Дед Банзай» приглашает насладиться блюдами из нового сезонного меню.
2: Наваристый мисо-борщ, пышные унаги-кулебяки, суши с карасем, пискарем и черноморским бычком, чука-сало, фунчоза с потрошками и наша гордость – тирами-рулька поросячья с квашеной морской капустой. Да это же просто... Что в переводе с японского «пальчики оближешь»?
0: Сеть ресторанов «Дед Банзай».
2: В подарок каждому клиенту народный японский кокошник «Хатимаки».
0: «Дед Банзай» с русским сердцем и японской лапшой.
2: Может, душой?
0: Нет, лапшой. Ждем вас в наших ресторанах.
2: До мо аригато годзаймас. Тьфу ты, язык можно сломать.
3: Меховой салон «Олег».
4: Шубы, шубки, полушубки, пальто, манто, уги, полууги, муфты, дуги.

0: главный вопрос.
1: И как обычно, я против потока. Все домой, а я на работу. Но какую работу, друзья? Это Юмор ФМ, и в новом сезоне у нас стало еще больше юмора, песен и не только. Так что приходи сюда, одно удовольствие. Боже, приходишь, а деточки на тебя уже ждет. А с вами Солнечная, и если вы спросите меня, ну это все понятно, а с юмором-то что? Я расскажу. Вот сейчас как расскажу, что в этом часе мы услышим рубрику «Шутить изволите» с Михаилом Полицеймака. Чуть раньше – «Реалити-криминалити». В классике жанра у нас появится легендарный актер Андрей Миронов, который, как это ни странно звучит, был одним из первых стендаперов. Ну а прямо сейчас стендап современный и очень большой.
2: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Тимофей Вагнер, Казань.
3: Здравствуйте. Юность, студенчество мои прошли в 90-е годы. Я люблю вспоминать это время, 90-е. Замечательно, это свитеры Boys, это Кармен, руки вверх, кассетные магнитофоны. Кто-нибудь помнит, что такое кассетные магнитофоны? А? Супер. А пейджеры? Отлично. А инаугурацию Николая II? Нет, ну мало ли. Вы знаете, 45 – это время ожидания. Ты все время что-то ждешь. Не знаю, артроза, артрита, простатита, импотенции, да? Действительно, пытаемся обмануть свой организм. И у мужиков это вообще не получается. А женщины идеально приспособились. Вот честно, смотрите. Как происходит возрастная градация женского пола? Девочка, девушка, женщина и девочка... Самое массовое скопление девочек – это бухгалтерия. Не бухгалтерия, а бухгалтерия. Потому что в бухгалтерии работают финансисты и экономисты, а в бухгалтерии работают девочки. Их девиз – мы молоды душой. У меня на работе 3 душевно молодые. Им глубоко за 50, 2 с малиновыми волосами, 1 с 8 размером. Каждый раз, когда я прихожу в бухгалтерию, начинается вот эта прелюдия. Грудь в кучу и... Девочки, к нам молодой человек. Я смотрю на них, а там в глазах, ну там не страсть, да, там не флирт, там призыв к действию, прямой. И они вот с этими прибаутками же еще идут. Катя, он же женат, жена не трамвай, подвинется, вот это все. Ну страшно. И потом вот эта фраза-то гениальная. Может, чайку? Я смотрю на них. И думаю, ну вот когда-то, лет 20-30 назад, к вам подкатывали пацаны, да, ну с какими-то предложениями, там, цветы, конфеты, все дела. Вы всех посылали. А сейчас вот эта переспелая ягодка даже слаще. Это я к чему? Девчонки, молодые. Вот как только появилась мысль, короткие волосы – это удобно. Первый звоночек. И потом, если в бижутерии появился янтарь, все.

0: Добро пожаловать на борт. Я преподаю риторику. Я учу людей красиво, грамотно говорить. Абсолютно легко могу объяснить значение таких слов, как хула-хуп, вкладыши турбо. Ну, не потому что риторика, потому что мне, блин, за 45. А вообще у нас в стране не хотят хорошо говорить, грамотно не хотят. Я не знаю, с чем это связано. Суть заключается в том, что у нас все сделано для того, чтобы человек хорошо не говорил. Поговорки, фразы. Помните эту поговорку «молчание золото»? Слышали? Вот. Молчание – это заболевание, ребят. Мутизм называется. Мутизм. То есть, когда человек физиологически может говорить, но не говорит. Вот у нас в Госдуме вот это. Это мутизм. Запомнили, да? Но действительно, не хотим мы говорить. Даже голосовые сообщения. Вот давайте по-честному. Голосовое сообщение с 10-го раза записывают. И приходит типа. Вот этот уж, откуда он всех взялся-то? Ты уж, я уж, мы уже уж, куда уж, поползли уж, а что уж, куда, да. Или как люди моего поколения и старше коверкают слова. Вот это пепси, рельсы, крем, бассейн. Ну, накидывайте, кого бесит что. Кофе, вот, будьте любезны. Да?
1: Резетки.
0: Резетки, умница, вот. Но высший пилотаж, ребят, это аналгин. Говорят от головы, я не знаю. Спасибо, пока.
2: Это большой стендап.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вас приглашает сеть супермаркетов закрыта. Закрыто. Мы уже открылись. Когда у всех закрыто, закрыто-открыто. Открой для себя закрыто.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Андрей Миронов.
1: Так вот, значит, я попал в объятия кинорежиссера. Дорогой мой, я действительно очень рад вас видеть. Наконец мы встретились. Вы знаете, я скажу вам по секрету, вы мой любимый артист. Я очень внимательно за вами слежу. Видел все ваши работы и последние. Как вам не стыдно? Это кошмар. Это же сплошные штампы. Надо срочно все ломать. Ломать пластику, голос, руки, ноги, вообще все. Но не будем о грустном. Но скажите, вы прочли наш сценарий? Ну, вообще, я прочел, конечно. Что-то мне понравилось. Знаете, я ведь с детства люблю голубчик. Какие сказки? Зачем вы меня обижаете? Я похож на режиссера, который рассказывает сказки. Сказка ложь, да в ней намек. Только вдумайтесь. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, а детка за репку. И никто ни за что не отвечает. А Василиса прекрасная, Василиса премудрая. Это же вечный спор, что лучше, быть красивой дурой или умной уродиной. Вот тогда я ему возражаю, говорю, извините, но женщина может быть и красивой, и умной, голубчик. Это научная фантастика, я этого не снимаю. Ну ладно, значит, несколько слов о нашей ленте. Просто мне интересно, кем вы себя видите в картине? Ну, я не знаю, я бы хотел сыграть богатыря. Нет, голубчик, с богатырями вопрос решен наверху. Ну, давайте, может, попробуюсь на Иванушку. Голубчик, ну, посмотрите на себя в зеркало. Какой вы вообще Иванушка? Нет, знаете, если все ломать, так рубить с плеча. Знаете, кто вы? Вообще, вы артист. Вы же не видите себя... Вы никто. Вы не видите себя со стороны. Знаете, кто вы? Нет, только не пугайтесь. А? Вы прирожденная Баба-Яга. Именно. Баба-Яга. Кстати, как вы относитесь к Бабам? Егам. Нет, ну, я не знаю, я как-то в жизни их особенно не встречал, голубчик, а я встречал. И даже был на них женат. Ну, не будем вопросов. Нет, понимаете, все-таки вот, чтобы стать бабой как-то егой, ну, я не знаю, это надо как-то поработать, я не знаю, ну, как вы относитесь к животным? Ну, хорошо. Нет, почему я спрашиваю? Вашим партнером утвержден серый волк. Ну, зверь матерый, хищный, в кино не снимался, специфики нашей не знает. Хорошо бы как-то присмотреться, принюхаться. Ну, я не знаю, а взглянуть можно? Боже, вас сохрани, Нина, он этого терпеть не может. Тут уже один взглянул, это... Ну, не будем о грустном. Теперь так, несколько слов о внешности. Слушайте, вам что, не надоело ваше лицо?
2: Ну, я не знаю, но...
1: А что вы предлагаете? Давайте поставим на нем крест, а? Вы знаете, это лицо уже свое получило. Давайте пойдем от внутреннего к внешнему. Вот давай. Вот вы Баба-Яга, да? Вот у вас есть такой текст. Избушка. Встань ко мне перед, к лесу задом. Давайте. Ну, давайте.
2: Ну, не знаю. Избушка. Встань ко мне передом, к лесу задом.
1: Нет, ну это я не верю, нет, это не убедительно. Во-первых, не видите ни избушки, ни бабы, ни леса. Ну, вы же не чистая сила, ну напугаете меня, ну, мимикой, как-то жестом. Вообще, я не вижу вашего отношения к избушке. Это же не просто избушка, это избушка на куре. Кстати, вы любите курицу?
2: Ну, не знаю, вообще люблю.
1: Ну, так покажите, чтобы я это увидел. Какую вы любите?
2: Я не знаю, я люблю цыпленка табака.
1: Прекрасно, убедите меня, чтобы я чувственно как-то, ну, явственно вот увидел этого цыпленка табака. Вот, ну, она мне избушка, встань, а мне передом, к лесу за, о, хорошо,
2: Боже, ну, я все понял, а? Это роль для Кикабидзе. А вас, голубчик, я буду иметь в виду в следующий раз.
0: Классика жанра на Юмор ФМ. У тебя

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стенат Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стенат Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
4: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя по воскресеньям в 20:20 на НТВ 6+.
6: Сма-раз, сма-два, смотри! Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
7: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». Украин 112-77-47-03-18-40. 18+.
8: Мама, дочь и сын против нового соседа.
9: Ты что, реально собрался здесь жить?
10: Вас выживать.
8: Кто из них не жилец в квартире?
10: Да вы все равно съедете.
8: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
12: Возрастное ограничение 13+.
13: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
14: Мы не хмуримся и продолжаем.
13: Новости, от которых хочется улыбаться.
15: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
13: Веселые песни.
15: Поднимите мне зарплату.
13: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
16: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
13: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Люди, запомните, деньги не сделают вас счастливыми, а меня сделают. Переведите их мне на карту.

0: Это Юмор-ФМ, и скоро в нашем эфире появятся хорошие новости. Вот за последний год мы уже несколько раз слышали о том, как грабят французские музеи, а теперь, друзья, о дерзком ограблении нашего. Страшно сказать, на сумму 50 рублей. Но ценность украденного в другом. В чем именно, узнаем от Деточкиной совсем скоро. А еще впереди нас ждет Михаил Полицеймака с рубрикой «Шутить изволите». Ну и вот вам еще больше юмора. Прямо сейчас «Реалити-криминалити».
1: Юмор ФМ представляет
2: Реалити Криминалити.
3: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
4: Приветствую, уважаемые! Украл, выпил в Реалити Криминалити. Украл, выпил на Юмор ФМ. Именно этой фразой один постоянный гость нашего отдела приветствует меня при встрече. В общем, беру в руки папку с самыми смешными объяснительными. Пристегнитесь, иначе штраф. Погнали!
2: Реалити Криминалити.
4: Подтверждаю, что на свадьбе сослуживца в Нальчике, куда я был приглашен в качестве тамады, я несколько раз выстрелил вверх из табельного оружия. Но сделал я это для предупреждения, чтобы всякие хулиганы держались подальше и не мешали священному союзу двух любящих сердец. Превышение скорости на 40 км в час в данном случае могу объяснить родами жены. Мне надо было успеть в магазин до закрытия, чтобы проставиться перед друзьями за своего первого пацана. Пересечение двух параллельных линий дорожной разметки на проспекте Вернадского могу объяснить геометрией Лобачевского, так как постулаты Евклида здесь неприменимы. Грабко СМ насильственно вытолкнул Потеряева ВЛ из салона троллейбуса, аргументировав свои действия тем, что последний занял место для людей с ограниченными возможностями, при этом не уточнив, что сам является инвалидом по слуху и старшим тренером школы Олимпийского резерва по тяжелой атлетике. И напоследок процитирую Марка Твена. «Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника». Услышимся на Юмор ФМ.
2: Реалити Криминалити
3: с капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. Немного скандальных новостей для вас. Бесценную ложку культового писателя Венедикта Ерофеева вынесли из музея ложки во Владимире. Причем заметили это совершенно случайно, уже через несколько дней после кражи. В музее заявили, что обогатиться на ложке не получится. Она сделана из нержавейки и стоит всего-то 50 рублей. Но поклонник писателя все равно не удержался. Его уже нашли, теперь ему грозит наказание. Вот и сбылся старинный анекдот. Ложечка нашлась, а осадочек остался. В Париже громкий скандал. Там закрыли Эйфелеву башню. Забастовка. Причина, на мой взгляд, уважительная. Персонал отказался работать, потому что на экскурсию собиралась прийти ультраконсервативная индийская делегация. И вот они попросили, чтобы их обслуживали исключительно мужчины. Мол, женщин не хотим. Ну и получили по полной. То есть ничего не получили. Ни обслуживания, ни экскурсии. А управляющая компания башни потеряла около 280 тысяч евро. Потому что нет дискриминации.
1: Хорошие новости.
0: Буквально на днях мы рассказывали об ученых, которые получили Шнобелевскую премию за тараканье молоко. И пока обыватели морщились, ученые воодушевились. Хотят вместо коров развести стада тараканов. Исследователи считают, что в будущем такой продукт может заинтересовать пищевую промышленность как альтернативный источник питательных веществ. Так что вполне может быть, что придется перерисовывать привычные учебники и мультики, в которых корова дает молоко. Теперь мы будем доить тараканов. У меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
4: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Небольшой северо-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске плюс 14. В Магнитогорске, Карталах и Сатке до 19 тепла. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Порывистый северо-западный ветер. Ночью 8-13 выше 0. Днем в субботу в Сатке, Златоусте и Миасе плюс 14. В Троицке, Снежинске и Южноуральске до 18 тепла. В Озерске, Магнитогорске, Карталах, Кыштыме и Челябинске плюс 16.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Маша вздохнула и добавила еще 1500 фотографий в альбом. Если честно, я не очень люблю фоткаться.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Этот выпуск «Шутить изволите» будет особенным, ведь в нем я собрал истории про коронованных особ. А в таких историях все по-королевски, в том числе и юмор с короной на голове. Итак, добро пожаловать во дворец.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды российской императрице Екатерине II был представлен адмирал Василий Яковлевич Чичагов, который только что одержал блистательную победу в очередном морском сражении. Екатерина попросила его рассказать о подробностях этой баталии. Адмирал начал рассказ, походу увлекся, распалился и стал пересказывать свои команды к матросам, перемежая их отборной с соленой матерной бранью. Разумеется, все придворные оцепенели от страха, не зная, как отнесется к этому Екатерина. По выражению лиц придворных, адмирал понял, что наделал, встал на колени перед императрицей и стал умолять ее о прощении. На что императрица ласково и спокойно проговорила: «Ах, полно. Продолжайте, пожалуйста, дальше ваш весьма интересный рассказ. Я этих морских названий, выражений и слов все равно не понимаю». Как-то французский король Людовик XIV решил прочесть стихи собственного сочинения известному французскому поэту Николя Буало. Стихи были просто ужасны. Закончив чтение, король велел поэту высказать свое мнение о них. Буало, не раздумывая, ответил: «Государь, для вас нет ничего невозможного. Вам захотелось написать исключительно плохие стихи, и вы это сделали». Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон однажды спросила королеву Великобритании Елизавету II: «Ваше Величество, в чем секрет долгой и счастливой семейной жизни?» На что получила поистине королевский ответ: «Как тебе сказать, дитя мое? Не забывай пристегиваться ремнем безопасности и не выводи меня из себя».
0: «Шутить изволите».
1: С вашего позволения, я на время сниму корону с головы и вновь отправлюсь на поиски забавных исторических анекдотов. Мы расстанемся ненадолго. До встречи в эфире, ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
4: ОРВБ, Украина, 124-77-00-47-19-19, Московская область, Тверской, Покупатовский, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
5: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
6: Кайла Стрит, ОГРН, 116-77-467-807-61, город Москва.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: В России две беды. На одной из них я женат, а вторая – ее мать.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на собеседовании».
2: Значит, Денис Игоревич, да, вы пришли собеседоваться на должность заместителя руководителя отдела транзакционных операций в нашей компании.
3: Да.
2: Резюме ваше, вот смотрю. 35 лет, родились в городе Камышлове. Образование – Камышловский автомеханический техникум по специальности товаровед. Повышение квалификации – Массачусетский технологический институт, штат Массачусетс, США.
3: Да.
2: Далее, защита степени магистра, Федеральная политическая школа Лозанны, Швейцария.
3: Да, было такое, да.
2: Опыт работы Тесла.
3: Угу.
2: Нью-Йорк Таймс. Шоу Джимми Фэллона, атомный ледокол Таймыр, скаутский отдел ПСЖ.
3: Ну еще до Месси.
2: И Камышловское автотранспортное предприятие «Триумф». Так, ну мне все... Понятно, да, спасибо вам за уделенное время. Мы вам перезвоним.
3: Знаете, сколько раз я эту фразу слышал? Гораздо чаще, чем «Эй, Чепушила, отошел от моей машины». А это очень часто. Это почти каждый раз, когда я мимо чьей-то машины прохожу, я вот это слышу, да. Собеседование. Для меня это не собеседование. Со мной тут никто не беседует. Для меня это посылание, а не собеседование.
2: А что? Что я могу сделать? У вас половина анкеты вранье.
3: Не половина, чуть-чуть.
2: А больше, действительно. Смотрите, что? Это как будто третьеклассник заполнял. Веселый, умный, озорной, люблю гулять.
3: Ну а что я тебе должен был написать, чтобы ты меня взял? А? Что меня даже из Камышловского техникума выперли за неуспеваемость. А там, чтобы успевать, нужно было просто в тюрьму не сесть. Ну не принимают они экзамены из тюрьмы, не принимают. Невозможно сессию сдать. Я им лабораторные присылаю, они как видят откуда, сразу какой-то негатив ко мне. Или вот здесь вот в графе «Опыт работы» я что должен был написать, а? Что я, блин, 7 лет работал в этих хостоварах, кастрюли продавал? Меня даже до казанов не повысили, понимаешь? По сути, они мне не доверили кастрюли чуть посерьезней.
2: Мужик, если ты все-таки выбьешься в люди, у тебя будет очень интересная книжка с твоей биографией, да. Но сейчас ты нам не подходишь, честно.
3: Ну почему?
2: Потому что надо с людьми работать. Ты выглядишь непрезентабельно.
3: Давай поговорим про презентабельность. Давай, маленький секрет презентабельности тебе открою. Для того, чтобы выглядеть презентабельно, нужны деньги. А для того, чтобы заработать деньги, нужна работа. А меня не берут на работу, потому что я непрезентабельно выгляжу. Все, круг замкнулся. Нет.

0: В день!
1: Так, мужик, хорошо, у тебя единственный шанс. Вот по-дружески тебе даю совет. Устройся куда-то по знакомству. По знакомству.
0: По знакомству? По знакомству. Пробовал я по знакомству. У меня дядя в фирме работает, позвал к директору встретиться, чтобы взять.
1: И?
0: Не взяли? И дядю уволили!
2: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ. Yes!

0: Это Юмор ФМ, и кажется, я с вами сегодня еще не играла. Да? Есть такое? Ну, тогда давайте сделаем это в самом ближайшем будущем. В этом часе будет много шуток Андрея Рожкова, но ваша задача услышать и запомнить ту самую шутку, после которой наш улыбайзер раскрутится и выберет игрока в нашу суперигру «Автомобиль за улыбку». А еще услышим рубрику «Задорнов навсегда». Самый лучший Дэн появится с анекдотами. Будет угарный папа. Вот, кстати, прикол. Я сегодня ехала на работу, и мальчик рядом в автобусе громко так говорит: «Папа, у меня голова больше не чешется». Я напряглась. И тут мальчик, желая, видимо, убить: «У меня больше нет вшей» на весь автобус. И я сижу и думаю, ну а вдруг какая-то маленькая, вот одна вот мелкая животина, на которую не подействовал яд, все-таки осталась. Что еще выдают дети, услышим вот в этой рубрике «Угарный папа». Ну а прямо сейчас еще больше юмора с Джейсоном Стэтхэмом.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Сплетничай с мужем сколько угодно. Он никому ничего не расскажет, ведь он тебя вообще не слушает. Запомни, все разводы начинаются со слов «давай поженимся». Если самка богомола не съедает самца после спаривания, это делает ее мама. Жениться нужно хотя бы потому, что некоторые участки спины невозможно почесать самому. Собираясь в отпуск, я всегда думаю, брать с собой жену или нет. Если брать, то чью? Если свою, то зачем? Мужики, запомните, жениться очень опасно. Ведь если после свадьбы поранишься, она уже никогда

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Как говаривал еще Иван Сусанин, куда же вы в лес без GPS?
1: А еще бабушка Рожков.
3: Однажды Ленечке Якубовичу наступили на ногу.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: Вот бесит, когда у меня экзистенциональный кризис.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков, доктор Рожков, Рожков душнила, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
4: Девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Маяку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Мариночка была весы по гороскопу и телец по весам.
0: Автомобиль за улыбку.
2: И как только в эфире зазвучала шутка Андрея Рожкова, наш улыбайзер уже раскрутился и перемешивает фотографии участников. Ну а если вы еще не с нами, но очень хотите играть в автомобиль за улыбку и выиграть эту самую новенькую блестященькую машинку, то прямо сейчас заходите на сайт веселоерадио.ру. Там коты ползают по вашему будущему автомобилю. Туда жамк, загружаете свое улыбающееся фото и все, пожалуйста. А вы также будете крутиться в нашем улыбайзере, и он может вас выбрать. Ну а пока узнаем, с кем же будем играть сейчас. Итак, улыбайзер. Стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: И все, кто сейчас в видеотрансляции следят за ходом игры «Автомобиль за улыбку», видят, что улыбайзер выбрал Никиту из города Орел. И вот сейчас в город Орел мы звонить и будем. Надеемся, что Никита нас слышит и сможет повторить ту самую шутку. Никита уже сидит в каком-то представительном автомобиле. О, такая хорошая песня. Надо подумать, может быть, нам тоже стоит включить такое. Алло. Да, добрый вечер, это Юмор ФМ. Мы сейчас с вами в прямом эфире. Суперигра «Автомобиль за улыбку». Нам нужен Никита из города Орел.
3: Да, извините, но я у вас не слушал.
2: Не слушали вы нас, Никита. Ну, вот нет, чтобы какой-нибудь small talk поддержать, рассказать о том, какая сегодня хорошая погода в Орле. Вы прям так сразу раз и... Эх, Никита, Никита. А, ну, хотя бы планы на выходные у вас есть?
3: Конечно.
2: Отлично. А, желаем хорошо провести выходные. Как-то, ну, просто теряешься в таких обстоятельствах, когда человек тебе говорит: нет, я не слушал, и как будто бы уже, ну, не успел зайти, а уже пора уходить. А, ну что, друзья, мы никого не выгоняем, наоборот, приглашаем в нашу суперигру «Автомобиль за улыбку». И уж если вы загрузили свое фото в наш улыбайзер, будьте добры, слушайте эфир, ловите ту самую шутку, за которую можно прямо на месте получить 3000 рублей и пройти в суперфинал, где выиграть целый автомобиль. Удачи!
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
0: «Угарный папа».
1: Послушав на ночь сказку «Волк и семеро козлят», 4-летняя Соня задала вполне логичный вопрос. А где все это время был папа-козел? Стасику 4 года. Бабушка читает ему на ночь сказку. Стасик перебивает ее. Бабушка, ты хорошо читала книгу. А теперь выключи свой звук, я буду спать. Из школьных сочинений Васи. Трудоголик умрет раньше, а лентяй проживет долгую, но бесполезную жизнь. Емельяна Пугачева приговорили к смертной казни через помилование. Дантес не стоил и выеденного яйца Пушкина.
0: Угарный папа.
1: 4-летняя Настя просит маму. Мам, выроди мне братика. Это вопрос к папе, дорогая. Но, мам, папу я хотела попросить выродить щеночка. Ксюше 3 года. Соседка ее спрашивает. Ксюшенька, кто тебе такой красивый костюмчик купил? Мама. Она долго-долго не ела, вот и купила. Тимофей 4 года 4 месяца. Проверяют слух у врача в поликлинике. Врач шепотом. Газировка. Тимофей шепотом. Мне нельзя. Мама говорит, что если я буду пить много газировки, я стану толстым, как папа. И в завершение. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор ФМ – угарный папа, то есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер +7 915 0303 567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя по воскресеньям в 20:20 на НТВ 6+.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
9: Юмор ФМ. Шутки и песни.
10: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А вы зимой в лютый мороз на вещевом рынке примеряли штаны на картоночке? Нет? Тогда что вы знаете о жизни?

0: Это Юмор ФМ, и еще немного ностальгии ждет нас в хороших новостях от Деточкиной. Какой тренд из 80-х, по мнению журнала Vogue, скоро вернется, я бы даже сказала, ворвется в нашу с вами современность в рилсы, в видосики. Узнаем буквально через несколько минут. А еще не пропустите, впереди у нас Михаил Задорнов с одним из лучших монологов. Ну и прямо сейчас еще больше юмора от самого лучшего Дэна.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Порой для достижения семейного счастья приходится выучить язык зверей. Представьте, сын с отцом делают домашку по биологии. Сын спрашивает: пап, ну вот корова мычит, да? Да. Собак гавкает, да? Да. А как змеи разговаривают? Ну, что ты не знаешь, что? Ну, конечно, шипят. Но это я понял, а как они именно шипят? Отец поворачивается и кричит теще на кухню: Зинаида Петровна, тут сыну надо с уроками помочь. Вы скажите что-нибудь там, да погромче, пожалуйста. Приятно порой, знаете, вернуться в свои лучшие молодые годы. История такая, значит. У дедушки юбилей, 80 лет, внуки скинулись и подарили ему билет в родной город, где он не был уже лет 50. И вот он прилетает, видит знакомые улочки, ходит везде, ностальгирует. Добирается до родной улицы и видит дом, в котором он родился, на его глазах слезы. Вдруг смотрит, напротив дома стоит будка, ремонт обуви, такая же примерно, как и была много лет назад. Старик заглядывает, здоровается с сапожником и говорит: «Вы меня простите, я просто когда-то очень давно здесь жил, и знаете, даже помню, как много лет назад я сдавал сюда в ремонт эти, ну эти», — мастер перебивает, — «коричневые мокасины?» Дедушка с восторгом: «Да». «Такие с красным кантом?» «Да». «Левую подошву нужно было подклеить». У деда уже слезы в три ручья. «Да! В среду будут готовы». И все-таки даже самым опытным гулякам употреблять алкоголь рекомендуем с осторожностью. Представьте, рассвет, приходит домой муж, пьяный и в щи. Жена ему: «Ты где шлялся, скотина?» Он в ответ: «Дорогая, ну не ругайся, я был на свадьбе у Коляна. Ну ты даже не представляешь, как там все нахрюкались». «Ну почему же ты не представляю?» «Фату сними».
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор ФМ.
4: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знай, что я соберу их всех. Я сделаю

не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. Это новости с привкусом ностальгии. Каждый третий россиянин с теплотой вспоминает старый Рунет. Люди скучают по возможности быстро найти нужную инфу, по простоте дизайна и, конечно, по форумам, на которых можно было найти не только ответ на свой вопрос, но и друзей, и даже любовь. Многие хотели бы вернуть ламповую ЖЖшечку без постоянной гонки за охватами. Да, прекрасные были времена. А как вам такое, девочки? Журнал Vogue обещает нам, что в моду вернется прическа «Ананас» прямо из 80-х. Это когда волосы собирают на макушке, и благодаря каскаду прядей все выглядит как хвостик у этого фрукта. А еще в тренде окажется объемная укладка с косым пробором в стиле супермодели Синди Кроуфорд и небрежные кудри, как у Джулии Робертс в фильме «Красотка». Все поняли, смотрим старые фильмы и причесываемся. И будет топчик.
1: Хорошие новости.
0: Издание «Guardian» собрало 7 способов, как не выгореть после отпуска и теплых денечков в сумраке осени. Записывайте. Во-первых, надо болтать с незнакомцами, тогда и день не покажется конвейером. Нужно ходить как ребенок или даже как собака, то есть тормозя на каждом углу, делать что-то бесполезное. Например, лежать или собирать пазл, встречаться с друзьями, гулять и даже скучать. А все потому, что скука помогает мозгу отдохнуть. А у вас тоже из всего этого списка самое достижимое – это скука? Не скучаем, друзья. Хорошие новости включаем. Скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
3: Достойный последователь бренда «Черри».
4: I love you, damn it.
3: Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
4: Качество и цена.
3: Телефон 700-0110. «Планета Авто». 32 года вместе.
5: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Небольшой северо-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске плюс 14, в Магнитогорске, Карталах и Сатке до 19 тепла, в Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Порывистый северо-западный ветер. Ночью 8-13 выше 0, днем в субботу в Сатке, Златоусте и Миассе плюс 14, в Троицке, Снежинске и Южноуральске до 18 тепла, в Озерске, Магнитогорске, Карталах, Кыштыме и Челябинске плюс 16.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: По данным Всемирной организации здравоохранения, самые трудные роды были у мамы Карлсона.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Письмо мне прислал парень. Все, как вы говорите. Я вам раньше не верил, теперь верю. Позвонил в ЖЭК, в подъезде у нас не работает выключатель. Ответ, женский голос мне отвечает. Идите в соседний подъезд, там есть выключатель. Другой парень написал, в нашем доме замкнутый круг. Одни козлы постоянно открывают дверь в подъезде, чтобы его проветрить от запахов. Другие козлы постоянно в подъезде гадят, потому что дверь всегда открыта. Ой, а эти цитаты исследовательских протоколов, такая жизнь видна нашинская за ними. На Кутузовском проспекте у дома номер 7 произошло убийство, пострадавших нет. Так, убийство, а остальное нет, нормально. Пострадавший бросил в меня топор, вы заметьте. Интрига нормальная. Пострадавший бросил в меня топор, я зачитался. Ага, вот в чем дело. Топор ударил меня по лбу, отскочил и ранил пострадавшего. Вернувшись из командировки, гражданин такой-то обнаружил у себя в ванной голову соседа, после чего пытался покончить его жизнь самоубийством. А это милиционер пишет. После обыска у самогонщицы Сидоровой, я и сержант Красюк никак не могли найти входную дверь. Когда Красюк устал и уснул в туалете, дверь я все-таки нашел. Но зачем я ее принес в отделение милиции? Гаишник написал. По дороге на двухколесном мотоцикле ехали трое пьяных. На мой приказ остановиться водитель крикнул, четвертого не возьмем. Парень из Иваново мне написал, купил плавки. Плавки, на этикетке написано, не мочить. Друг мой, Владимир Качан, купил лекарство от шума в ушах. От шума в ушах. На пачке написано, побочные эффекты, тошнота, рвота, шум в ушах. Плакат на железнодорожной станции. Внимание! Прикосновение к этим проводам высокого напряжения вызовет мгновенную смерть. В скобках нарушители будут оштрафованы. Школьный туалет. На бачке унитаза рядом с кнопкой спуска. Если по-другому не понимаете, делит. Парк аттракционов в Москве. Батут. Детям 50 рублей, взрослым 100 рублей, остальным 200. Это кому остальным? Инструкция для кондуктора в автобусе. Если пассажиру стало плохо, его нужно уложить на спину, расстегнуть одежду и дальше, не верю своим глазам, приподнять головной конец. Я, дурак, думал, у меня голова. Головной конец у меня. Кемеровская область, таблички на окне ларька. Ларек работает до наступления тьмы. В овощном магазине табличка. При покупке товара на сумму свыше 30 тысяч рублей пучок укропа в подарок.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
1: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ «Новый вызов брошен» тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
6: «Битва поколений», пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
7: Юмор ФМ

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Бабушка задула 99 свечей с первого разу. И внуки поняли. Трешка в центре Москвы. Освободиться еще не скоро.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Пора по парам». МГИМО.
4: Найти звезду для украшения стема для нас была огромная проблема. Не хочет кто-то очень занятой. Короче, мы лишь вчера договорились со звездой. Но то, что текст ему прислали лишь с утра, с лихвой восполнит его яркая игра. К тому же и сюжет у нас не хитрый. Иван Ромео, Джульетта же, Нагиев Дмитрий.
5: Стой, пацан.
6: Я Джульетта? А почему я только сейчас узнал об этом?
5: Ну...
6: Баранки гну громче.
7: Если бы вы об этом знали, вы нам еще вчера бы отказали. Но раз вы здесь, о, милая Джульетта, вам лучше поскорее надеть вот это.
6: Хотите, чтобы я платье нацепил?
7: Да.
6: Как вас?
7: Ваня.
6: Вань, вы дебил? Я должен быть Ромео, а не вы. Ромео из интеллигентнейшей семьи. Все, кто читал Шекспира, это знают.
7: Ну? Я учусь в МГИМО, других семей там как бы не бывает.
6: Да как такое вам вообще пришло на ум? Я заморочился, у деда взял костюм, в спортзале почитал Шекспира, в музей метнулся, там украл рапиру. Я полдня потратил на все это, чтобы сейчас узнать, что я Джульетта.
7: Как вас? Ваня.
6: Вань, вы тупой? Не буду я девчонкой.
7: Ну, почему? Дмитрий, оденьте платье. Одеваем. Вот, значит, да? Поправим челку.
6: Считаете, я красивая? Ну, все равно мне как-то это не идет.
7: Кто вам сказал такое, Дмитрий? Это ложь. Вы молоды, свежи. А во-вторых, вот вы можете, конечно, удивиться, но тут уж несколько минут вы ломаетесь, как юная девица.
6: Ну ладно. А, да меня доперло. Я понял, что да как. Кто отказался?
7: Ксения Собчак. Мол, она не может, у нее дела.
6: Дрянь.
7: Да.
6: Артистка, дескать, закусила у дела, да?
7: А жаль, была отличная идея. Там просто не идея, а верняк.
6: Идея огламуривать Шекспира?
7: Не, тупо отравить Собчак.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: С вами вечерний Юмор ФМ, но мы не сбавляем обороты и даже не откупориваем пятничные бутылки. Денис вон до сих пор сидит, работает, а я, солнечная, тоже здесь и нажимаю на кнопки, чтобы лучшие рубрики звучали вообще всегда. Более того, нажимаю теперь в два раза больше, потому что у нас стало еще больше юмора. В этом часе, конечно, мы еще не раз, а много-много раз встретимся с шутками Андрея Рожкова. А также услышим маэстро Жванецкого. Сатья с юмором снова появится, советами в области отношений между мужчиной и женщиной. Анекдоты есть у Игоря Маменко, он ими обязательно поделится. А еще прямо сейчас шутки песни плюс.
1: Шутки песни плюс Стас Ярушин. Шутки песни плюс Надежда Ангар.

0: И снова в эфире «Шутки, песни плюс». Стас Ярушин у микрофона. На Юмор-ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Назову его тихо по имени. Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
0: «Шутки, песни плюс» на Юмор-ФМ. Начинаем петь на троих с Акмалем. «Шутки,
2: песни плюс» на Юмор-ФМ.
0: Акмаль, твоя песня.
3: Исчез былой энтузиазм, и нет огня в постели. Никто из нас не виноват, мы просто растолстели. Вдвоем с тобой, вдвоем с тобой. Сломали мы кровать. Любимая, любимая.
4: Давай просто спать.
0: Надюш, давай твою песню.
1: Что моя, да? Снова замерло все до рассвета. Рестораны, спортбары, кино. Только бродит на улице Света. Не ломалась, спала бы давно.
2: На Юмор ФМ.
0: Беседы в сонных кроватках, танцы на детских горшках, и как ручеек струится песочек из формочки в нежных руках. Обед 2 часа покоя, держи распорядок в уме. В этом есть что-то такое, что нас подготовит к тюрьме. Все это детский сад, все это детский сад, все это детский сад.
1: Ну давай, Акмальтир, ты.
3: Ким Кардашьян. Невозможно не смотреть назад.
2: Шутки, песни, плюс!
0: Надя, твоя песня.
1: Она напьется, она заплачет. Ведь под Аллегрову нельзя иначе.
0: Я назову собачку именем твоим, чтобы кричать и тапки принеси, Марин, Марин.
2: На Юмор ФМ.
0: О, как внезапно закончил петь Акмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
1: Но пел он великолепно, и это заслуживает самой горячей похвалы.
5: Ой, спасибо большое. Да что вы все про меня, да про меня. У вас тоже, кстати, неплохо получается.
0: Спасибо на добром слове. Пригласим тебя еще к нам как-нибудь потом, наверное. А пока...
1: «Шутки, песни плюс» ненадолго уходят в минус. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Акмаль. Это было здорово, великолепно. Чао!

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Ну, очень гостеприимный сторож заряжает ружье солью и хлеб.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Цыганка гадает человеку по руке и говорит: «И вижу я, что в скором времени умрет теща твоя, Раиса Давыдовна». Он говорит: «Да это я знаю, меня поймают». Муж с женой проходит мимо свадебного салона. Она видит там шикарная фата, великолепное свадебное платье. Она говорит: «Юра, мне так это нравится. Давай ты мне это все купишь». Он: «Как это так?» «Ну, давай, знаешь, как сделаем? Давай мы разведемся, и потом как бы по новой ты все это мне купишь». Он говорит: «Я бы на твоем месте не стал так рисковать». На сцене стоит счастливовещатель. Утка такая плюшевая на руке, ну, которая вот не шевелит губами, а при этом разговаривает. Все знают, что такое. То есть утка открывает рот и говорит: «А сейчас еще один анекдот про ментов». А в зале поднимается один мент, говорит: «Хватит! За дураков что нас держишь? Что ты вытворяешь?» Человечатель говорит: «Извините, я не...» Мент ему: «Заткнись, я с уткой разговариваю».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Наташа по жизни боялась только виски с колой, потому что после виски с колой она уже ничего не боялась.

0: Это Юмор ФМ, мы пятничный вечер, мы планируем продолжить серьезно, серьезными историями про важных людей. Когда говоришь про политиков, знаете ли, шутить опасно. Поэтому мы с вами просто узнаем, кто является самым высокооплачиваемым политиком в мире и сколько он получает. Это не боится озвучивать Деточкина. Бессмертная. А еще появится маэстро Жванецкий под конец часа. Ну и прямо сейчас жизненные советы даст Сатья с юмором.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Сатья, здравствуйте. У меня очень ревнивый молодой человек. Он ревнует ко всем подряд. Особенно к моему лучшему другу, а мы с ним дружим со школы. Как мне быть в данной ситуации?
1: Сатья отвечает.
3: У меня несколько вопросов. Первое. Начнем с друга, с которым вы дружите со школы. Это прям друг?
2: Да.
3: Друг. Вы же с ним не спите?
2: Нет.
3: Нет, да. Он же тебя, конечно же, не хочет.
2: Ну, он же друг. Мне никакого физического...
3: Я расскажу анекдот. Бабушка вызывает ветеринара. Говорит, у меня аномалия. Говорит, какая аномалия? У меня кошка котят родила. Она говорит, в смысле? Это не аномалия. Она не выходит из дома, она дома сидит, а котят рожает и рожает. Наверняка это что-то, ну, инопланетное, либо божественное. Ну, заинтересовались, приходят, смотрят кошку, изучают, там, туда. Вдруг из спальни выходит кот. Они говорят, в смысле, бабушка? Это же кот! Она говорит, да вы что? Он ее брат. Запомни, мужчина никогда не дружит с женщиной, если она ему сексуально не привлекательна. Твой друг со школы тебя хочет постоянно.
1: Сатья с юмором.
4: Здравствуйте, Сатья. У меня сломался ноутбук. Могу ли я попросить ухажера починить его? В целом, можно ли просить ухажеров в бытовой помощи?
3: Да, можно. Да, ухажера просить можно, но... Не нужно рассчитывать, что он это делать обязан. Он может сказать, я вообще ничего не понимаю в этом. Если он специалист, то да. Ну, это то же самое. У меня сломался унитаз. Почини. Он, так я айтишник. И что? И тут женщина достает козырь. Ты что, не мужик? Как будто эта фраза, она сразу дает мужчине плюс 600 профессий. Поэтому да, попросить можно. Но ожидать не надо. Ты попросила, ну, там ставишь плюсики, минусики, и смотришь по факту. Он тебе не должен, ну, допустим, он это сделал. Если ты замужем, можно попросить решить проблему. Вот, допустим, моя жена никогда меня не попросит отремонтировать ноутбук. Она скажет, у меня сломался. Хотя она, скорее всего, скажет, у меня он некрасивый, толстый. Ну, вы знаете, да, если ноутбук толстый, он уже некрасивый. Мы с ним очень похожи. И я решу ее проблему каким-то образом. Ну, заплющу его.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Этот выпуск о власть имущих. Старая добрая поговорка гласит, если тебя не любят просто так, заплати деньги. И президент США Дональд Трамп, конечно, прежде всего бизнесмен, а потом уже все остальное. Он понял, что республиканцы могут потерять места в Конгрессе, и тогда Трампу придется несладко. И поэтому пообещал заплатить по $5000 каждому взрослому американцу, если республиканцы останутся в Конгрессе. Выплаты немалые, почти по 400 тысяч в рублях каждому человеку. Как думаете, поможет? Продолжим про деньги. Стало известно, сколько зарабатывает самый высокооплачиваемый политик в мире – премьер-министр Сингапура. С нового года Лоуренсу Вонгу, так его зовут, увеличили зарплату сразу на $1 миллион. И теперь его зарплата почти $3 миллиона в год. Но все равно это очень-очень много – 256 миллионов рублей в наших деньгах. В Сингапуре все госслужащие высокого уровня получают очень высокую зарплату, и таким образом страна пытается бороться с коррупцией. Наивные. Разве денег много бы? Бывает.
1: Хорошие новости.
0: Ну а президент Абхазии Бадра Гунба безвозмездно, то есть даром, озвучил персонажа в мультике, который сняли местные авторы. Гунба озвучил кузнеца Айнара в новом мультфильме режиссера Астамуры Квициния Нарт Сасрыква. Квициния предположил, что голос президента узнают все, поскольку он обладает низким басом. «Мне как раз нужен был низкий мощный голос», — добавил он. «Даже прям посмотреть захотелось». Ну а если вы хотите еще больше хороших новостей, далеко не уходите, потому что я, Юля Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Небольшой северо-восточный ветер. Троицкий, Южноуральский, Озерский и Снежинский плюс 14. В Магнитогорске, Карталах и Сатке до 19 тепла. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Порывистый северо-западный ветер. Ночью 8-13 выше 0. Днем в субботу в Сатке, Златоусте и Миасе плюс 14. В Троицке, Снежинске и Южноуральске до 18 тепла. В Озерске, Магнитогорске, Карталах, Кыштыме и Челябинске плюс 16.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: На международном фестивале волынки слепой виртуоз из Шотландии 2 часа дул в бобра.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Кабинет врача. Врач кому-то. Согревающий компресс на это место, Иваночки. Если не поможет, будем это место удалять. Марья Ивановна, поставьте ему компресс на это место. В кабинет входит больной со свертком. Слушаю вас, больной. Доктор, помогите мне, я вас очень прошу. Я уже в этом не могу ходить. Врач, что? Больной, посмотрите, я уже 3 года его ношу. Врач, ну? Больной, шейте мне костюм. Врач, что? Костюм для меня, я вас очень прошу. Врач, что? Больной, сколько скажете, столько будет. Врач, я хирург, я даже не психиатр, я хирург. Больной, я понимаю, я с раннего утра вас ищу. Он мне записал адрес таким почерком, чтобы у него руки и ноги отсохли. Посмотрите, как он написал. Вы посмотрите на это «Р». Это разве «Р»? Врач, это поликлиника. Больной, я понимаю. Врач, хирургическое отделение. Больной, я знаю. Я врач. Больной, очень хорошо, я тоже охранник. Я знаю, что такое БХС. Материал у меня с собой, сейчас покажу. Очень оригинальный цвет. Врач, слушайте, вы нормальный человек? Больной, допустим. Врач, я хирург, там все больные. Больной, я вас понимаю, я у вас много времени не отниму. Однобортный, с обшитыми пуговичками, с жилетом. Троечку, такую троечку. Врач, как вас сюда пропустили? Вы сказали, что вы больной? Больной, конечно, что я не понимаю, что такое БХС. Врач, вон отсюда. Больной, хорошо, я подожду. Доктор, брюки 24, наискось. Врач, закройте дверь, я сейчас милицию позову. Больной, обязательно. Доктор, врезные карманы. Врач, уйдите, меня ждут больные, у меня обход. Да, обход, рентген, я не дурак. Я с утра вас искал. Он так записал адрес, чтобы у него руки и ноги отсохли. Посмотрите на это «Р». Это все, что угодно, только не «Р». 2 часа я ждал приема. Материал свой, подкладка своя. Вам только раскроить и застрочить. Для вас это пустяки. Врач, у меня диплом врача. Вот он. Показывает диплом. Больной, я понимаю. Врач, как я могу шить костюмы? Больной, теперь войдите в мое положение. Я же в этом уже тоже не могу ходить. Врач, я никогда не шил костюмы. Больной, а мне на улице стыдно показаться. Но я врач. Больной, я знаю. Врач, я всю жизнь лечил больных. Травмы, переломы. Стойте прямо, не наклоняйтесь. Брюки 24, да, наискось. Хорошо, сейчас все хотят наискось. Жилетку из этого же материала? Да. Сколько у вас материала? 2,90. Где вы работаете? Охранник на стройке. Плитка есть? Сделаем. Согните руку. 25-го придете на примерку. Только запишитесь на прием. Без этих штук. Не надо врываться. Больной, обязательно. Врач, скажите, что у вас грыжа правосторонняя. Больной, обязательно. 25-го с утра идите. Врач кричит след. Согревающий компресс на это место, Иваночки. Если не поможем, будем это место удалять. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Светлана очень хотела выйти замуж, но вышла, как обычно, на станции метро Новослободская.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Однажды одна бабушка встала на весы, и весы показали 390 тысяч рублей. Так одним ноутбуком на планете стало меньше.
3: Ваши бабушки и дедушки ничего не понимают в современных технологиях? Приглашаем в центры компьютерного досуга для пожилых юзеров «Бабушка и ноутбук».
0: Без лишних бед расскажем про ресет.
4: Что дед без страха тыкал на кнопки «вкл» и «выкл»?
0: Поможем без натуги попасть на госуслуги.
4: И мышь беспроводная вам станет как родная.
2: Центры компьютерного досуга «Бабушка и ноутбук».
3: Смартфоны, да и падушки станут ближе к бабушке.
2: Узнайте адрес ближайшего центра на сайте «Ой, внучок, чего я такого опять нажала?» .аминь.
5: Дорогой, я все придумала. Скоро наша квартира станет еще уютнее.
6: Дай угадаю. К нам опять приедет твоя мама.
5: Нет, не угадал. Мы покупаем камин.
7: Городские камины «Дымовуха». Для квартир любых размеров и планировок.
5: Только представь, вечер, свечи, бокалы, романтика. Только ты, я и наша любимая дымовуха.
7: Надежные, безопасные, долговечные домашние камины «Дымовуха».
6: Во-первых, это красиво.
7: А во-вторых, вы навсегда забудете о тараканах, соседях и визитах любимой тещи.
4: Дымовуха!
5: Пусть и в вашем доме вспыхнет пламя страсти.
7: Забудь бытовуху. Купи дымовуху. Закажи онлайн на сайте www.alisichkivzalispichki.oy.
8: Слышь ты, сюда иди!
9: Это вы мне?
8: Тебе!
10: Контактный зоопарк «Северное Бутово» приглашает жителей и гостей столицы познакомиться с удивительными животными.
11: Дай телефон позвонить! Ну дай!
10: Вас ждут незабываемые впечатления от личного общения с представителями фауны средней полосы Москвы.
8: Закурить есть?
12: Не-не-не.
8: А если найду?
10: Вход в зоопарк бесплатный. Выход как повезет. Контактный зоопарк «Северное Бутово». Удивительные приключения в мире животных.

0: Встречайте, Паша Козырь, Котлас.
1: Здорово, мальчишки и девчонки! Привет, народ! Так, смотрите, такой вопрос. Поаплодируйте, кто не любит ходить в магазин за продуктами. Есть такие? А остальные что? Прямо в пятерочку за вход готовы заплатить, да? Типа вот это... И потом там как по музею ходить, типа... Сельдерей.

0: Объективно, я недавно пришел в магазин с этим списком, читаю первый пункт, овощи, огурцы, помидоры, 5 штук. Я, ну, окей, сходил в гипермаркете, в огромном сходил, взял. Читаю второй пункт, колбаса. Ну, в другом конце гипермаркета я пошел, взял в другом конце гипермаркета колбасу, читаю третий пункт, чеснок. Я сижу, думаю, ну, а с чего ты решила, что чеснок не овощ? Ну, типа, не знаю, списки это зло, вообще списки это зло. Потому что там всегда написано вот это вот противное, что-нибудь к чаю. Что-нибудь к чаю. Ну, я пиво купил, что это? Ну, пришел домой, поставил к чаю, жена в шоке. Ну, что делать? Говорит, я говорю, ну, глоточек чая, глоточек пивасика. Единственная сейчас проблема, я когда прошу ее что-нибудь к пиву купить, она чай покупает, ну, мстит мне. Ну, самое страшное, это когда ты себе, допустим, в магазин зачем-то собираешься вечером и говоришь вот это фатальное жене, что-нибудь тебе надо? Ну, я нашел решение проблемы, это я нашел решение, потому что когда собираешься в магазин, мужики, запоминайте, говорит жене, я в магазин, тебе пиво взять, она такая, нет, и ты такой, и телефон дома оставляешь, и все, понимаете? Рушишь ее наглухо просто, потому что... Мне недавно жена дома помыла полы, ребенок пробежал по намытому, она посмотрела на него, просверлила взглядом и такая, Андрюша, уважай чужой труд! Он на нее смотрит такой, говорит, мам, а ты мне не чужая. Поколение умное, но разбалованное. Разбалованное, потому что я недавно на улице увидел такую картину, что ребенок где-то лет 5-6, он сказал маме, отстань от меня. Я к ней подошел, я говорю, женщина, ну вы хоть как-то отреагируйте на это. Ну, типа, ну нельзя так, чтобы он ребенок вам говорил, потому что он вырастет и будет делать еще хуже. Она стоит, смотрит на меня, говорит, вы что, им нельзя на них ругаться, это ребенок Индиго. Я говорю, кто? Она говорит, ребенок Индиго. Я сижу, вспоминаю, что типа, я в его возрасте был ребенок Эдика. Ну, вот, Эдика, вынеси мусор, потому что батя в плен. Эдика, переключи канал на телевизоре, да, потому что пультов тогда не было, да. Эдика, найди работу, КВНщик, понимаете? Так что любите детей, они у нас замечательные. Вам спасибо огромное, вы клевые. Пока!
1: Это большой стендап. Big Stand Up. Big Stand Up.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков Душнила.
1: Убежденный холостяк познакомится с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков Мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе, оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Сканворды сильно расширяют кругозор. Вот вы знали, например, что ребенок в платье 4 буквы — это дочь?

0: FM. Классика жанра. Юрий Гальцев.
1: Добрый вечер, дорогие пассажиры. Здравствуйте, горячие сердца. В паспорта заглядывать не будем. Молодости нас и нет конца. Спасибо нас, ребята, пилоты сидят. Вас приветствует командир корабля, пилот первого класса, подкрылкин Юге. Вы все находитесь на борту отечественного новейшего истребителя-бомбардировщика таранного типа ВЦИК-9, созданный в КБ имени Сухонькова, главный конструктор прикрепленный. Вы спросите, почему ВЦИК? Потому что 9 стюардесс наказывал пассатира. Небольшая инструкция. ВЗИК-9 имеет очень необычное очертание. На первый взгляд он слегка напоминает асфальтовый каток или бульдозер. Действительно, в носовой части имеется нос от бульдозера, благодаря которому он, так сказать, расчищает снег и мусор взлетно-посадочной полосы при взлете, а также самолеты противника при посадке. Необычные геометрии крыла и фюзеляжа. Нас ВЗИК обязан слесарю дяди Васи и его кувалде.
2: Спасибо.
1: Из отчетного числа соси колес пилоты любовно прозвали ВЗИК-9 самолетом на 12 колесах. Разбег всего 100 метров. После чего ВЗИК-9 резко подпрыгивает от бетонной дорожки на 40 метров. Этими за колесами он может, так сказать, и затоптать противника прямо в воздухе. В условиях отсутствия взлетной полосы предусмотрен вертикальный взлет. При этом ВЗИК-9 нужно поставить вертикально при помощи домкрата. Уже набрав высоту и, так сказать, ходя в вираж, ВЗИК-9 издает довольно-таки смешные звуки, типа... Спасибо. ВЗИК-9 может незаметно подлетать, так сказать, к вражеским машинам и пользоваться дозаправкой прямо из вражеского бензобака. Обычно ВЗИК потребляет не очень много горючего, но налетавший за день, он может, дорогие друзья, сожрать и всю неделю норму. 4 надувных разноцветных трапа превращают аварийную эвакуацию народа в, так сказать, в шумный праздник аттракционов. В комплекте ВЗИКа есть все необходимое. Домкрат, багор, запасное крыло, свечи зажигания, набор напильников, шахматы. Так что, ёханый бабай, летите и не свистите.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Менеджер банка Наум Соломонович таки уговорил грабителя взять ипотеку.

0: представляет.
1: Опасный момент!
0: Гол!
1: Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Хеллоу! Комментатор комментировал. Да не вы комментировал. Уф, как вам такая скороговорка? Меня зовут Роман Юнусов, и я уже много лет собираю оговорки спортивных комментаторов. Желаете улыбнуться? Ловите очередной топ.
1: Гол! Штанга!
2: Поздравляю! Наша сборная в очередной раз порадовала болельщиков. На этот раз она порадовала финских болельщиков. Джики бьет штрафной, и футболистам, у которых еще нет потомства, не рекомендуется вставать в стенку. А вот на поле, откровенно говоря, идет дождь. Смотрите, какая занятная ситуация. Защитник Кокоев пристроился сзади к Чалову, но у него ничего не получилось. Ай-яй-яй, Тамази разбил голову Коко. Можно сказать, он Коко голову раскокал. Хорошо, что это был не нигерийский защитник Йобо. А то напрашивались бы совсем другие аналогии. Вратарь выпустил мяч из рук, и его пришлось добить. Ну что тут скажешь, это футбол! Ну-с, как говорят у нас в академической гребле, приплыли. Позвольте мне взять небольшую паузу и как следует подготовиться к нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Вернусь с новым топом комментаторских ляпов уже очень скоро. Сушите весла, ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. Этот выпуск посвятим трендам. И снова на связи зумеры, которые придумали официальный способ прогуливать работу. 80% берут больничные, даже если чувствуют себя хорошо. 39% молодых людей признались, что симулировали болезнь не менее 5 раз в год. Как правило, причина такого поведения – это усталость или похмелье после вечеринок. А потом появится статистика по здоровью, и на основе больничных скажут: «Ох, молодежь у нас совсем больная, знаем мы эту болезнь». Воспаление хитрости называется. Ладно, переходим к добрым трендам. В соцсетях запустили развлечения. Люди ходят в книжные магазины, берут любую книгу с прилавка, закрывают одно слово в названии и просят подписчиков угадать, что там. Например, «Принцип пуповины» или «Дочь скупого клопа». Я посмотрела несколько видосов и вообще ничего угадать не смогла. А вы сможете? Заходите прямо сейчас в Макс Юмор ФМ. Проверьте себя.
1: Хорошие новости.
0: А еще в интернете завирусился тренд «девчачья хватка». Оказывается, женщины могут не только делать одновременно несколько дел, но и держать в руке несколько предметов. Например, стакан с кофе, телефон, ключи, очки, косметику, наушники. И все это в один и тот же момент. А парни пытаются повторить, но чаще всего заканчивается все это провалом. Кстати, тут есть глубокий смысл. В одежде мужчин больше карманов, они глубокие. Ну а женщины привыкли носить все в руках. Вот и произошла эволюция. У меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Небольшой северо-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске плюс 14. В Магнитогорске, Карталах и Сатке до 19 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Порывистый северо-западный ветер. Ночью 8-13 выше 0. Днем в субботу в Сатке, Златоусте и Миассе плюс 14. В Троицке, Снежинске и Южноуральске до 18 тепла. В Озерске, Магнитогорске, Карталах, Кыштыме и Челябинске плюс 16.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Девушки, похвалите вашего мужчину. Скажите, какой он красивый, спортивный, умный, добрый. Похвалили? Отлично. Вот теперь просите деньги.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
1: «Как с бензином?» — спросил Остап. «До Удоева хватит? Нам только 30 километров сделать, а там все отнимем». «Должно хватить», — с сомнением ответил Козлевич. «Имейте в виду», — сказал Остап, строго оглядывая свое войско. «Мародерства не допущу. Никаких нарушений закона. Командовать парадом буду я». Паниковский и Балаганов сконфузились. «Все, что нам надо, удоевцы отдадут сами. Вы это сейчас увидите. Заготовьте место для хлеб-соли». 30 километров антилопа пробежала за полтора часа. Последний километр Козлевич очень суетился, поддавал газу и сокрушенно крутил головою. Но все усилия, а также крики и понукания Балаганова ни к чему не привели. Блестящий финиш, задуманный Адамом Казимировичем, не удался из-за нехватки бензина. Машина позорно остановилась посреди улицы, не дойдя 100 метров до кафедры, увитой хвойными гирляндами в честь отважных автомобилистов. Собравшиеся с громкими криками бросились навстречу прибывшему из мглы веков Лорен Дитриху. Их грубо вытащили из машины и принялись качать с таким ожесточением, будто они были утопленниками, и их во что бы то ни стало нужно было вернуть к жизни. Козлевич остался у машины, а всех остальных повели к кафедре, где по плану намечен был летучий трехчасовой митинг. К Остапу протиснулся молодой человек шоферского типа и спросил: «Как остальные машины?» «Отстали», — равнодушно ответил Остап. «Проколы, поломки, энтузиазм населения — все это задерживает». «Вы в командорской машине?» — не отставал шофер-любитель. «Клептунов с вами?»
2: «Клептунова я снял с пробега», — сказал Остап недовольно.
3: «А профессор Песочников на Паккарде?»
2: «На Паккарде, а писательница Вера Круц», — любопытствовал полушофер.
3: «Вот бы на нее посмотреть, на нее и на товарища Нижинского. Он тоже с вами?»
2: «Знаете», — сказал Остап, — «я утомлен пробегом».
3: «А вы на Студебекере?»
2: «Можете считать нашу машину Студебекером», — сказал Остап злобно. «Но до сих пор она называлась Лорен Дитрих. Вы удовлетворены?»
1: Но шофер-любитель удовлетворен не был.
3: «Позвольте!» — воскликнул он с юношеской назойливостью. «Но ведь в пробеге нет никаких Лорен Дитрихов. Я читал в газете, что идут два Паккарда, два Фиата и один Студебекер».
2: «Идите к чертовой матери со своим Студебекером!» — заорал Остап. «Кто такой Студебекер? Это ваш родственник Студебекер? Папа ваш Студебекер? Чего прилипли к человеку? Русским языком ему говорят, что Студебекер в последний момент заменен Лорен Дитрихом, а уморочит голову Студебекер!»
1: Юношу уже давно оттеснили распорядители, а Остап долго еще взмахивал руками и бормотал.
2: «Знатоки! Убивать надо! Таких знатоков! Студебекер ему подавай!»
1: Председатель комиссии по встрече автопробега протянул в своей приветственной речи такую длинную цепь придаточных предложений, что не мог из них выкарабкаться в течение получаса. Все это время командор пробега провел в большом беспокойстве. С высоты кафедры он следил за подозрительными действиями Балаганова и Паниковского, которые слишком оживленно шныряли в толпе. Бендер делал страшные глаза и в конце концов своей сигнализации пригвоздил детей лейтенанта Шмидта к одному месту.
2: «Я рад, товарищи», — заявил Остап в ответной речи, «нарушить автомобильные сирены и патриархальную тишину города Удоева. Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения. Железный конь идет на смену крестьянской лошадке. Наладим серийное производство советских автомашин. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Я кончаю, товарищи. Предварительно закусив, мы продолжим наш далекий путь».
0: Ильф, Петров и Бурунов
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

погода. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Самая классная закусочка – квашеная капуста. И на стол поставить не стыдно, и сожрут не жалко.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды на интервью Надежды Стрелец.
2: Всем привет. Если вам показалось, что вы на экране видите сдутый волейбольный мяч, то вы на канале Надежды Стрелец. Новой рок-звезды в жанре интервью под седативными. И сегодня у меня в гостях большущая звезда, не побоюсь этого слова, Ольга Игоревна Бузова.
3: Привет, Наденька, очень рада тебя видеть. Признаюсь, смотрела все твои интервью, но по 3 минуты. Вырубают, и все тут.
2: Спасибо. Ну что, готова к беспощадной зубастой журналистике? Тогда погнали. Чем ты сегодня завтракала?
3: Я?
4: А ну стоп! Тихо, стоп! Камеры! Камеры, стоп! Стоп, стоп, камеры! Ольга Игоревна, вы почему не советуетесь со своим директором, а? Я вам что, лепс в парикмахерской?
3: В смысле?
4: Почему мое мнение не учитывается? Здравствуйте, Надежда. Все, короче, Оля, отменяй все. Сейчас невозможно на интервью чего-нибудь не ляпнуть. Возможно, ты уже ляпнула, просто осталось найти это.
3: Так, спокойно. Я более 20 лет на телевидении.
4: Так.
3: Я начинала тогда, когда еще Познер был молодым 70-летним красавчиком.
4: Ну.
3: Это ж я делаю вид, что не понимаю, что я говорю.
4: Ну.
3: Но если я за всю свою карьеру ни разу не записывала извинения в социальной сети, значит, я понимаю, что я говорю?
4: Да. Ты пойми, Ольга Игоревна, ну это не обычное интервью. Последний раз обычные интервью были в 2012 году. Сейчас все горячее. Вон, как любили Ларису Долину, как восхищались. Все, охапнуло в 70 лет буллинга. И знаешь, из-за чего?
3: Ну, что-то там с квартирой.
4: Вот, даже не знаю, что-то там с квартирой. Людей просто сумма 112 миллионов взбесила, и все. Сейчас вот для нее главнее всего погода на улице. Понимаешь?
2: Вы почему врываетесь в наше интервью?
4: Ты посмотри на нее, я уже здесь 3 минуты. До нее только картинка дошла, понимаешь? Вас тоже Роскомнадзор замедляет, да? Короче, давай прогоним с тобой интервью. Давай.
3: Ну, давай.
4: Здравствуйте, Ольга. Как у вас дела?
3: А, у меня все супер вообще, отлично.
4: Да-да! Фура с комментариями просто впечатывает тебя в отбойник, а? Все у этой супер. Я, значит, на речке в отпуске 3 сосиски жарил, а у этой все супер. Пишет злющая Людмила на аватарке «Дети на линейке», понимаешь?
3: А, ну поняла, поняла. Дела у меня как дела у меня?
4: Давай.
3: Да, да помаленьку, потихоньку. Там-сям, тудым-сюдым. Курочка по зернышку.
4: Вот, вот это вайб 40-летних мужиков. Молодец. Молодец. Что-то сказала, а что непонятно. Так, давай, хард-левел вопрос.
3: Так, ну.
4: Как ты, Олечка, относишься к повышению НДС?
3: К повышению?
4: Да.
3: А, ну повышение, это же круто. Типа растем, класс.
4: Ну вот она, праймовый бузёныш вернулся. Не в Минько, молодец! Включай режим Губина, и ты готова, поняла? Все, давай.
2: Ну что ж, продолжим. Какими мессенджерами вы пользуетесь?
3: Сережа Жуков шепелявый, а я старый больной человек.
4: Да не надо! Цитатами Губина полностью не надо говорить. Нужно, чтобы с вопросом совпадало, Оля!
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если девушка дала вам последний шанс, не упускайте его. Расставайтесь. Путь к сердцу мужчины лежит для красивых женщин через желудок, для некрасивых через печень. Как можно доверять существу, которое клеит ногти на ногти и рисует брови на брови? Можно бесконечно смотреть на три вещи. И две из них принадлежат Анне Семенович. Штаны даны мужику для того, чтобы скрывать свои мысли. Как же я вам завидую. Ведь у вас есть я.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: машина у нее. И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль
4: на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: После третьей бутылки водки Андрей понял, Зинаида настолько красива, что он ее недостоин.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
0: Угарный папа.
1: Даша 3 годика гуляет с мамой по улице. Мама спрашивает: «Дашуль, будешь чебурек?» На что Даша с возмущением отвечает: «Нет, мам, ты чё? Я только жить начинаю». 4-летний Боря вместе с мамой проходит мимо садика. Там гуляет его группа. Дети кричат из-за забора: «Боря, Боря!» Мама спрашивает: «Хочешь в садик?» «Нет». «А почему?» «Не хочу на Эльвине жениться», — сурово отвечает Боря. Мама: «Да ладно, смотри, как там весело». Боря немного подумал и выдает: «Ну ладно, пойду женюсь». Ване 3,5 года. Первый раз в жизни попал в краеведческий музей. Увидел скелет человека и спрашивает папу: «Ой, а кто все мясо съел?»
0: Угарный папа.
1: 6-летний Костя увидел на улице большой, красивый, дорогой джип и говорит маме: «Я когда вырасту, такую же машину себе куплю». Мама отвечает: «Ну, знаешь, чтобы такую машину купить, нужно умным быть, чтобы деньги зарабатывать. Нужно много читать, хорошо считать и много знать. Вот домой приедем, садись и книжку дочитай». Костя немного подумал и говорит: «Не, мам, я, наверное, Ниву куплю». Семья отдыхает на даче. Папа видит, как 3-летняя Даша вместе с бабушкой по совместительству тещей читают книжку про животных. На обложке нарисована огромная, определенно ядовитая змея. Папа решил приколоться и спрашивает: «Чё, Дашенька, книжку про маму читаете?» Дочь прищурила глаза и с улыбкой отвечает: «Ага, и немножечко про бабулю». Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок, короче, детского юмора в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом на единый номер, как всегда, +7 915 0303 567. Лучшие прозвучат в эфире, худшие – нет. Пока-пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Давно мечтал наладить отношения с тещей. Решил заказать ей красивое платье. Но как назло. Она проснулась именно в тот момент, когда я замерял ее рулеточкой.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Error 404. Нижний Новгород.
3: На кассе.
4: Девушка, откройте кассу, пожалуйста.
5: Мужчина, вы можете пройти на кассу самообслуживания.
4: Понимаешь, в ней души нет. Вот кто меня спросит? 15 рублей посмотрите, а я отвечу, показывайте.
5: Идите на кассу самообслуживания.
4: Да я в этих компьютерах не разбираюсь. А вот у женщин средних лет еще как. Вот вы женщина.
5: Да хватит вам. Послушайте, там же ничего сложного.
4: Ну, если я что-то не то пробью, кто позовет Галю?
5: Мужчина, это стереотип. Мы уже никого не зовем.
4: Что с Галей?
5: Такие кассы помогают уменьшить количество персонала.
4: Что с Галей?
5: Почему вам так принципиально эта касса?
4: Мой дед ходил на обычную кассу. Мой отец ходил на обычную кассу. Сейчас они оба приболели, вот я пришел.
5: Ну, зато там вы можете оплатить товары улыбкой.
4: Я покупаю тест на беременность, крекеры и шпроты. Как думаешь, я хочу улыбаться?
5: Я вас поняла. Давайте сюда. Карты магазина есть?
4: Понимаешь, в ней души нет.
0: Команда аж до слез. Улан-Удэ.
6: Ну все, третий сезон, вторая попытка. На этот раз точно 10 мультов заберем.
7: Да. Это прям
8: нет, Бурбон, можно же проще сделать.
6: Как?
8: Просто на богатой жениться и все.
9: Как что?
8: Там нормально.
9: А где такую найдешь сейчас?
6: Всем привет, я Татьяна Вакальчук. Единственный генеральный директор Wildberries.
9: Татьяна, а если серьезно, вы почему с мужем развелись?
6: Ну, ни одна семья из-за Wildberries поссорилась. Вот наша очередь наступила как бы. Татьяна, а вы что с мужем так поступили? Из-за вас у него теперь кликуха кефир.
9: Почему?
6: 1%?
10: У меня есть обращение ко всем девчонкам. Девчонки, как жаль, что на маркетплейсе нельзя купить мужа, да? Нельзя картинки там нет, а отзывы посмотреть, да? Короче, выбирайте сердцем и подключайте мозг, хорошо? Хорошо?

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Мощные цифры и удивительные граждане в этом выпуске. В Москве нашли самую пожилую жительницу. Даме исполнилось уже 108 почтенных лет. Есть и мужчина-долгожитель. Он отметил недавно 105-й день рождения. По данным мэрии, средняя продолжительность жизни в столице в 2026 году превысила планку в 80 лет. Город готов предложить москвичам еще 10-15 лет здоровой жизни. Обеспечит это с помощью развития искусственного интеллекта, медицины и городской среды. Жить долго хорошо, а хорошо жить еще лучше. Американец отметил день рождения и выиграл $1 000 000 в лотерею. Дело в том, что лотерейный билет ему вручил друг в качестве подарка. Сначала победитель не понял, что выиграл миллион, и даже пришлось дважды перепроверить. И вот тогда, когда понял, он расплакался от счастья. Теперь мужчина купит новую машину и отправится в свадебное путешествие. И ничего, что через 40 лет после свадьбы. Не завидуем. Ну, почти.
1: Хорошие новости.
0: А в Швейцарии шеф-повар Мирко Райнер за одну минуту открыл 91 бутылку шампанского с помощью сабли. Это называется сабраж. Так раньше делали гусары, а вот теперь Мирко. Он большой поклонник сабража. В 2023 году уже становился мировым рекордсменом, и тогда он за одну минуту отсек горлышки у 68 бутылок. И вот смог улучшить свой результат. Казалось бы, глупость. А благодаря этому действу ресторатору удалось собрать 14 тысяч евро, почти 1,5 миллиона в рублях, и отдать их на благотворительность. К этому часу у меня все новости. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорош.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Делайте, как я. Мойте посуду только в такой последовательности. Кружки, стаканы, вилки, ложки и ножи, тарелки, отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие, кастрюли и сковородки.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Знаете, за что русских людей увольняют? Это рекорд Гиннесса. Просто Гиннесса не знают редакторы. За что увольняют русских? Скрепил степлером и скотчем деньги, предназначенные для выдачи зарплат. Это в мире кому-нибудь придет на ум? Второй год не выходит из отпуска. Выпал из окна курилки второй раз за месяц. О, народ. Поспорил со своим непосредственным руководством на $100, что его не смогут уволить. Дурак. Неожиданно выпрыгнул из шкафа, напугал деловых партнеров фирмы. Подложил на стол своего коллеги канцелярскую скрепку и сам на нее сел, показав низкий умственный уровень. Прямо на рабочем месте курил какую-то гадость. Глупо смеялся, отказался написать объяснительную, мотивируя тем, что не может взять лист бумаги в руки, так как это руки не его. А при этом чувство юмора у наших замечательное. В интернете статья о движении тектонических плит. Гавайи движутся в сторону Японии со скоростью 10 сантиметров в год. Первый комментарий. Японцы их скорее дождутся, чем курилы. В одной молодой семье дочка без соски жить не могла. Только вынуть соску у нее отберешь, она орет, кричит. Вообще надоело родителям. Поехали в отпуск, отвезли деду, вернулись. Тишина. А дед, пацан серьезный, ветеран. Что он сделал? Он соску саморезом прикрутил в угол. Она стоит там и стоит весь отпуск пока не... Как наши мужики соображают? Не пускала жена мужика на рыбалку. Что он сделал? Пошел с ней в супермаркет. Пока она ходила, он незаметно ей в сумочку сырого цыпленка бройлерного. Вот. Зазвенело, когда она проходила. Она же не знала, что у нее там цыпленок в сумочке. Ее задержали. Говорят, у вас, вы украли. Она говорит, что у меня не было. Как? Он говорит, все. Двое суток просидела, он поехал на рыбалку. Недавно познакомился с девушкой. Первый раз пошел к ней в гости. Она заядлая кошатница. Дома 3 кота. Решил произвести на девушку впечатление. Готовы? Намазал свою одежду валерьянкой. Вы шутите про блондинок? Блондинка пишет. А парни бывают еще тупее. Познакомился тут с одним. Пригласила в гости. Попросила купить в аптеке что-нибудь к чаю. Этот дятел припер гематоген.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Это какой-то ужас, подумал Стивен Кинг и выключил программу «Давай поженимся» с Ларисой Гузеевой.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Пятигорска. Город Пятигорск. Вступительные экзамены в училище имени Гнесиных.
4: Фамилия
5: Иванов.
4: Что? Иванов? То есть вы пришли поступать в училище имени Гнесиных с фамилией Иванов? Ираида Арчибальдовна, запишите, Иванов. Карандашом запишите. Хорошо, что сегодня не пришел проректор по учебной части Варлаам Авакумов. Варлаам Харампович Мабу. Имя?
6: Степан.
4: Степан?
6: Степан.
4: К этому пюпитру прикасался сам Модест Мусоргский. Модест, Степан, Модест. По этим коридорам вальяжно фланировал сам Цицак фон Мицатян. На чем хотите играть, Степан Иванов?
6: На виолончели.
4: На виолончом? Представляете, в органном зале Эвелина Рудольфовна объявит Ференц Лист, 13-я сюита, за виолончелью Степан Иванов? На что вы надеетесь? Ну ничего, дадим мальчику последний шанс. Как ваше отчество?
6: Аполлинарьевич.
4: А в мальчике что-то есть? Где вы живете, у сын славного Аполлинария?
5: В Химках.
4: Вон! Вон из искусства! И Катю Рябчикову в коридоре тоже заберите!
7: Отелло и Дездемона, 20 лет совместной жизни.
8: Молилась ли ты на ночь, Дездемона? И кефир купил.
9: Молилась, и поставь в холодильник.
8: Как на работе?
9: Крамаренко уволили.
8: Крамаренко!
9: Отелло! А? Задуши меня! В час ночи. Да, задуши.
8: Да прекрати, детей разбудим.
9: Да они уже взрослые, все поймут.
8: Давай на выходных, а?
9: Слушай, Отелло, ты мужчина или мавр?
8: Ну, мавр вроде.
9: Слушай, мавроди, души давай. А то я буду душить себя сама, как 80% Дездемон.
8: Ну и души, а я не буду, ясно?
9: Будешь.
8: Нет, я сказал.
9: Отелло,
8: да,
9: души.
7: А сейчас сценка из кинофильма «Место встречи изменить нельзя».
8: Слава Богу! Спасибо, Шарапов, выручил.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Ты обнимешь синий лицом и синя-синим, тоскливо плюнешь вдаль. Не правда ли, дружище, отличная идея на бардовский, на грушинский приехать в фестиваль?
1: Я, может быть, не до конца знаю, а бардовский фест, а что, почему синие?
0: Ну, потому что там все приезжают и пьют.
2: На Юмор-ФМ.
1: Тутси, самый-самый. Кстати, эта песня была супер популярна, когда мне было 5 лет. Представляешь, 21 год назад.
0: Мне было 21.
1: Самый-самый-самый человек, дорогой, сходит для тебя за второй. Самый-самый-самый безупречный роман.
0: Трофим, снегири. Наконец-то.
1: Ты готовился всю ночь, я знаю.
0: За окошком снегири грач сорока тетерев, вертишейка козадой. Понял я одно, чтоб нормально ночевать с дамой-орнитологом, надо плотные купить шторы на окно.
1: Точно, что мне, как человеку из этого поколения, 25-6-летнего. Плачу на Теслы, я плачу на Теслы, не Сыктывкаре такой, блин, розетки. Никогда не понимала людей, которые покупают Теслу.
2: На Юмор-ФМ.
0: Выйду ночью в поле с ежом.
1: Ой, да, с ежом.
0: В рюкзачке холодный боржом. Мы попьем боржом в поле с ежом. Мы попьем с ежом боржом и поржом. Какая бредятина! Просто попьем боржом и поржом.
1: Съезжем.
0: Люсито.
1: Летела на Феррари синьорита, на трешке крышка люка приоткрыта, подвеска сразу у-ля-ля-ля, руля-ля-ля-ля. Кто же мне подарит новую Феррари с нуля?
3: Очередные фантастические 3 минуты музыкального юмора пролетели как одно мгновение. Вам снова все понравилось, и скажем за это спасибо Люсе Чеботиной.
1: Ваши аплодисменты Стасу Ярушину.
3: Шутки, песни на Юмор-ФМ. Мы ненадолго улетим, но обязательно вернемся.
2: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни. Слушай на Юмор-ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнило.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Персидский котенок сделал на персидском ковре небольшой такой персидский залив.

0: Юмор ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Из ресторана выходит дребезги пьяный человек и стоит такси. Он к таксисту подходит, говорит: «Шеф, свободен?» «Да». «Пошли потанцуем». Вечерняя электричка. В переполненный вагон влезает мальчик с барабаном на шее. Так весело посмотрел он на усталых пассажиров, мрачных, говорит: «Ну что, ребята, по десяточке или начинаю свой концерт?» На границе с Эстонией человек на своем машине останавливается. Таможенник говорит: «Откройте багажник». Он открывает багажник. «Это что?» «Сумка. Личные вещи». «Откройте». Он открывает сумку. «А это что?» «Это чехол для очков». «Что внутри?» «Очки, естественно». «Покажите». Он открывает, там нет очков. «Почему нет очков?» «Ну нет, боже мой, забыл дом, какие проблемы». «Закрывайте». «Это что?» «Где?» «Вот, черное». «Че издевайся, колесо». «Что внутри?» «Не, ну ты меня удивляешь вообще». «Воздух. Это точно ли как так же, как с очками?»
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Неписанный кодекс огорода гласит: огурцы съешь сам, кабачки подели с соседом, а баклажаны оставь врагу.

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте. Говорят, прежде чем жениться на девушке, нужно узнать ее мать. Так ли это?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, я человек с глубоко испорченным прошлым. Что вы вкладываете в понятие «узнать мать»? Все, это риторический вопрос. Я понимаю, что вопрос, наверное, из вот этой поговорки. Хочешь узнать, какая будет жена, посмотри на тещу. Ну и в этом что-то есть. Потому что девочка все-таки воспитывалась в этой семье. Вообще нормально познакомиться с матерью своей будущей жены до того, ну, как у вас трое детей появилось, да? Приходишь, смотришь. Пообщался с тещей, покушал ее борщик, скорее всего, будет такой же. Потом посмотрел на папу. Если папа где-то под плинтусом, это приблизительно твое место и в новой семье будет. Имей в виду, приблизительно там и ты будешь жить. Ну, конечно, если не увезешь у нее куда-нибудь на Сахалин подальше, и потом долго не будешь водить на лекции известного семейного психолога. То есть четыре вещи влияют на формирование человека. Это пример в семье, это религия, это образование и социум. И вот из этих четырех вещей 80% занимает пример в семье. Поэтому, ну, дети гардеробщиков рождаются с петелькой. Ты вот посмотри на... Некоторые думают, я гляну на тещу, если теща толстая, то и жена будет. Ну, в принципе, и даже это. Потому что у них похожи одинаковые пищевые привычки, или, конечно, твоя суженая будет в спортзале пахать, как и конь. Да, я согласен. Надо познакомиться, узнать, посмотреть. Оттуда можно набрать очень много, очень много. Кто-то скажет, что это мракобесие. Я не спорю. Но вот у меня часто спрашивают, как сделать, чтобы точно родился сын? Я говорю, гаечный ключ под кровать. Кто сделал? У всех сын. А остальные говорят, что это мракобесие, понимаете? Поэтому прислушайся, народ врать не будет.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина, и у меня прекрасные новости для россиян. Школьники теперь смогут изучать химию с помощью искусственного интеллекта. Раньше как было? Скучнейший учебник и редкий трах-бабах с помощью реактивов. А теперь уроки химии будут сопровождаться видеороликами, где можно будет наглядно смотреть строение веществ и химические процессы. И вообще весь эксперимент крупным планом. А еще взять и перенестись в нефтехимическую лабораторию или даже на производство. Повезло современным школярам, мы о таком и мечтать не могли. Раньше при разводе россияне делили квартиры и машины, а теперь еще будут делить скины в Counter-Strike. И не только это, но и другие активы – бустеры, лутбоксы и другое. А если аккаунт в игре принадлежит обоим, то оценивается общая сумма трат, а затем делится ровно пополам. Одному остается аккаунт, другому достаются деньги. Причем выплаты могут достигать сотен тысяч и даже нескольких миллионов рублей. Мне всегда было интересно, а как делят странички в соцсетях? Тоже ведь бывает одна на двоих в одноклассниках.
1: Хорошие новости.
0: Ну и про здоровье. Академик Российской академии наук Геннадий Онищенков, который уже раз призвал россиян отдыхать в своей стране. Россиянам следует отказаться от поездок за границу, чтобы не подвергать себя рискам и обезопасить свое здоровье. «Давайте будем защищать себя, не выезжая за пределы нашей страны», требует Онищенко и подчеркивает, лучше всего отдыхать в России. Напоминает, знаете, вот это вот «Не ходите, дети, в Африку гулять, в Африке макаки, в Африке гориллы», ну и все такое. А хороших новостей там, в Африке, нет. Поэтому и правда, оставайтесь. Я скоро еще одну порцию расскажу.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Порывистый северо-западный ветер. В Садке, Златоусте, Карталах, Миассе и Магнитогорске плюс 14. В Озерске, Снежинске и Кыштыме до 18 тепла. В Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Порывистый западный ветер. Ночью 7-12 выше 0. Днем воскресенья в Садке, Златоусте и Миассе плюс 12. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Озерске и Снежинске до 16 тепла. В Южноуральске, Кыштыме и Челябинске плюс 14.

зачем? Все эти признания, они кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Бьет, значит, любит. Сказал пьяный электрик и снова полез в трансформаторную будку.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ой, маленькие такие. Алло, Марк Абрамович, зайдет Гриша, дайте ему в морду. Заранее благодарен. Я скажу тебе о своем чувстве. Это чувство к тебе я пронес через всю жизнь. Я принес его через войну, через еще более трудное мирное время. Я принес чувство через всю жизнь, и вот сегодня говорю тебе, я не люблю тебя. А вы пробовали когда-нибудь принять слабительное одновременно со снотворным? Очень интересный эффект. Что ты мне, молодежь, молодежь? Да мы, если захотим, молодежи вообще не будет. И об этом же. В мужчине заложено чувство ритма, только нужно ему разрешить. Когда от меня ушла жена, я испытал такое эмоциональное потрясение. Ну, как вам понятно объяснить? Ну как? Ну, вот пьешь одну рюмку, вторую, третью, в четвертой вода. И прославленная такая. Чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам. Ты женщина, ты должна раз лежать и два тихо. Идеал, видимо, мой идеал женщины. То, что я только что причел. Он добавил картошки, посолил и поставил аквариум на огонь. Тоже хорошая штука. И самовар у нас электрический, мы довольно неискренние. Он был советником Рабиновича по национальной безопасности. Вы пробовали когда-нибудь зашвырнуть комара? Далеко-далеко, он не летит. То есть он летит, но сам по себе. И плюет на вас. Поэтому надо быть очень легким и независимым. Целую. Вот это мне нравилось всегда. В Ялте, Сочи и других южных городах, как только стемнеет, в комнаты налетают мужики. На свет лампы. И кружат, и сидят. Одни два крупных, 3-4 мелких. А у них дома жены. Дети поближе, старшие внизу, не заслоняйте собой младших, родители на стульях. Мамаша, возьмите на руки маленького, а чуть в сторонку, чтобы не заслонял. Вот так вот. Сзади плотнее, пожалуйста, плотнее. Сейчас, минуточку, кто спешит? Все успеют. Вот вы высокий, пропустите вперед девушку, чтобы она была видна. А вы почему не хотите? Ближе, плотнее, улыбайтесь. Вы. Вот не надо грустить, пусть вы останетесь веселым. Вот, хорошо, все улыбаются, внимание, блик.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Новости из мира животных. Ученые наконец-то научились определять возраст медведя по количеству засосов на лапе.
0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Уральские пельмени». Город Екатеринбург.
3: Один день из жизни атлетического зала Ханты-Мансийской детской юношеской спортивной школы.
4: Слушай, нормально покачались, да?
5: Нормально, да.
4: Слушай, а что у тебя брови такие? Ты как их накачал?
5: Ну я это, отжимался много.
4: Так отжимался это же на трицепс.
5: Ну, в основном на трицепс. Но немного-то и на брови попадает.
4: Короче так, у нас юбилей, 15 лет нашему дюсш.
5: Дюсш? Это который рядом с туалетом?
4: Дюсш это детско-юношеская спортивная школа.
5: Опа-на. А чё это было слово стало 6?
4: Короче, директор сказал так, что мы должны типа спектакль сделать, да? Ты, говорит, выбирай. Либо делайте бременских музыкантов, либо накрылась медным тазом ваша качалка.
5: И чё?
4: Ну я выбрал, конечно, накрылась медным тазом ваша качалка. Все-таки актуальная пьеса про нас, про качков. Но он потом меня убедил, да? Короче, будем делать бременских музыкантов.
5: Слушай, а вот эти бременские музыканты, это про кого?
4: Про музыкантов в основном.
5: А откуда они?
4: Ну, не местный факт.
5: А, понятно.
4: Короче, там тема такая. Они приезжают в город и там работают.
5: Что делают?
4: Ну, делают 8 подходов по 12 раз.
5: Понятно.
4: Короче, ты осел.
5: Чё я не понял?
4: Сеня, ты чё, обиделся, что ли?
5: Да я не обиделся, ты просто объясни, кто это.
4: Ну, осел это такая лошадь. Только маленькая, как осел.
5: Спасибо. Там еще роли были какие-нибудь, нет?
4: Ну там еще петух и баба.
5: Это я еще нормально со слом попал, да?
4: Ну, а я буду трубадур.
5: Опа-на, там что еще, трубадур был?
4: Не, ну осел-то реально сильнее, ты что? Он знаешь, как от груди жмет? Ну там был еще пес и кот. Но я директору сразу сказал, что наши пацаны никаких песикотов играть не будут. Мы, в конце концов, не лохи, чтобы там песикотов и себя строить, правда?
5: Ну ладно бы собаку сыграть или кошака какого-то.
4: Песикотов он пускай шахматисты играют. Ну все, давай, начинаем. Так, осел берет тележку. Давай быстрее, животное, мы в город опаздываем.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Надежды.
1: Да, это мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
2: Ну и помимо звездных гостей нам помогает самая громкая и веселая публика.
1: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева.
2: Я, можно, да? Ну, я попробую. Если получится, Стас, то ты будешь петь потом.
3: Да,
2: ну,
3: да,
2: не вместо меня, сам.
3: Вообще твою. Пофиг, давай.
2: Давай, давай. Обжорки, обжорки. Почему я пою все эти песни? Обжорки, обжорки, пора бы в тренажерки. Обжорки, обжорки,

0: жизнеутверждающе.
1: Я, да? Бюстгальтер, я нашел бюстгальтер. Усы на шкафу. Молодец, тьфу-тьфу-тьфу.
2: На Юмор-ФМ.
1: На ковре

0: У всех такой был.
1: Велик подпрыгнул на раму, упал Казанова. Да-га-да-га-да-га-да-га-да-га-да. Бывший любовник и вряд ли теперь сердцеед.
0: Ленка, ты,
2: я
0: да?
2: Я это.
3: Ты знаешь, да, все это?
2: Да, знаю.
1: Без дела сидеть и хандрить на дому не нужно тебе и не нужно ему. Ведь столько профессий на свете, поверь. Ты только поверь, возьми и поверь, которым учиться не нужно теперь. Стриги без потерь, купюры, стетерь, ведунья и коуч, гадалка, таролог. А вот бизнес-гуру и просто психолог. И просто психолог. И просто психолог.
4: Шутки, песни плюс Лена Борщева.
2: Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Стас, человек-праздник, Ярушин. И я, Лена, просто Лена.
4: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует. Шутки, песни.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков Душнила.
1: Убежденный холостяк. Познакомиться с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков Мачо. Рожков в мундире. Бабушка Рожков. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе. Оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Маков шутит на Юмор-ФМ.
1: Ложечку за маму, ложечку за папу. Так и научили Софочку жрать за троих.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Товарищ прапорщик, ваше задание выполнено. Говорит, я же ничего не приказывал, а мы ничего не делали.
2: Это двое евреев встречают, он говорит: Яша, я вчера послал свою фотографию в клуб одиноких сердец. Ну и что? Прислали обратно, написали, что они не так одиноки.
3: Едет на горном слаломе соревнования, чемпионат мира, и вот чемпион мира, самый быстрый, летит между флажками, скорость сумасшедшая. Вдруг его как стоячего обгоняет семья из... Двое деток, парень, ну, мужчина и женщина. И как стоящего обгоняет и приходит первыми. Ну, корреспондент, конечно, прибегает к отцу семейства. Как вам это удалось? Ну как, тренируемся. А вам не бывает страшно? Нет, нам никогда не бывает страшно. Детям иногда бывает, они же не бухают.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

в эфире средства массовой информации радиоканал «Юмор-ФМ». Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Хочешь, чтоб тебя одинаково ненавидели все? И автолюбители, и пешеходы. Вставай на самокат!

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Добрый день, Сатья. Я не выхожу замуж, потому что вижу, как много мужчин изменяет своим женам. Скажите, пожалуйста, почему мужчин так тянет на измены?
0: Сатья отвечает.
2: Отличный вопрос. Отличный. Хотя это из разряда. Я не езжу на автомобиле, потому что многие автомобили разбиваются, люди гибнут. Я не летаю на самолетах, потому что они ж могут упасть. Я как бы не хожу в бассейн, потому что... Мне вот это нравится. Почему мужчины изменяют? У меня всегда один вопрос. С кем эти твари изменяют? Они изменяют с кем? С женщинами! Был соцопрос, как-то спросили у мужчин, вы бы изменили своей супруге, если бы, никто никогда об этом не узнал. 81% мужчин сказали, наверное, да. И только 79% женщин ответили положительно на такой вопрос. Причин для того, что люди изменяют, бесконечное количество. И если сейчас вот мы бы вот так вот выставили, то у мужчины на первом месте было, внимание, сексуальное неудовлетворение. Ему не хватает либо количества, либо продолжительности, либо, метод. При этом его остальное все устраивает. Она отличный человек, хороший друг, мать детей, чистоплотна, умна. Но сексом занимается как будто, старичок-лесовичок. Поэтому он говорит, как? И он подтягивает волонтера на стороне, который помогает, так сказать, его жене дальше жить хорошо с этим человеком, сняв с нее обязанность и ответственность супружескую. Если женщина изменяет мужчине, как вы думаете, на первом месте, какая будет причина?
3: Это, скорее всего, месть.
2: А перед местью у нас
3: обида.
2: Да. То есть ты меня обидел смертельно. Сказать я тебе это в лицо не могу, поэтому я буду спать с твоим братом, с твоим другом, с твоим партнером. И в этом случае чаще всего сам мужчина узнает о том, что ему изменяют от нее. Потому что она изменяла, мстила, а он не узнает. А то, что вы говорите о том, что мужчина, он как будто самоутверждается, это правда. И хотите, чтобы ваш мужчина не самоутверждался с какой-то женщиной на стороне? Пусть он самоутверждается с вами. У него должен быть такой секс с тобой, что он говорит, ничего себе, я герой! Я чемпион! И такой, начинает петь. А не так, все. Это и все. Стоило ли будить?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. Это спортивная минутка на Юмор-ФМ. Наконец-то объявлены номинанты на «Золотой мяч» 2026 года. Всего 30 футболистов. И, казалось бы, должны быть новенькие, но список опять открывает Лионель Месси, у которого уже 8 таких наград. Также в списке Килиан Мбаппе, Ламин Ямаль, Хвича Кварцхелия и интернет-звезда Эрлинг Холланд. Больше всего номинантов от ПСЖ. 9 футболистов клуба попали в шорт-лист. Поздравляем! Победитель будет назван 26 октября на церемонии награждения. И что-то мне подсказывает, что это опять будет Месси. В Бразилии бегун по имени Вальдемар Биспо Сауза Фильо, это все его имя, если что, заключил контракты с 11 компаниями. Смысл был в том, чтобы разместить на футболке их логотип, но все это было нельзя сделать на одной футболке, поэтому Вальдемар напялил на себя сразу 11 штук. И когда добежал до финиша, начал снимать их с себя одну за другой. Весь процесс снимали на камеру, а потом отправляли рекламодателю. В итоге он не только отработал контракт, но еще и прославился. Наверняка впереди еще больше контрактов и футболок.
1: Хорошие новости.
0: И еще немного про бег. На полуфинале молодежного чемпионата Швейцарии спортсмены разыграли победу в камень-ножницы-бумага прямо во время 100-метровки. Остальные бегуны им были не конкуренты, вот друзья и решили сыграть в ЦУЕФА. Тот, которому выпал камень, ускорился, а тот, что проиграл, замедлился. В финал в итоге вышли оба, так что никто ничего не потерял. Я, Юлия Деточкина, иду за новой порцией хороших новостей. Скоро вернусь. Ждите.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Милые дамы, ловите совет. 7 раз примерь, и муж все купит.

0: Утро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Дедушка, дедушка, как ваше здоровье? Нет, мы не знакомы, дедушка, но меня интересует. Ну, вижу, вы вздыхаете. Ну, честное слово, я просто так. Как ваше здоровье, дедушка дорогой? Да нет, я не из поликлиники. Да я же говорю просто так. Да нет, ну что вы, дедушка, я не от Зины, я не знаю Зину. Я прохожий, вижу, вы переходите улицу, я шел за вами. Ну, я случайно шел за вами. Я думаю, спрошу, как здоровье, погода великолепная. Ну, не хотите отвечать? Пожалуйста, до свидания. Но я говорю, я просто поинтересовался. Ну, честное слово, я вас не знаю. Клянусь, я вас вижу первый раз. Я просто так спросил, как ваше здоровье? И все. Ну, хорошо, не хотите отвечать? Не надо. Я пошел, до свидания. Отец, идите своей дорогой. Я говорю, у меня сегодня хорошее настроение. Я спросил, как ваше здоровье. Я ничего не думал. Ни знакомые, не работали вместе, не учились. Как мы могли учиться вместе? Я не знаю вашу дочь, и в Саратове никогда не был. Я просто спросил, как ваше здоровье? Вы не захотели ответить. Все, вам куда? А мне налево. И чудесно. И будьте здоровы. Папаша, бросьте это дело. Не приставайте, папаша. Не приставайте, я же объяснил. Ну, вы посмотрите на себя. Ну, вы еле дышите. Вы весь держитесь на этих подтяжках. Я вам говорю, я нервный, у меня просто настроение хорошее. Но я звездану и все. Зачем вам эти волнения к концу жизни? Я вам говорю, я за тобой шел. У меня было хорошее настроение. Я спросил, как твое здоровье, чтоб ты не дошел. Ты понимаешь? Я тебя в жизни не видел и горя не знал. Слушай, переползай на другую сторону, у меня терпение кончается. Какой я тебе родственник? Ты посмотри на мой овал лица. Какой Саратов? Я из Копенгагена. У тебя там есть родственники? И катись, пока я тебе все шнурки не оборвал. Догоню, устрою тебе здоровье на все 2 дня, что тебе остались. Нет. Если бы ты был моим родственником, я бы на себе руки наложил. Слушай, у меня было хорошее настроение. Я не виноват. Но я разворочу мостовую. Я найду тот кирпич. Дед, отойди. Дед, дай умереть спокойно. Дед, я не знаю, у меня сердце не выдержит. Я тебя не знаю. Граждане, братья, отодвиньте его. Не доводите до греха. У меня сегодня радостный день. У меня день рождения. Я спросил, как его здоровье. Мне было 30 лет. Я защитился. Вот диплом. Жена красавица. Дети умницы. Я ему говорю, отойди, я здоровый человек. Меня любят на работе. У меня все впереди. Он ходит за мной с утра. Любимый, старый. Разве я могу его взять за бороду? Я бы себя 2 раза. Я же интеллигентный человек. Мальчик. Помоги дорогу перейти.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

против. Мы попрощались с тобой не на той ноте. И снова под утро домой на автопилоте. О, чёрт, меняю отель. Эти модели в постели мне так надоели. Я снова растерян и снова пишу, но сотру сообщение. Чувства остались.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину, ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно быть просто быть вместе.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Моя жена открыла в себе женщину. Подскажите, как закрыть женщину обратно? У меня нет столько денег.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Не успели выгодно вложиться в биткоин и кусаете локти?
3: Не успели дешево купить Трамп-коин и кусаете колени?
4: Хватит кусать, пора спасать. Спасать ваши финансы. Меня зовут Денчик Волобуев. Денчик – настоящий гуру крипты. Денчик знает, как как спасти ваши деньги.
5: Криптовалютная лавка Денчика Волобуева представляет Буйкоин.
2: Еще вчера он стоил 99 рублей, а уже сегодня 99,9 рублей.
3: А завтра будет стоить 9,99, то есть целых 108 рублей.
2: Да уж, Буйкоин он такой, растет как на дрожжах.
4: Короче, рисую финансовый план. Заходим к Денчику и на все бабки покупаем буйкоины. В принципе, все.
5: Криптовалютная лавка Денчика Волобуева. Купи буйкоин и будь спокоен.
4: Зарезервируй свой буйкоин на моем сайте. Я Волобуев, вот мой буй. .coin. В принципе, все.
6: Ищите действительно дешевое такси? Такси сугубо экономического класса «Сусанин».
7: Действительно недорого.
6: Особенно поездки по тарифным планам. Дорогу покажешь и права настоящие, мамой клянусь. Такси «Сусанин». Недорого, но очень долго.
8: Мы продолжаем набор двуруких двуногих водителей. Подробности на сайте кудатызавелнас.рф.
6: Такси «Сусанин». Довезет, как повезет.
9: Российский предприниматель и общественный деятель Ашот Шниперсон разработал 533 тысячи идей по развитию России.
10: Наследник мандариновой империи по маме и сети элитных ателье по папе Ашот Абрамович уверенно входит в топ-1000 успешных предпринимателей по версии Следственного комитета.
11: Введение налога на вдох и выдох. Уроки русского рэпа в каждой школе. Закон о неубиении комаров и всеобщем потреблении моркови. Вот лишь немногие из идей, способных за считанные месяцы превратить Россию в главную мировую державу.
10: Подробно и бесплатно ознакомиться с идеями Ашота Шниперсона вы можете на сайте 533 тысячи идей, а еще мы шьем брюки.рф.
11: Ашот Абрамович Шниперсон. Вперед, Россия!
0: На Юмор ФМ.

0: И снова в эфире Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Елена Корнеева, город Омск.
1: Ну привет, сами себе поаплодируйте вначале, что пришли.
2: Я для начала обращусь к девчонкам все-таки. Вот, девчонки, поаплодируйте, пожалуйста, те, кто знает хотя бы одну песню, где звучит именно ваше имя. Похлопайте. Вот я вам завидую. Я объясню, почему. Я в Омске работала диджеем в кафе, кафе «Калинка». Это такое место. Вот у вас здесь, да, проходит в кафешках там стендап, живая музыка. У нас там каждую среду было «Приди в «Калинку», найди половинку». Вот такие мероприятия. Я вам скажу честно, оттуда целым редко вообще кто уходил. Это такое заведение, знаете, где драки популярнее медляков, вот. Оно прям... И там, то есть, заказывали... Я была диджеем, у которого заказывали песни для девушек, и я их объявляла. И вот очень часто мне приходилось говорить, что сейчас для очаровательной Натальи от любящего мужа звучит песня «Натали», да, для Ксюши от подружек «Ксюша, Ксюша, юбочка из плюша», а меня зовут Лена. И мне ни разу никто не заказывал песню, понимаете? Потому что, ну, никто не знает ни одной нормальной песни про Лену. А мне стало так обидно, я думаю, ну, надо же тоже найти что-то про себя. Я решила загуглить. И первая песня, которую мне выдал интернет, это правда, можете ее найти. Ее поет Марк Атляр, и звучит она так. «Положил я Лене на колени». Не очень, да, охота, чтобы тебе это в кафе поставили, согласись? А там дальше не лучше, понимаете, там такие песни из разряда «Заломили цену за девчонку Лену». «Лена, ***, из полиэтилена». Ну... Я не знаю, что какая-то Лена делает с музыкантами, но она меня прям бесит. Я просто объясню, потому что, ну, парни, вот по-любому, какая-то Лена реально насолила, и решили ей прям песню посвятить. Мы, девчонки, никогда не напишем песню, да, такую вот, ну, типа, с мужскими именами. Заметили, у нас же там «Я люблю тебя, Дима», вот это «Валера, я буду нежной и верной». У нас же нету песен из разряда, да, «Привет, Олег, мой пьющий, безработный человек», да? А зря. Я вот работала диджеем в кафе, я вам клянусь. Вот заметили, даже парни, да, ну когда вот парня девушка бросила, парни сразу такие, я напишу об этом песню. И появляется песня из разряда, типа, как у Тимати и Крида, да. Мне все равно, что ты будешь делать дальше, типа, где ты, где я, шал***ва. Тогда...

0: Там доигрался Михаил, алименты не платил. А Верховный суд Мишаню на 3 года посадил. И весь танцпол в разведенках, я клянусь. Но самое обидное в этой ситуации, что вот я, ну, чисто просто ради прикола показала своему мужу песню, положил я Лене на колени, знаете, что он сделал? Он поставил ее на звонок. Да, теперь звонит и сбрасывает, мол. Сейчас моя перезвонит, поугараем. Все, у меня на этом все. Спасибо большое. Будьте самые ироничные. Не бойтесь смеяться над собой.
1: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Только оплатив квитанцию ЖКХ, понимаешь, в какой шикарной квартире ты живешь.

0: Юмор-ФМ. Классика жанра. Роман Карцев.
1: Я вчера видел раков по 5 рублей, но больших. Правда, по 5 рублей, но очень большие. Хотя и по 5, но очень большие. Но по 5 рублей, но вчера. А сегодня были маленькие, но по 3. Но очень маленькие, по 3 рубля. Хотя и по 3, но зато маленькие. Но очень маленькие. Но по 3 рубля. Те по 5 вчера были очень большие. По 5 рублей, но очень большие. А сегодня по 3 рубля. Очень маленькие, по 3 рубля. Те по 5 вчера звери по 5 рублей. А эти сегодня, ну потому что по 3, поэтому маленькие. Те потому что по 5, те очень большие. То есть те были и вчера, и по 5, и очень большие. Эти и маленькие, и сегодня и по 3, и очень маленькие. Выбирай, но осторожно. Либо выбирай по 5 рублей большие вчера, или сегодня маленькие, но по 3, но очень маленькие. Те по 5 рублей, гусары по 5 рублей. А это вот это вот все. Да нет, там смотреть не на что, по 3 рубля. 3 рубля больше, чем они. Те по 5 рублей. Ну, маленькие они быстро варятся, маленькие. По 5 рублей долго, пока их сваришь по 5 рублей. Маленький быстро сварил, еще 2 рубля осталось. Надо бежать, но некуда. Хотя надо идти, но не знаю куда. Либо пойти по 5 рублей за большими вчера, или за маленькими, или с вами еще постоять тут. С вами буду стоять тут. Если бы у меня вчера было 5 рублей. У меня и сегодня 3 нет, но они очень маленькие. На днях один за рубль жабу предлагал. Такая зеленая. А у меня рубля не было.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Сказала мужу, что когда он выйдет из душа, мы серьезно поговорим с ним о том, что именно я нашла у него в телефоне. Муж моется четвертый день.

0: представляет.
1: Опасный момент!
0: Гол!
1: Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Опасно! В эфире появляется молодой, подающий надежды радиоведущий Роман Юнусов. Трибуны замерли в ожидании нового авторского топчика комментаторских ляпов. И что-то мне подсказывает, я вас не подведу, друзья. Прибавьте громкость ваших умных колонок. Мы начинаем!
1: Гол! Штанга!
2: Да, сегодня Спартак забил столько же мячей, сколько и Ахмат. Ни одного. Мяч берет и перепрыгивает через протянутую к нему дружественную ногу Криштиану Роналду. И это неудивительно, ведь, как нам всем прекрасно известно, в сборной Словении 2 миллиона жителей. Удар Бензема, конечно, был от души, но не точный, да и мимо. Вот положили на Лужниках искусственное покрытие, и теперь хоть трава не расти. И, как говорится, с чувством выполненного долга встает с нашего нападающего армянский защитник. И на этом пока все. Прозвучал финальный гонг, и мы с вами на какое-то время расходимся по углам. Встретимся в следующем раунде, а точнее в выпуске нашего умопомрачительного юмористического шоу. Я Роман Юнусов, вы замечательные, а вместе мы Юмор ФМ. Пока-пока!
1: Гол!
0: Штанга! На Юмор ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Звездный час в этом выпуске хороших новостей. Певица Катя Лель возмущена, что люди называют ее откровения о контактах с внеземным разумом сказками. Лель заявляет, что это не хайп и что инопланетяне до сих пор не прилетели на Землю официально, потому что здесь сплошные невежды. Поэтому они выбирают одухотворенных, открытых ко всему новому певиц. В общем, пока не поумнеем, ждать нам нечего, утверждает Лель, но и бояться тоже нечего. Они не нападут, а обязательно прилетят. Не то что прилетят, а обязательно объявятся с благими намерениями, убеждает она. А может, не надо, а? Своих проблем хватает. Рэпер L1, настоящее имя Ливан Горозия, решил записать свой новый альбом в поезде. Он уже отправился по маршруту Москва-Владивосток. Ну а что, удобно. Поезд идет неделю, ничего не отвлекает, твори не хочу. За 7 дней путешествия певец намерен записать 7 треков и дать концерт для остальных пассажиров поезда в финале. А чтобы никому не мешать, команда выкупила сразу целый вагон. В общем-то, бит уже есть. Чучух-чучух, чучух-чучух.
1: Хорошие новости.
0: Яндекс предложил поговорить со Львом Толстым. Можно теперь початиться с его персонажем, спросить о жизни, творчестве или просто попросить совета. По задумке Лев Николаевич ответит цитатой из своих произведений и дневников. Ну а если читать не хочется, можно и голосом. Речь великого писателя синтезирована на основе сохранившихся записей. А еще можно пройти квест и придумать свой собственный вариант знакомства Наташи Ростовой с Андреем Болконским. Must have для любителей литературы. И не только. Еще больше хороших новостей ищите в соцсетях Юмор-ФМ. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор-ФМ. Всегда хорошие

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Пьяные грузчики пытались найти тормоз, отчаянно давили на все педали подряд, но поехавший с лестницы рояль было уже не остановить.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: Рано утром Бендер раскрыл свой акушерский саквояж, вынул оттуда милицейскую фуражку и, засунув ее в карман, отправился к Александру Ивановичу Корейко. Войдя в дом номер 16 по Малой Касательной улице, он напялил на себя официальную фуражку и, сдвинув брови, постучал в дверь. Посредине комнаты стоял Александр Иванович. Комната была обставлена с примерной бедностью, принятой в сиротских приютах и тому подобных организациях. В углу лежали гантели и две больших гири «Утеха тяжелоатлета». При виде милиционера Александр Иванович тяжело ступил вперед. «Гражданин Корейко?» – спросил Остап, лучезарно улыбаясь. «Я?» – ответил Александр Иванович, также выказывая радость по поводу встречи с представителем власти. «Александр Иванович!» – осведомился Остап, улыбаясь еще лучезарнее. «Точно так?» – подтвердил Корейко, подогревая свою радость сколько возможно. После этого великому комбинатору оставалось только сесть на венский стул и учинить на лице сверхъестественную улыбку. Проделав все это, он посмотрел на Александра Ивановича. Но миллионер-конторщик напрягся и изобразил черт знает что – и умиление, и восторг, и восхищение, и немое обожание. И все это по поводу счастливой встречи с представителем власти. Увидев, что дальнейшее соревнование невозможно, Остап приступил к делу. «А ведь я к вам с поручением», — сказал он, становясь серьезным. «Пожалуйста, пожалуйста», — заметил Александр Иванович. «Хотим вас обрадовать. Любопытно будет узнать». И безмерно грустя, Бендер полез в карман. На свет появилась железная коробка от папирос «Кавказ». Однако ожидаемого Остапом возгласа удивления не последовало. Подпольный миллионер смотрел на коробку с полнейшим равнодушием. Остап вынул деньги, тщательно пересчитал их и, пододвинув пачку к Александру Ивановичу, сказал: «Ровно 10 тысяч. Потрудитесь написать расписку в получении». «Вы ошиблись, товарищ», — сказал Корейко очень тихо. «Какие 10 тысяч? Какая расписка?» «Как какая? Ведь вас вчера ограбили». «Меня никто не грабил». «Да как же не грабили?» – взволновался Остап. «Вчера у моря и забрали 10 тысяч. Грабители арестованы, пишите расписку». «Да ей-богу же, меня никто не грабил», – сказал Корейко, по лицу которого промелькнул светлый зайчик. «Тут явная ошибка». Еще не осмыслив глубины своего поражения, великий комбинатор допустил неприличную суетливость, о чем всегда вспоминал впоследствии со стыдом. Он настаивал, сердился, совал деньги в руки Александру Ивановичу и вообще, как говорят китайцы, потерял лицо. «Значит, вас не грабили?» «Никто меня не грабил». «И 10 тысяч у вас не брали?» «Конечно, не брали. Ну, как вы думаете, откуда у меня может быть столько денег?»
1: «Верно, верно», — сказал Остап, поостыв. «Откуда у мелкого служащего такая уйма денег? Значит, у вас все в порядке?»
2: «Все», — ответил миллионер с чарующей улыбкой. «И желудок в порядке?» — спросил Остап, улыбаясь еще обольстительнее. «В полнейшем. Вы знаете, я очень здоровый человек».
1: Прощались новые знакомые так, словно не чаяли друг в друге души.
2: «Фуражечку милицейскую не забудьте», — говорил Александр Иванович. «Она на столе осталась».
1: «Не ешьте на ночь сырых помидоров», — советовал Остап, «чтобы не причинить вреда желудку».
2: «Всего хорошего», — говорил Корейко, радостно откланиваясь и шаркая ножкой.
1: «До свидания, до свидания», — ответствовал Остап.
2: «Интересный вы человек. Все у вас в порядке. Удивительно. С таким счастьем и на свободе».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Товарищи пенсионеры, после недавней массовой драки в Собесе вход со скандинавскими палками строго запрещен.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучше. Однажды в ресторане.
2: Ну что, пацаны, хорошо, что собрались. Да. Предлагаю сегодня культурно покушать водочки. Насладиться живым общением. И спокойно, без приключений, добраться домой.
3: Очень на нас похоже. Давай, пока мы на людей похожи, зафотаемся.
2: О, давай.
4: Не на... Удали, Денис, не надо фотать, как мы все вместе бухаем.
2: А что такое-то?
3: А что случилось?
4: Просто не хочу, чтобы в интернете были фотки, где я с бухлом.
2: А что случилось-то? Теперь все, мы такие важные, с друзьями не пьем и не фотографируемся.
4: Да пьем, пить я буду прям. Просто не надо фотки эти в интернет выкладывать, потому что интернет, он помнит все. В интернете же как, Волочкова не балерина, Билан не певец, Саша Грей не диджей, оказывается, нифига.
2: То есть ты что хочешь сказать, Валер? Водитель автобуса, графический дизайнер и безработный Денис должны бояться интернета?
4: Да при чем тут профессия? Это всех профессий касается. Вот учителя. Слышали, училка выложила фотографию, где в купальнике она? Но... Так все, уволили. Потому что девиз родителей – купайся в пальто или пошла на школу.
2: Валер, ну мы просто про фотографию разговариваем. Это остановленный момент времени и все.
4: И знаешь, кто чаще всего извиняется за этот остановленный момент времени? Региональные депутаты. Они же вообще караул что выкладывают. Одна недавно выложила холодильник полный красной икры. Ты же уже тупо дразнишь бедных. Или еще одна выложила фотографию, где она в шоколадной ванной такая. На что она рассчитывала? На молодчинка в комментариях, а?
3: Понятно. Ну а вот ты... Валера Абульев, тебе что, не пойму?
4: Мне что? Я объясню. Я с девушкой в клубе познакомился. Угу. Ну, выпили, приехали ко мне. Я говорю, ну, что, может, ну, там, это самое, ну... Она, я не такая. И уехала домой. Я забиваю в поисковике имя, фамилию. Вылезает видео, где она перед вебкой. Она прям такая.
2: Ну и что?
4: Давай, давай про тебя инфу найдем в интернете.
2: Ой, что ты там найдешь?
4: Да,
2: Миша ест борщ, что ты там найдешь?
3: Миша спит.
4: Нет, вот смотри, Миша пьяный танцует на дне города, пожалуйста.
3: Там вот.
2: Ну, бывает.
4: А где рубашка, где штаны, Мишка?
2: Ну, не помню.
4: Ну, вот. А ты что, скалишься? Давай, ну, на давай, тебя давай, найдем, давай, давай Денис, ну, вот.
3: Найдешь,
4: пожалуйста, Денис спит в грядках.
3: Я не выкладываю.
4: Так друзья выложили.
3: Так вы мои друзья.
4: Ну не суть, Денис.
3: Что, гоните, что ли?
4: Кстати, у тебя по рубашке претензий нет. Да, вот, все нормально. Где трусы, Денис?
2: Это ты задолбал, понял, Валера? Сейчас мы про тебя тоже что-нибудь найдем.
4: Не надо, сидим, выпиваем. Не надо ничего искать.
3: А что ты не поймешь?
4: Ничего себе. Потому что... Че, перезалили, что ли?
3: А что там?
2: Видео называется «Дрищ в Ашане пердолит дыню». Есть второе видео, там то же самое, только с манго.
4: Да?
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Завтра рано вставать. Встану послезавтра. Закат знаешь? Я закатил. Солнечное затмение знаешь? Я затмил. Балтийское море знаешь? Я взболтал. Хозяйственное мыло знаешь? Я хозяин. А я тебе уже говорил, что у меня плохая память на всякие мелочи. Ну так вот, ты вообще кто?
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнило.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Очень-очень-очень худой мальчик наступил на таракана и доехал до кухни.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да-да-да, это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор-ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем!
0: «Угарный папа».
1: Мама пришла с работы. Целый день болела голова, таблетки не помогали, легла. Рядом вертится дочка Саша 3,5 года. «Мам, давай поиграем!» Мама отвечает: «Давай чуть позже, у мамы голова болит сильно, так сильно, что сейчас лопнет». 5 минут тишины и тихий шепот дочки: «Мам, давай быстренько поиграем, пока голова не лопнула, а то потом от тебя никакого толка». Вероника 4 года. Мама заставляет ее есть суп. Вероника в ответ: «Я не хочу суп, я хочу быть королевой Великобритании». Из школьных сочинений Полины. Наполеон был маленького роста, поэтому русские так долго не могли в него попасть. Анна Каренина выливала свои чувства на железный вокзал. Другом может быть собака, кошка, попугайчик или даже книга.
0: Угарный папа.
1: Артем 6 лет. Прочитал в поликлинике табличку на двери врача-невролога и спрашивает маму: «А врач-невролог – это врач, который не врет?» Ужин. Максим 5 лет уныло ковыряется в тарелке. «Мам, а мам, а почему папа так поздно с работы приходит?» «Сынок, ты уже взрослый, разговаривать умеешь, вот и спроси у него сам». Задумчивая пауза, а потом Максим говорит: «Спросить, конечно, я могу, но стоит ли все знать? Вот вопрос». Да уж, говорят, устами младенца глаголит истина. Но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте на номер +7 915 0303 567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: В русском языке есть одно замечательное слово из трех букв. Оно означает «нет», но пишется и произносится совсем иначе.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте, команда «Творческое объединение 1435. Московская область».
3: К сожалению, все чаще книги пишут люди, которые сами никогда их не читали. Итак, в торговом центре.
4: Девчонки, я рада приветствовать вас на презентации своей книги «Бриллианты на каждый день». О, мужчина, по глазам вижу, вы зашли в торговый центр, чтобы купить мою книгу «Бриллианты на каждый день».
5: Я учитель начальных классов. Я зашел в торговый центр бесплатно пописать. Честь имею.
4: Ну подождите, с помощью этой книги вы сможете выбирать бриллианты на каждый день.
5: Я ем продукты фирмы каждый день. И то не каждый день. Всего хорошего.
4: Вы не понимаете, от чего вы отказываетесь. Только сегодня эта книга стоит каких-то 56 тысяч.
5: У меня дома нет стеклопакетов. Есть отдельное стекло и отдельно пакеты. Я последний раз в другой стране был в 91-м году. Когда развалилась одна страна и появилась другая. Я откладываю деньги на черный хлеб. Какие 56 тысяч?
4: Эта книга перевернет вашу жизнь на 360 градусов.
5: Вы меня просто повертеть хотите?
6: Да какое право вы вообще имеете писать книги, если сами никогда ни одну не читали? Вы знаете вообще, кто такие Достоевский, Тургенев, Ахматова?
4: Если честно, то нет. Но если вы знаете, порекомендуйте мою книгу.
6: До свидания, до свидания.
0: Команда «Аж до слез». Улан-Удэ.
7: Лучшие есть в каждой сфере. Итак, где-то на московской парковке.
8: Парни, а слышали историю про легендарного курьера?
9: Конечно, слышали. Я слышал, что он настолько быстрый, что увидеть его своими глазами – это большая удача. А вот он идет. Скажите, как стать таким, как вы?
10: Это просто. Запомните мои слова. Когда-нибудь у нас у всех с вами будет выходной, но не сегодня!
11: Да!
10: Когда-нибудь мы будем вести себя на дорогах предсказуемо, но не сегодня!
11: Да!
10: Когда-нибудь вместо пакетов у нас будут нормальные перчатки, но не сегодня!
11: Да!
10: Когда-нибудь вы наконец-то выучите выговаривать слово «шлагбаум».
12: «Шлагбаум».
10: Но не сегодня!
11: Да!
10: Вперед на доставку!
11: Да!
1: Суперпроект
2: ТНТ, это Лига Гар.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Этот выпуск с приветом от природы. Московские остромордые лягушки заняты важным делом. В сентябре остромордые ищут укромные места с высокой влажностью, укладываются в ямки, кучи опавшей листвы, в корневища деревьев и другие укромные места и ложатся спать. Не пинайте кучи листьев на всякий случай, друзья, а то разрушите лягушкину спаленку. Это не я прошу, это специалисты. Водителям в Московской области посоветовали быть осторожными в определенное время суток. Все из-за лосей. Брачный сезон у животных продолжается. Не теряйте бдительность, будьте осторожны и соблюдайте скоростной режим, говорится в сообщении Минтранса Подмосковья. Ну а наибольшая вероятность встречи с сахатом с 19 часов вечера до 2 часов ночи. О да, в это время лоси и олени очень активизируются, особенно по пятницам. И не все они четвероногие.
1: Хорошие новости.
0: В Дендралии на территории Национального парка «Лосиный остров» нашли петицу. Мы уже опубликовали фотку загадочной петиции в группе «Юмор-ФМ» ВКонтакте. Заходите посмотреть прямо сейчас. Ну, на самом деле, это не неведомо зверюшка, а очень редкий гриб. Во-первых, он красивый, а во-вторых, петица является одним из главных санитаров экосистемы. Она разлагает органику и превращает ее в питательные вещества, помогая почве оставаться плодородной. Может быть, кто-нибудь вдохновится и назовет дочку «петица». А что, красиво? У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорош.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Люся, я тобой восхищаюсь. Вот это верность! Ты четвертый раз замужем, а любовник у тебя все тот же.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: У меня был очень серьезный случай. Я летел в Америку с двумя вениками для бани. Меня друг попросил. Говорит, привези пару веничков, потому что у них тут сауны, а я выставил русскую баню. А веников у них нет. Я не понимаю, что меня ждет впереди. Летя на 2 дня, к документам в портфель положил 2 веника и полетел. Таможник, а я уже покраснел. Меня спрашивает, у вас еще вещи есть? Я говорю, нет. Он говорит, 1 диплом, да. Но человек, прилетающий в Америку из России с 1 дипломом, вызывает 2 подозрения. Он говорит, откройте. Ну, что вам сказать? Он смотрел дольше нашего. Он задал мне тот же архитупой вопрос, что это такое. И я вдруг понял, что я не знаю, что ответить. Я не настолько знаю хорошо английский, чтобы объяснить, а ответить просто 2 веника. Видите, русский язык образный. Он не такой бедный, как американский. Вот насколько наш мат интереснее их мата. У них 2 слова и все. А у нас какая песня может быть сочинена? И также это, что такое 2 веника? Веники — это то, чем подметают. Это я что, такой чистюля со своими вениками прилетел в Америку? Он меня не пустит, как ненормально. Я знаю одно. Американцам надо отвечать так, чтобы они поняли. Вот ответ и то, что они видят, совпадают. И я говорю, это 2 куста. У него это совпало, но вот другая директория поехала компьютера. То есть 2 веника чистюля прилетел за собой. Вот это вот подбирать. Он говорит, 2 куста для чего? Он хочет, чтобы тут связалось у него. Как-то, я говорю, для бани. И у него компьютер опухать начал в этот момент. Он говорит, для бани 2 куста... Юный мичуринец прилетел кусты в бане высаживать. У него реакция была роскошная. Он говорит, очередь ко мне больше не занимайте. Значит, говорит, 2 куста для бани? Я говорю, да. Он говорит, для чего? Я говорю, бить себя, понимаете? Он говорит, бить себя в бане? Я говорю, да. Он говорит, вы мазохист? Я говорю, нет, у нас вся страна так, понимаете? Он говорит, у вас вся страна мазохисты? Я говорю, да нет, я привез другу, понимаете, я его буду в бане. Он говорит, понял, он мазохист, а вы садист, значит, в этой ситуации. Меня отвели в офицерскую, позвонили моему другу, спрашивают, что привез ваш знакомый? Тот говорит, 2 куста для бани. Все! У них сошлось, и они меня сразу выбрали. Не важно, что они не поняли, у них главное, чтоб сошлось.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.